Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, а тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: В Екатеринбурге половина шестого.
1: Город FM. На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Левицкая. Слушай мою песню «Не случайно» на радио «Город ФМ».

0: роль секрета.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Объем незаконных рубок в лесах Свердловской области с начала года снизился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лесной фонд помогает сохранить беспилотные летательные аппараты и космический мониторинг. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, сокращение объема незаконных рубок – это результат системной межведомственной работы. Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов, а в совокупности с применением беспилотников дает нам возможность фиксировать нарушения даже в удаленных точках. На долю черных лесорубов приходится 75% от общего объема незаконной заготовки древесины, еще 25% незаконных рубок совершены лесопользователями. Как отмечает Департамент информполитики региона, жители Свердловской области, заготавливающие древесину для собственных нужд, практически не нарушают законодательство. Сохранение лесного фонда – одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». Традиционную делегацию федерального правительства на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили организаторы выставки. Председатель правительства осмотрит часть экспозиции и примет участие в главной стратегической сессии «Индустрия-360. Производство без границ». Помимо Мишустина, в состав правительственной делегации войдут первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов. Другие министерства федерального правительства будут представлены заместителями министров. В пленарных сессиях примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, президент РСПП Александр Шохин, топ-менеджеры крупнейших компаний Российской Федерации. «Иннопром-2026» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в этом году стала Индонезия. Регистрация участников выставки уже стартовала. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости в Екатеринбурге за 5 лет выросла на 85%. Это следует из результатов исследования сервиса ЦИАН, который приводит портал Движение.ру. По темпам роста стоимость однушек столица Урала обогнала Москву и Санкт-Петербург, где жилье подорожало на 41% и 61% соответственно. Аналитики подчеркнули, что составили рейтинг на основе расчета покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке площадью 38 квадратных метров на начало июня этого года с первоначальным взносом 20% и ипотекой на срок до 30 лет.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Правительство России направит дополнительно свыше 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Свердловская область получила 54 миллиона рублей. Это третья по размеру сумма среди всех регионов страны. Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком: жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя, жителю осажденного Сталинграда. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Свердловская область – один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели выделено 10,5 миллиардов рублей. Хедлайнером Дня молодежи в Свердловской области станет популярный российский исполнитель «Бурито». Праздник пройдет 27 июня в единой концепции «Мечта, гордость, единство». В рамках официальной программы также запланирован региональный форум рабочей молодежи. Центральной площадкой Среднего Урала станет СПКИО имени Маяковского. Зарегистрироваться на праздник Дня молодежи можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс». С программой проведения фестиваля на Среднем Урале можно ознакомиться на сайте деньмолодежи.рф. Напомню также, что с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге будет проходить международный фестиваль молодежи 2026. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на масштабный молодежный праздник завершена. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил награды екатеринбуржцам, принимавшим активное участие в третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Открывая встречу, Орлов отметил, что Всероссийская муниципальная премия «Служение» за три года своего существования зарекомендовала себя как настоящий знак качества, выражение глубокой благодарности тем, кто успешно решает насущные проблемы жителей. В этом году на третью премию «Служение» было подано более 61 тысячи заявок. Екатеринбург вошел в число 2200 лучших практик страны, представив в 12 управленческих решений. Ваши проекты охватывают все аспекты жизни, от заботы о семьях и поддержки ветеранов до развития территорий и сохранения культурного наследия. Вы работаете с молодежью, укрепляете межнациональное согласие, поддерживаете гражданские инициативы и развиваете кадровый потенциал, отметил Орлов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей и молодежи.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйся. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. За 5 месяцев этого года на переездах Свердловской железной дороги зафиксировано более 300 нарушений ПДД водителями автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе СВЖД. Это на треть больше, чем в тот же период 2025 года. Основными причинами ДТП на переездах остаются осознанные нарушения автомобилистами правил дорожного движения. Проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. Это может привести к авариям с пострадавшими. В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники СВЖД вместе с ГИБДД в Екатеринбурге, Бурге, Перми и Нижнем Тагиле вышли с разъяснительными акциями на переезды. Каждый год на переездах Свердловской магистрали обновляются и устанавливаются современные предупредительные и заградительные устройства, система освещения, электроснабжение, заменяется настил с укладкой резинокордового покрытия. В этом году планируется обновить свыше 140 объектов. Специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» в период ливневых дождей держат ситуацию с очисткой сетей дождевой канализации на особом контроле. Как рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Баронин, сети дождевой канализации в Екатеринбурге находятся полностью в рабочем состоянии, аварийных участков на сегодняшний день не выявлено.
3: ВОИС отвечает за содержание закрытой сети, ее надлежащие работоспособности, но по заявкам мы выезжаем именно на подтопление, связанное с затягиванием решетки дождеприемных колодцев случайным мусором. Это связано с тем, что во время дождя обильного, там, с большой интенсивностью, происходит вымывание где-то с тротуаров, с газонов, и все это устремляется в направлении дождеприемной решетки. То есть на момент, пока она будет не очищена, ограниченный будет проток воды через дождеприемную решетку, соответственно, будет подтопление. То есть на сегодняшний день очень важно содержать, конечно, наши территории в надлежащем виде, горожанам проявлять бдительность и активность в части соблюдения чистоты.
2: Баронин подчеркнул, что очистка сетей дождевой канализации осуществляется круглогодично. В зимний период она менее интенсивна из-за низких температур, а весна и лето – самый активный период очистки. Свердловские пары уже заняли 96% всех доступных слотов на необычных площадках Екатеринбурга для регистрации брака в красивую дату 26.06.2026. Полностью заняты или близки к заполнению площадки в Театре Мускомедии, музее ИЗО, бизнес-центре Высоцкий, на Екатеринбург-арене, в историческом здании Сбербанка и во дворце бракосочетания Екатеринбурга. Свободными остаются только 3 слота в библиотеке имени Белинского и 2 слота в оздоровительном центре Баденленд. Напомню, 26 июня с 0 часов 1 минуты и до полуночи в Екатеринбурге можно будет бесплатно заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Закрываем ленту, открываем дверь в машину, если получится. Да, мы здесь, потому что Юлия Кучкина не ставит. Утреннее шоу на частоте 107.6. Здравствуйте.
2: Доброе утро, миленькие, хорошенькие. Говорим всем тем, кто свой день начинает на частоте. На нашей, на волне город ФМ. Мы с вами в ближайшие 2.5 часа в прямом эфире. Давайте присоединяйтесь, рассказывайте, как ваш вечер прошел.
1: А давай не 2.5.
2: А сколько?
1: Давай 2.17. 2 часа 17 минут. Нормально будет вам, ребят? Напишите.
2: И нам полегче как-то, да?
1: Ну, да.
2: Морально. +7 999 15 15 107.6. Это наш студийный мессенджер. Вы сюда всякое пишите, делитесь, рассказывайте, как-то комментируйте.
1: Угу.
2: А мы это все с удовольствием не просто читаем, обсуждаем. Вы же тоже участники прямого эфира. Вы наша четвертая стена в театре. Вы наша третья команда на спортивном поле. Короче, мы без вас никуда.

0: Утро большого города.
1: Утро большого города. Мы только стартовали, а Сергей Федорович уже здесь. Тут как тут.
2: Я, кстати, хочу обратиться к Евгению, который нам написывает в ТГ.
1: Так.
2: Уже 2 недели я просто зашел там, активировал наше сообщение.
1: Как ты смог?
2: Скажем
1: как ты
2: справился? Так, пробовали вчера здесь кое-что на ноуте у нас. А там какой-то Евгений заходит уже на протяжении 2 недель, пишет, что мы не читаем его сообщения.
1: Жень! Мы не со зла вообще, ничего специального не подумайте, пожалуйста.
2: Просто не работает.
1: Вы приходите к нам в Макс, мы там вообще все читаем. Приходите в ВК, мы тоже там все как-то видим, контролировать пытаемся, да, отвечать всем.
2: Ну, я ему написал большое, огромное сообщение. Вообще, наверное, у каждого из нас, да, есть люди, которые вот в разные уже закрытые мессенджеры все еще написывают.
1: У меня есть,
2: по привычке.
1: Да, у меня есть такой товарищ, который, я наверное, ну, не знаю, месяцев, ну, 6 не заходила в зеленый мессенджер.
2: Да.
1: WhatsApp, вот так вот, он, помните, назывался. Да, а он почему-то именно туда решил мне написать что-то, коллега, значит, и фотографии отправить, и вот это вот все, я, если честно, аж обалдела. Что еще переписка там идет. Но бывает, бывает. Так, давайте посмотрим в календаре, что происходит.
2: Вот а что вам? Там, 11 число, 11 июня
1: как на дворе. Как вам, например, Всемирный день ягуара?
2: Ну, пожалуйста. Причем вот, для жителей Вторчермета и Уралмаша, ну, это вполне себе понятный день. Да. А для других, наверное, все представили себе животное какое-то очень быстрое. Ну, вообще, такой день, да, опасный.
1: Еще сегодня, интересно, значит, из вкусного, день пиццы Маргариты.
2: Подожди, Маргарита это с чем? Я все время забываю.
1: Маргарита это с сыром. С сыром помидорами.
2: Просто и все.
1: Ну да.
2: Без мяса.
1: Без колбасы вообще.
2: Да.
1: Без такого.
2: Маргарита. Закажи.
1: Но я, если честно, хочу сегодня отметить день Жака Ива Кусто.
2: Ух ты!
1: Помните этого дядечку в красной шапке, который по морям бороздил просторы Мирового океана. Я, если
2: встречал
1: честно,
2: нас утром по воскресеньям часто.
1: Да, да. Я обожала смотреть эти выпуски Жака Ива Кусто. Мне кажется, что в какой-то степени моя любовь к природе, к заплывам, к воде была сформирована именно вот этим человеком.
2: Старым мужичком.
1: Именно этим французом, да.
2: Французом, прикольно
1: старым
2: звучит.
1: Французом.
2: Моя любовь к воде возникла из-за старого француза. Нет, талантливый был мужик, и команда у него была хорошая. И, кстати, вот интересно, я не любил какие-либо вообще другие передачи, которые мешали мне смотреть Дисней. Дисней клуб там или какие-то мультики по утрам. Но вот Жака Ива Кусто никто не смел переключать. Ни я, ни сестра, ни кот, ни родители. Все всегда его с интересом смотрели. Вот было что-то волшебное в его
1: абсолютно
2: передаче.
1: Абсолютно точно. Я, конечно, еще в некотором, да, сомнении, кто все-таки круче, потому что был у нас свой, например, Сенкевич, и тоже было потрясающе. Ну или наш, например, Николай Николаевич Дроздов.
2: Дроздов,
1: да, тоже с
2: природной. Он из другого мира, из мира животных. Я еще, знаете, когда я почему-то всегда попадал вот на программу «Жак Ив Кусто», когда они переодевали акваланги. Или эти костюмы. Вот всегда на этот момент я не понимал, со мной что-то не так, передачу так как-то выстраивали. Вот всегда я попадал на переодевание, и когда они окунались там.
1: Имейте в виду, что Жак Ив Кусто, собственно, приложил руку к обновлению, апгрейду акваланга. У него и первая подводная камера в том числе, да, ну и, конечно, наше с вами человеческое внимание вот привлек к этой мысли, что океан не изучен примерно на 99%. 99%.
2: Как и мозг утренних ведущих. Так что, если что, мы на связи.
0: Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала.

0: вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Национальные проекты России.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
1: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
4: 18+.
5: Вы устали от очков и контактных линз?
6: А так важно видеть мелочи жизни.
5: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
6: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
5: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Утро большого города.
1: Ну что, обсудим магию чисел?
2: О!
1: Числа в вашей жизни какую роль играют? Обращаете внимание или нет? Желание загадывайте, когда там на будильнике какие-то цифры зажигаются. Какая цифра вам приносит удачу?
2: Как-то вот так интересно, знаешь, буквально вот на днях женщина, значит, ну вот я что-то там работаю. И она вообще молчала всю дорогу, все 600 часов, знаешь, так, сколько мы взаимодействовали. Ага. И в конце я говорю, ну все, спасибо, было классно, здорово, давайте, целую вас, обнимаю, пока. Она говорит, стойте. Она говорит, какого числа рождены? Я говорю, ну, 13. Она говорит, ее это так сильно впечатлило. Говорит, я нумеролог. Это
1: нумеролог.
2: Все, да, она говорит, это все объясняет. Вот так вот сказала мне, вот так вкинула фразу, вот так. Все объясняет. И ушла.
1: А не было у тебя ощущения, что ты любую цифру бы назвала? Она,
2: в целом она бы...
1: Первого родилась.
2: Но, знаете, у меня был какой-то...
1: Числа, цифра.
2: Период какой-то в жизни, что я всегда на часах встречала 11-11. Не 23-23, а 11-11.
1: Ну, оно и что?
2: И я тоже вот... А это так, нам срочно нужны нумерологи. Какие-то люди, числоведы, числоводофобы. Кто бы нам это все объяснил?
1: Филы тогда, получается.
2: Это те, кто любят.
1: Фобы боятся.
2: Так, а филы те, кто любят.
1: Да, да.
2: Хорошо.
1: Но у тебя есть цифры, которые вот ты стремишься всегда, знаешь, там, вот стараешься вот столько-то пельменей себе положить
2: на
1: тарелку.
2: Я, кстати, вот думаю, каждое утро побудем. Ну, в 7:05 надо быть в студии.
1: Нет, это все понятно. Нет, у меня, например, я смотрю, товарищ один, удивительные вещи. Вот он вообще, смотри, он не суеверный, нет никаких примет за ним. Не водится, так сказать, да, вообще такой вот адекваша, да, но мы давно заметили, что он всегда старается все круглому числу, вот этому круглой цифре.
2: 10,
1: да,
2: 20.
1: Либо 10, 20, 30, 40. То есть мы, например, там набираем что-то там в корзину, ягоды какие-то, он всегда говорит, надо 10. Ну, потому что 9, ну какое-то чувство неполноценности.
2: У меня есть предположение, смотри.
1: Вот
2: либо у
1: такое?
2: Него ОКР, ага. Либо он дева.
1: УКР это что?
2: Ну, это вот, знаешь, когда все, надо, чтобы по порядку. Ботиночки стояли ровно, ягоды были подсчитаны. Чтобы на полочке все было разложено по размеру тюбиков.
1: Это, я думаю, и на цифры вот это вот все. Чтобы, ну, порядок такой был всегда, да?
2: Ну, да, да. Ну, подожди, а что ты проигнорировал, что он дева?
1: Может, но он не дева, нет, он точно не дева. У него там в ноябре вообще днюха. Точно не дева. Но, может, он какое-то пассивное дева. Псевдодева, лжедева.
2: А вот смотри, Сергей пишет, еще девятка — это переход в цифре 10. А цифра 10 — это переход на новый уровень. Доброе утро, ребят.
1: Да, да, доброе утро.
2: А нас закроют по закону о магии вот этого всего?
1: Нет, 7:22:35 ничего не закроют, некрасивые цифры. Нет, у меня, смотри, смотрите, у меня ведь вопрос-то еще какой, что очень большое количество людей у меня до сих пор гоняются в окружении за красивыми номерами, и там цифры даже для многих важнее, как оказывается, чем буквы.
2: Буквы, ага.
1: И, ну вот вы же автолюбители, кто-то вот до сих пор это важно, или при выборе квартиры все, я смотрю, иногда вот не хотят там жить на каком-то этаже, или, например, стремятся, чтобы у тебя не было в номере квартиры шестерок. Вот прям есть такие знакомые. Короче, давайте, пишите, магию цифр сегодня обсуждаем. Верите, не верите, и какая цифра ваша по жизни?
0: Мы как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6.

0: Утро большого города.
1: Верите ли вы в силу чисел, в магию чисел? Верите ли в то, что они вам приносят удачу или неудачу? У меня, смотри, какая история. Никакой мистики абсолютно я не верю, не вижу в числах. Но у меня так вот, я как-то вот сообразил лет в 14, что все числа, цифры уродские, кроме восьмерки. Вот просто вот все они уродские именно внешне, вот как они
2: потому
1: пишутся.
2: Потому что она как будто из двух идеальных шаров состоит.
1: Ну вот я не знаю, вот представляешь, вот как-то так придумал, никак это не анализировал, не прорабатывал, к психологу не ходил. Просто как-то вот я придумал, почему я всегда везде восьмерка. Значит, играл там в первой футбольной команде, был восьмеркой, ну под восьмым номером играл. Значит, футболисты, которые мне нравятся, они там под восьмым номером играют. Стараюсь там всегда там где-то что-то набрать или остановиться, там, например, играешь там в какой-то тетрис там в детстве, да, до восьмого уровня дохожу, ну, такой, ну, все, до восьмого дошел, дальше можно не доходить. Вот как-то вот к восьмерке всегда стремился, и до сих пор кажется, что если мне что-то там попадается с восьмеркой, то это хорошо все получается, то это мое. Вот так вот.
2: Слушай, ну, твою мысль поддерживает наш радиослушатель. Еще есть волшебная цифра восьмерка. Это знак Мёбиуса. На секундочку.
1: Но я вот этого Мёбиуса не вижу.
2: Знак бесконечности. В какой-то момент вы можете перейти на другую сторону, не переходя девятку, стремясь к десятке. Так, что происходит, Сергей Федорович?
1: Вот это вот. Карточная игра какая-то началась с Сергеем Федоровичем. Слушайте, ну вот эту фразу-то «три на счастье» я вообще часто слышу от людей.
2: Три?
1: Да, вот не два надо сделать, а три обязательно. Ну, давай, третий на счастье.
2: Подожди, ну это три на счастье. Когда поцелуи?
1: Да, там все что угодно может быть. Щелбаны.
2: На счастье?
1: Ну да. Вот. Ну или там пельмени все закидываешь. Такой, ну, так, ну ночью вот... два сделал, такой, ну,
2: слушай, ну подожди, ну, мне кажется,
1: глотки.
2: Пельмени должны находиться в той категории нашей жизни, которой считать нельзя. Mm. Если кто-то в семье начинает считать, сколько тебе пельменей, ну там 10, да, или там 15, то это сразу вообще вопрос к человеку.
1: Но тебя когда спрашивают, сколько пельменей, ты не называешь никакую цифру?
2: Ну я с подозрением смотрю, думаю, ну штук 20, ну ты свари, ну, ну ты
1: вот
2: как-то...
1: видишь, штук 20 оцениваешь, да, получается? Штук 20. Вот ни больше, ни меньше. Какое-то прям удобное число такое. Ну вот три на счастье я везде слышу. Я прям везде у нашей с тобой профессии слышу три на счастье. У организаторов свадебных, у декораторов. Мне все такие, ну три. Два плохо выглядит. Три отлично.
2: А пять? А почему четверка? А подожди, а почему мы никогда не используем четверку?
1: Вот.
2: И нам кажется, что этого как будто бы недостаточно.
1: Угу.
2: Что вот если четыре, нет, лучше пять тогда сделать.
1: Да, кстати, интересно.
2: Еще вот, когда мы будем обсуждать, что некоторые свадьбы, люди женятся исключительно только в даты, и это для них вообще смертельно важно.
1: Красиво ты имеешь
2: да.
1: в виду?
2: Да. Какие-нибудь...
1: Вот в пятницу, 16-е...
2: 06-06-2026. Да, 06 уже прошло. 16-е будет когда? Сегодня 11-е, 12-е, 13-е.
1: А.
2: 16-е. Во вторник.
1: Во вторник.
2: А во вторник женится?
1: Да, по-любому.
2: Так, ребята, пока мы разбираемся с цифрами, вы тоже давайте присоединяйтесь, расскажите, какие у вас счастливые цифры. Что вообще вам наблюдается в этой жизни через цифры? Может быть, на часы как-то обращаете внимание в одно и то же время? Может быть, 107,6, да, теперь ваши любимые цифры? Тоже поделитесь.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов России, где специалисты зафиксировали превышение нормативов по отдельным химическим показателям питьевой воды. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году. По данным ведомства, содержание натрия превышало гигиенические нормативы в 20,6% исследованных проб питьевой воды, подаваемой населению через централизованные системы водоснабжения. По этому показателю Свердловская область область оказалась среди регионов с наиболее высокой долей отклонений. Кроме того, в половине исследованных проб воды в регионе специалисты выявили превышение нормативов по содержанию лития, половина проб содержит этот опасный для человека элемент. Кроме того, после ряда исследований Свердловская область была отнесена к высокому микробному риску, риску возникновения бактериальных кишечных инфекций, связанных с употреблением питьевой воды. Три многодетные семьи в преддверии Дня России получили в МУГИСО приказы о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, соответствует целям национального проекта «Семья» и инициативы «Десятилетия детства». Земельные участки предоставляются многодетным семьям бесплатно в Свердловской области с 2011 года. В настоящее время 17 900 многодетных семей реализовали свое право на эту меру поддержки. С 2018 семьям в качестве альтернативы предлагается социальная выплата взамен земельного участка. В прошлом году в Свердловской области многодетным семьям предоставили 270 земельных участков и 864 социальные выплаты взамен. В Екатеринбурге на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову ожидают приезд кинорежиссера Никиты Михалкова и секретаря Союза писателей России Владимира Мединского. Об этом пишут СМИ. Торжественная церемония пройдет 16 июня. Участие в ней примут актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсер Сергей Сильянов и его сын Григорий, а также родственники Балабанова. На мероприятие соберутся и уральские рокеры, чьи песни входили во многие фильмы режиссера. Изначально открытие памятника было запланировано на 18 мая, но его перенесли на месяц. Фигура известного кинорежиссера была отлита в Санкт-Петербурге и уже доставлена в Екатеринбург.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
5: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: Проспал, проспал, пишет Вадим.
2: Ура, это не я.
1: Доброе утро, Вадим, и вам тоже. Ну вы тоже там не волнуйтесь сильно-то, не надо переживать так. Ну проспал и проспал. Ну хорошо было, Вадь. Ну и мы рады, получается. Поэтому не волнуйтесь, всегда вовремя с нами. Можно, да, успеть вообще куда угодно. Мы продолжаем же наш эфир, потому что Дэн Савин, Юля Курочкина. 7:37 на наших студийных. И мы вообще-то сегодня говорим о цифрах. Вот, да. 7:37.
2: О роли чисел и цифр вашей жизни. Вы вот уделяете время этому все-таки или нет, с возрастом? Или перестали в это все верить и без разницы стало? Потому что, ну вот я там вот сообщение написала, да, Елена? Доброе утро, дети считают пельмени в тарелках друг у друга. Так что, знаете, ладно, дети, когда ты с женой пельмени друг у друга считаешь там где-то в ресторане, вот это вот странно. Так, а про свадьбы. Знаю людей, которые 07.07.2007 играли свадьбу. Ага. Был дикий ажиотаж. Да мы вам с Юлькой можем таких, знаете, историй каждый год рассказывать. Каждый год есть какая-то дата, за которой гоняются толпы просто молодоженов. И я всегда удивляюсь. Мне вообще странно это все.
1: Что, мол, типа, зачем?
2: Да, потому что зачастую переплачивают, зачастую, например, не находится нужного тебе ресторана, и ты жертвуешь там каким-то, не знаю, удобством, мечтой, комфортом, и выбираешь чисто из-за даты какое-то даже неудобное, ну, место проведения. То есть дело даже не в том, что ты там как-то подать хочешь с ума, что ты как даже готов решиться на какой-то дискомфорт.
1: Условия странные, да, могут быть. Сергей тоже пишет, что у меня друзья сыграли свадьбу городскую, играли на плотинке 8 августа 2008 года. И опять же, вот волшебная восьмерка, вот Сергей не отпускает восьмерку.
2: Ну вы вот скажите, вы вот как вообще сами-то вот относитесь? Вот вы пишете нам про эти истории, а ваше-то отношение какое? Вы, ну это прикольно, что они так нашли? Или, ну...
1: Ну это, смотри, это шо? Же, это же как? Какой-то должен бонус быть мистический это. Склад ума, да?
2: А может, мне... просто бонус?
1: Бонус.
2: Ты, мне знаешь, как мужики обычно отвечают, вот женихи-то, женихи, они такие говорят, да просто проще запомнить дату свадьбы. Так ты в любом, если ты играешь свадьбу, и ты мужчина, ты в любом случае запомнишь самую главную трату своей жизни. Ну, я запомнил.
1: Как хорошо, что ты сказал запомнишь. Деньги я думала, давай. Что ты в любом случае забудешь.
2: Нет, смотри, я по-простому пошел пути. Я не стал выбирать красивую дату, мы просто сыграли свадьбу в день ВДВ.
1: А, ну теперь навсегда 2 августа у тебя.
2: Ну, все друзья знают, а, у Савиных день ВДВ. В день ВДВ! Слушайте, вот смотрите, прикольное исследование. Можно я вам за 2026 год? Вот смотрите. Пригласили людей предварительно... Там студенты были, работяги, бизнесмены, водители, блогеры. Но предварительно каждому спросили, суеверен он и верит ли в магию вот, цифр и чисел.
1: Да.
2: И выбирали только тех, кто говорил, не верю, вообще нафиг мне это все не надо. Вот у меня там в паспорте последнее число, и я даже никакие бутылки по этому счету не покупал. Ну, знаешь, да, такую тему? Что ты должен столько проставить, сколько у тебя последняя цифра в паспорте.
1: Ну, там было 14, Дэн.
2: Ну, нет, я имею в виду, что, ну, было даже такое.
1: Вспомнил ты, конечно.
2: Вспомнил. Это не я вспомнил, это вот в России у нас вспомнили. Да, ну, то есть еще и пригласили тех, кто якобы не верит в это все. И смотри, задание очень простое. Нужно было зайти в кабинет, где никого не было, а на столе лежали только 10 карточек, 9 карточек, 9. А, нет, 10, от 0 до 9.
1: 9.
2: Да,
1: ну, то есть... Это 9 карточек.
2: Да.
1: Да.
2: От 0 до 9 это 9 карточек?
1: Ну,
2: подожди, 0 это 10, ты чего меня путаешь? 0 это 10 карточка. Ну, короче, 0, 1...
1: Мы, конечно, цифроведы.
2: Да неважно. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И задание у всех было просто взять одну из этих карточек с собой унести.
1: Так.
2: Ничего не надо. Ну и что ты думаешь? 44 тысячи человек.
1: Тысячи?
2: 44 тысячи, это в Москве было, короче, задание, еще и заплатили людям. То есть 44 тысячи человек поучаствовали там в течение одной недели. И вот смотрите, 72% из этих тысяч выбрали цифру 7.
1: Ну потому что...
2: Ну как объясните? Как?
1: Это в подкорку в нашу вшито, да, что 7 какое-то вот счастливое число. Но я, кстати,
2: так как... 70% как, почти
1: как корней, все. Корней у этой традиции вообще не знаю, если честно.
2: А угадай на втором месте, какая по популярности
1: Пятерка.
2: Была? Нет.
1: Тройка.
2: Тройка, конечно.
1: Потому что вот на счастье, да?
2: Семерка
1: некоторые
2: была.
1: На удачу.
2: Я не понимаю, а семь, почему мы решили, что она на удачу? Кто это придумал?
1: Тройка, семерка,
2: семь самураев
1: туз.
2: Плохо закончились.
1: Подожди, тройка, семерка, туз. Это значит, у тебя собирается
2: пиковая
1: нужное количество вот этого всего, что нужно. Карточные игры.
2: Да многие даже не знают правила. Ты даже не знаешь, какой это карточные игры. Я угадал? Не знаешь? Господи. Не, ну я вот удивился реально. Я думал, даже не мою восьмерку люди выбирали. Даже не девятку, ведь она побольше. Знаешь, выбирали почему-то семерку. Они дальше пошли. Значит, эти же ребята потом другое исследование провели. Они, значит, согласие там кое-какого офиса, то есть компания одобрила, люди были в курсе, что в туалете будет висеть камера. Но входная, поняла? То есть, которая и обязательно в мужской кабинке. Ой, не в кабинке, а в мужском туалете на входе у зеркала. То есть, она не снимала там туалеты и кабинки и так далее, но фиксировала двери кабинок. И они считали, в какую кабинку по счету входят мужчины.
1: Ну-ка.
2: Сейчас мужчины, вот мысленно вспомните, когда на автомобилист ходите там и так далее. Вот вы там
1: какую?
2: Кабинку...
1: Ага.
2: Нет, там хаотично выбираешь, пока я освободилась. Но когда кабинки свободны, мужчины всегда выбирают та, которая под номером 3 слева.
1: Что?
2: Слева направо. То есть,
1: во-первых,
2: 62% из тех, за кем они следили в этом большом офисе, это большая, крупная, желтым цветом компания, вы прекрасно все знаете. Вот, и там вот 62% мужчин в течение месяца выбирали кабинку под номер 3. Она больше всех страдала, естественно, чаще всего засорялась.
1: Самая
2: дверь ломалась. Да, почему 3? Что, они думают, что в кабинке под номером 3 им повезет? Что-то, почему мы машинально выбираем?
1: То есть это вот такой рефлекс уже выработан, да? Что мы даже не анализируем,
2: кабинок
1: получается.
2: Тоже было, там 8 или 9 кабинок тоже было, вот они в ряд просто.
1: Интересно.
2: И мужчины третью слева всегда выбирают.
1: Так, ну вот Вадим делится, значит, он 8 марта вылез, говорит, будьте здрасте, классная дата.
2: Ну, наверное.
1: И у деда, говорит, 8 марта день рождения. Вот мама сначала папе стол накрывала, потом нам обоим. Елена признается, что спокойно к цифрам, но мама говорит, что кто родился 11 числа, у них как-то фигня по жизни. В голове засела моей.
2: Ну, вот эта история American Airlines, когда они на поток уже поставили производство первых Боингов, и там же даже, оказывается, не из-за пилотов эта тема пошла, что нету в Боингах 13-го ряда. Люди не покупали билеты на 13-й ряд.
1: Слушай, ну...
2: Ну, не покупали просто.
1: А в Китае, например, нет 9-го этажа.
2: Девятого?
1: Да, девятка. А, какая-то есть у них тоже под запретом цифра.
2: Ну, посмотри, мы не суеверные, но летим на самолете и становимся суеверными.
1: Ну, согласись, это странно. Ты в кресле, в небе, на 7 тысячах метров над землей.
2: На 7?
1: Ну,
2: на 10 даже, на самом деле.
1: Или на 11.
2: Долгое
1: бывает.
2: Время на 9, иногда на 11. Вообще там непорядок полный.
1: Вот, смотри, что нашла. Что в Китае во многих зданиях действительно может отсутствовать, внимание, 4-й этаж или этажи с номерами, содержащими даже цифру 4, 14, 24,
2: ну,
1: например.
2: Вот?
1: Это связано с суевериями, с числом 4, которое в китайской культуре считается вот несчастливым, пожалуйста.
2: Ну, почему многие не живут с первой женой? Почему нужно...
1: До четвертой дойти?
2: Извините, я не хотел. В общем, магию чисел сегодня обсуждаем. Друзья, пишите, верите, не верите. В цифру 13 верите. Как-то как будто исказилось в последнее время. Раньше, помнишь, все боялись. А сейчас таки, да, это моя счастливая цифра.
1: Ну, я рождена 13-го, Дэн.
2: Так у меня дочь 13-го родилась.
1: Вообще, lucky girls мы с ней.
2: Ладно, сейчас мы вам расскажем про тоже одну очень важную цифру, про важное число. 12 июня, это День России. Что там у нас по афише, послушаем после песни.
0: Реклама на 107.6. 6 и 9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
8: Я устал. От напряженного рабочего графика, от необходимости все время что-то решать, от окружающего шума и будничной суеты, от несмолкающей городской какофонии. День за днем мы незаметно становимся заложниками города и его правил. Но я знаю, кто поможет мне стать свободным. 4x4 центр. Оборудование и аксессуары для внедорожников и автомобильного туризма. Стань свободным. Соверши побег из города.
9: Звони 227-5020 или заказывай на 4x4центр.ру.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
1: 12 июня в историческом сквере города в 12:00 пройдет масштабный концерт «Хором славим Россию и город». Многотысячный сводный хор из лучших коллективов культуры выступит под аккомпанемент духового оркестра. Прозвучат как песни о регионе, так и частушки о Екатеринбурге создателя «Ночи музыки» Евгения Гринбурга. Исполнит их группа «Топ», а лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин споет 17 лет. Тексты песен будут транслироваться на экране. Присоединиться смогут все желающие. Вход свободный. 0+.
2: В парке Маяковского вас тоже будет ждать большая праздничная программа. Например, на главной сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Дива», а затем музыкальную эстафету подхватит шикарный московский народный хор. Также в программе акция «Вечерка». На территории парка раскинется большая ярмарка. Пройдут мастер-классы по обработке бересты, уральской росписи, макраме, изготовлению текстильной куклы. Гуляние стартует с 12:00. Вход свободный. 0+.
1: Также в День России с 11 до часу состоится большой автопробег ретро-автомобилей. Маршрут пройдет от дома на Октябрьской 1 до стадиона «Юность». В забеге примет участие 14 автомобилей, среди которых легендарные модели отечественного автопрома. ВАЗ-2101, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-М20 «Победа» и другие. Не пропустите эту живую выставку на колесах, позволяющую по полной программе почувствовать дух прошлых десятилетий, когда эти машины еще были частью повседневной жизни нескольких поколений россиян. 0+.
2: Классные мероприятия состоятся и в нашем зоопарке. В 14:00 там пройдет интереснейшая экскурсия «Животные России», которая стартует от комплекса вольеров «Белые медведи» и будет бесплатной. 14:30 в Южном павильоне на втором этаже для всех гостей проведут тематическую викторину под названием «От севера до юга. Какие животные обитают в России». Также будут проводиться разного рода активности, но в первую очередь зоопарк порадует своих посетителей своими питомцами, которых насчитывается уже более 1000 особей. Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 189. Приходите всей семьей. 0+.
1: Для тех, кто хочет отметить День России за городом, на все выходные доменный цех завода Турчининовых-Соломирских в Сысерти примет на себя роль винтажного маркета. В амфитеатре на улице организуют своп, а еще покажут немое кино под живую игру пианистов. Постановки «Аладдин» и «Аленький цветочек». 13 июня проведут фэшн-показ и обучение по фото. Прозвучит настоящая опера в цехе. А известный стилист расскажет о работе художников по костюмам. 14 числа пианист Константин Тюлькин представит программу с музыкой Фредерика Шопена. Для вас устроят лекции и кинопоказ о вещах и моде. Все дни будут работать кастом-зона, коллажная мастерская, мастер-классы. В общем, будет очень круто. Гостей ждут с 12 до 20:00. 12+.
2: Также 12 июня на Октябрьской площади с 9:00 до часу дня запланирована церемония торжественного построения патриотических, добровольческих, этнокультурных организаций для поднятия государственного флага Российской Федерации в рамках празднования Дня России. Так что приходите, это бесплатно. 0+.
3: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: «Утро большого города».
1: Рубрика «Расшифровка».
2: О, да? Что, успеем?
1: Так нет, ну мы зададим тон. А успеете вы или нет? Да, про цифры, про числа немножко пообщайтесь. Смысл ваших сообщений был нам понятен. Но суеверных практически не осталось на среди радиослушателей Город ФМ, судя по всему.
2: Мы все очистились.
1: Да, как-то 107,6. Мне знаешь, что один однажды сказали? Слушайте, мне нравится, у вас так классно 107,6 звучит. Но почему в самом дне?
2: В самом дне?
1: Внизу. Ну, когда ты вот открываешь список радиостанций, ну, внизу. Но я-то воспринял сначала не так. Я говорю, ты можешь не так формулировать, в каком
2: мы
1: дне?
2: Первые. Да, мы первые, да, с другой стороны.
1: Да, но... да, 107,6, конечно, там докрутить, домотать еще нужно до нас. Но кто докрутил, говорят, обратно уже не перекручивают, остаются с нами. Так, ну слушайте, расшифровка. Каждый четверг мы с вами играем. У нас сегодня такая полупятница еще, я долго думал, может попеть. Потом подумал, все равно у некоторых и завтра рабочий день, поэтому не будем нагружать вас звонками, просто по хулиганим в нашем Максе. Буквы нужно выбрать. Давай любую набирай.
2: Вообще три? Любых?
1: Нет,
2: абсолютно?
1: Ты и я вторую выберу.
2: Да, хорошо. Тогда я выбираю букву Г.
1: Ну, почему? Ну, надо что-то объяснить.
2: Ну, город, ну, Геннадий и грильяж.
1: То, что ты Г выбираешь с утра. Ну, в принципе, мне понятно. Как бы. Я, наверное, тоже очень большой шанс, что Г бы выбрал бы. Так, ты Г, а я В возьму.
2: Г, В, тогда С.
1: ГВС. Что тут, слушай, это что-то мне напоминает. Все понятно. ГВС, ребята, те самые ГВС, которые...
2: Горячее водоснабжение.
1: Конечно, когда летом не хочется их считать.
2: Опрессовки вот-вот на носу уже, понимаешь?
1: Кстати, там холодное ГВХ.
2: Горячее водоснабжение.
1: Не, горячее водоснабжение, холодное. ГВС, ГВС, конечно же. Так, ГВС, кстати, мы брали, точно помню, а ГВС не брали. Вот, поэтому давайте, ГВС действительно прикольно, актуально. Мы все с этими буквами сейчас встречаемся. Ну, кому за 40 точно встречался хотя бы раз?
2: Заплачивал. Тут вот Юля, если что, напоминает нам, что сейчас среди молодежи популярны 6 и 7. Правильно говорить 6 и 7, пожалуйста, Юль. А еще Анастасия...
1: Я вам уже объяснял, откуда они взялись, все.
2: Давай сейчас вместе с тобой вот это вот, типа, доброе утро. Начнем, как будто мы только включили. Доброе утро, ребята, это Город ФМ, вот Дэн Савин,
1: Юлия Курочкина. Да, всем большой привет, Юлия Курочка, Денис Савин.
2: И в сообщениях сразу грязная, вонючая свинья.
1: Это первая расшифровка?
2: Сразу, представь.
1: Мне вообще нравится, что Анастасия поняла, ну, тон своего расшифровки и пишет «Доброе утро».
2: «Доброе утро». Потом. И потом такая миленькая сразу.
1: А, защита,
2: так, ну вот
1: защита.
2: «Горячей воды струйка».
1: «Горячей воды струйка» тоже хорошо, тоже принято, отлично, отлично,
2: ГВС,
1: прекрасно.
2: Ребят, три буквы расшифровываем. Геннадий, Виктор и Семен.
1: Да, на кону у нас билеты в кино с открытой датой. Там у нас Майкл идет, там у нас идет «Обсессия» прекрасная, там у нас идет...
2: А что-то типа «Колобка».
1: «Холоп 3» у нас идет.
2: О, «Три» уже.
1: Третий. «Холоп» уже идет, да. Там целую семью прилучных перевоспитывают. Поэтому вдруг кто-то хочет сходить. Так, Анастасия продолжает нас...
2: Унижать?
1: Мы не можем...
2: Там некоторые слова, которые мы не можем использовать в эфире, Настя. Нам нужно
1: только если раздельно как-то прочитать, это грустно вставать вот на «С», что можно?
2: Ну, с утра. Вот если бы с утра писалось бы в одно слово с маленькой буквы, давай вот это слово заменим. Грустно вставать с утра.
1: С утра, да. Ну, теперь нормально переделайте. Билеты электронные, забирать их не нужно, мы просто вам пришлем их в личку, и вы сходите, посмотрите кино на эти большие выходные. Про афишу вам рассказали, про День России рассказали, но вдруг вы и в субботу, и в воскресенье захотите как-то покутить. Сейчас давайте блок новостей, а вы пока присылайте нам расшифровки.
0: В Екатеринбурге 8 часов утра.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Объем незаконных рубок в лесах Свердловской области с начала года снизился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лесной фонд помогает сохранить беспилотные летательные аппараты и космический мониторинг. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, сокращение объема незаконных рубок – это результат системной межведомственной работы. Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов, а в совокупности с применением беспилотников дает нам возможность фиксировать нарушения даже в удаленных точках. На долю черных лесорубов приходится 75% от общего объема незаконной заготовки древесины, еще 25% незаконных рубок совершены лесопользователями. Как отмечает Департамент информполитики региона, жители Свердловской области, заготавливающие древесину для собственных нужд, практически не нарушают законодательство. Сохранение лесного фонда – одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». Традиционную делегацию федерального правительства на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили организаторы выставки. Председатель правительства осмотрит часть экспозиции и примет участие в главной стратегической сессии «Индустрия-360. Производство без границ». Помимо Мишустина, в состав правительственной делегации войдут первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов. Другие министерства федерального правительства будут представлены заместителями министров. В пленарных сессиях примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, президент РСПП Александр Шохин, топ-менеджеры крупнейших компаний Российской Федерации. «Иннопром-2026» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в этом году стала Индонезия. Регистрация участников выставки уже стартовала. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости в Екатеринбурге за 5 лет выросла на 85%. Это следует из результатов исследования сервиса ЦИАН, который приводит портал Движение.ру. По темпам роста стоимость однушек столица Урала обогнала Москву и Санкт-Петербург, где жилье подорожало на 41% и 61% соответственно. Аналитики подчеркнули, что составили рейтинг на основе расчета покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке площадью 38 квадратных метров на начало июня этого года с первоначальным взносом 20% и ипотекой на срок до 30 лет.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 8 часов, почти 8 минут. 8:08, ребят,
2: Павел,
1: смотрите,
2: врывается,
1: да?
2: С двух ног.
1: Ого!
2: Наши рекордсмены. Тут, слушайте, по расшифровкам-то, ребята, мозг вообще нормально. Что, все в кино захотели? Или просто сами себя посмешить? ГВС сегодня расшифровываем. Три буквы. Кто только что подключился, вижу, есть новички. Значит, три буквы, вам нужно их расшифровать. Не так, как они расшифровываются в жизни, а то мы знаем этих хитрецов.
1: Не надо брать вот эту...
2: Оригинал.
1: Не надо. Смотри, Дэн, тут у нас есть расшифровка от Евгения. Это буквально табличка на наш с тобой в кабинет, на студию.
2: Давай.
1: ГВС, да? Городские, веселые, сумасшедшие.
2: Ну, хорошо.
1: Хорошо?
2: Нормально.
1: Горит вонючий сидр.
2: Вот это как будто больше, да, что-то тайну какую-то, если такое вешаешь себе на кабинет, тайна какая-то появляется.
1: А вот такой вариант, смотри. Грабь, воруй, стартап.
2: Какой-то лозунг прям, да, первомайский.
1: Извините,
2: гномик ничего, весело.
1: Ничего не призываем, шутим исключительно.
2: Сможешь изобразить, гномик весело смеется? Кстати, похоже, да? Так, Гузеева всех сводит. О, это тоже такая отсылка получается. Газманов выполнил сальтуху. Прикольно легло, да? Так, Анастасия, прям вообще в эти три буквы эта сальтуха положилась прям. Гружу вечерний сериал, это для меня отличная расшифровка. Грозы вечером сказали, это прям что-то на поэтичном. Галя, выполни сальто!
1: Это после, после Газманова, кстати, да? Сначала Газманова, а потом ты теперь... Невеста. Вот смотри, есть вот Екатерина вариант. Доброе утро. Город внимает Савину.
2: Ну, внимает надо переделать.
1: Что?
2: Не говоря, мы же так не говорим.
1: Ну, мы с тобой нет, но мы бестолочи.
2: Да.
1: Внемлет, внемлет.
2: Внемлет. Да нет, вообще слово внимает, внемлет. Мы его туда вставили просто куда-то. Гусеница внимательно спит. Это вчерашнему мультику. Ты представляешь, как мы что вчера тут натворили вообще? Нам же слали сюда кадры из мультика «Путешествие муравей». А ты не посмотрела?
1: Да, я не посмотрела.
2: Ты посмотри «Путешествие муравейчика».
1: Дэн, я работаю.
2: Да там 10 минут, пока едешь, свою ленту крутишь. Уже давно посмотрела. Гараж, веточки. Так. Вадим, дальше не буду читать. Ну или хотя что, можно же, наверное, сказать, сикнул.
1: Ну а что такого?
2: Да, гараж, веточки, сикнул, все хорошо.
1: Это как сигал почти, только вот...
2: Стивен, только не Стивен вообще.
1: Хорошо, вот Елена пишет, доброе утро, готов.

0: брать новую. Угу. А, Геннадий, видишь, соблазняет.
1: Это подожди, это две девушки шепчутся сидят. Геннадий, ты видишь, соблазняет.
0: Я вот так вот, я вот так подружку в бок вот так вот толкаю, знаешь, в баре.
1: Под ребро.
0: И говорю, смотри, смотри, идет.
1: Анастасия задается философским вопросом. Где валяется сало?
0: Оно все тут, Настя.
1: Под микрофонами у нас тут. В желтом худи все вот лежит буквально. Нагревается. Где вы снюхались? Ну, так говорят про друзей обычно и про собак.
0: Всех подробностей нашего знакомства с Дэном мы никогда не раскроем.
1: Глупо ваше сиятельство. Что-то на боярском сейчас было.
0: Усы хочется и шляпу сразу.
1: Ага. Я, кстати, слушаю, узнал тут, это уже отсылку делаю к предстоящей кинобудке, что боярскому-то в мушкетерах-то вот в наших-то, тех... где пока-пока-покачивай. Вот это. Помнишь? Ну? Ему там под 40-лет.
0: Уже? Угу. Он сразу такой возрастной.
1: А почему как Портос? Почему мы как Портос и Арамис заговорили? Нет, просто я думал, он там молодой, и мне в детстве всегда говорили, что Д'Артаньяну 18 лет.
0: Ну да, он по книге-то такой
1: да,
0: есть.
1: Да, а Боярского там вообще 40. Не 18 лет, он пересмотрел. Ну, под 40.
0: Слушай, ну,
1: а 30
0: это,
1: чем-то
0: это
1: ему
0: же
1: там.
0: Сколько сейчас Боярскому, если уже тогда ему было
1: так
0: под
1: 40? Так он, вот, пожалуйста, имею в виду.
0: Как черепаха,
1: 80?
0: Как черепаха-тортила, конечно, бесконечный. Гоните в сад, Елена пишет.
1: Это я вот детям постоянно говорю жене, гоните их в сад, сударыня, пожалуйста. Да побыстрее, карету мне. И баклажанами обратно возвращайтесь.
0: А вот нашему звукорежиссеру посвящается Гриша в свете. Хотя, может быть, это, знаете, название блюда. Как грузди в сметане. А грузди в сметане тоже подходит, кстати. Тоже подходит. И Гриша в свете.
1: Класс.
0: Голос волнительный сел. Это Настя. Настя, но я все еще под впечатлением от грязной вонючей свиньи.
1: От фестиваля движения.
0: А, голеньких вечер сближает.
1: Ага. Ну, это факт вообще, почему нет? Хотя, смотря в каком районе города вы оказались, бывает, что, конечно, ситуация в другую сторону ведет.
0: Главнее всего страна. Вот Юля продолжает, да, как-то вот крутиться вокруг как раз 12 июня, День России, вот там.
1: Она поняла, что мы не можем, ну, не одобрить такие расшифровки. Это очень важно. Главнее всего страна.
0: Понимаю, получается. Гоблин — веселое существо.
1: А вот это как не читать, Надежда? Гонишь? Валька симпатичная.
0: А мы вот как будто бы, смотри, в одном баре. Вот там, значит, Геннадий, который соблазняет. Да, вот Валька симпатичная.
1: Это одна серия одного сериала.
0: Да, и голеньких вечер сближает. Это вот все туда.
1: Грей Володю сильнее. Это Юля. Ну, смотри. Вы знаете, это та самая Юля, которая нам шлет патриотичные расшифровки.
0: Юль, ну не сходи с дистанции.
1: Гордись великой силой, гордись великой страной, главнее всего страна. Грей Володю сильнее. Вот так, понимаете, вот, то есть на купе получается.
0: А вот смотри, Настя продолжает нам с тобой лично отправлять истории. Глянь, вонючки снюхались. Настя. Откуда вы знаете?
1: Я не могу вообще.
0: Извините.
1: Ну что творить-то, а, с нами?
0: Губами выкрутила саморез. Мы тут хвалимся достижениями.
1: Вадим, а вы вот фразу «все, у меня фигня в голове» могли до этой расшифровки себе сказать? Ну, отправили. Губами выкрутила саморез. Но пока это самое сильное, кстати говоря. Но я не знаю, мы сейчас с Юлей будем думать, кому отдать билеты. Оставайтесь на связи, потому что дальше у нас кинобудка. Расскажем, что посмотрели на этой неделе. И вы рассказывайте, что посмотрели на этой неделе, что посоветовать-то можете.
2: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте

0: со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
1: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Кинобудка. Так, ну мы с Юлькой определились с победителем. Как-то так вот нас обоих ладно, меня, ну то, что Юлю затронуло.
2: Ну, смешно, ну смешно, правда, да. Просто
1: бывают разные ситуации там и на работе, да, что приходится вот, значит, и саморез выкрутить.
2: Мне нравится,
1: не руками.
2: Мне нравится, конечно, и Анастасии варианты про, знаешь, что это вот про
1: да нет, все
2: про,
1: молодцы.
2: Про всякое. Абсолютно точно, все молодцы.
1: Но билеты только два.
2: Но тут мы как будто похохотали с тобой вместе. Угу. Поэтому, в общем, что, поздравляю. Кого? Вадима?
1: Да.
2: Вадима.
1: Нет, мы можем Анастасии дать один билет и Вадиму один
2: Подожди,
1: билет.
2: Подожди, Настя брала билеты на прошлой неделе или недели две назад, поэтому давай. Вадь, поздравляем.
1: Да, все.
2: Аплодисменты.
1: Звучат. Мне нравится, что он еще бахнул эту расшифровку и убежал. Говорит, я все, у меня больше ничего в голове нет, я убегаю. Так, ребят, все, победителя назначили, билеты отправим, они в электронном виде. Надеюсь, Вадим будет возможность сгонять и посмотреть что-то в кинотеатре. Рубрика «Кинобудка». Мы здесь говорим не только о кино, не только о том, что идет в кинотеатрах, но и в принципе, вдруг вы что-то посмотрели в сети, на что-то наткнулись на телеке, может быть, это что-то ностальгическое, старое. Ты вот сегодня про Жака Ива Кусто вспоминала, а ты вот когда его последний раз смотрела?
2: Ну, 90 каком-то
1: далеком. А у него полнометражки даже крутые есть.
2: Класс.
1: Короче, я начну вообще с необычной вещи. Сейчас чемпионат мира по футболу у нас буквально сегодня ночью.
2: Ну, где-то часть в Мексике кто-то играет, где-то еще. Так, угу. Так.
1: Ну, даже... матч открытия сегодня ночью,
2: у меня даже товарищ
1: понял.
2: Едет туда, в Мексику.
1: Обалдеть. Угу. Вот это репортаж он мог бы нам, конечно, заснять. А можем позвонить?
2: Что, туда, в Мексику? Они пока летят, там долгий перелет.
1: Ну, я имею в виду, когда он будет там.
2: Я думаю, да.
1: Прикинь, связаться, спросить у него.
2: Прям со стадиона.
1: Ну, это твой друг, тебе лучше знать, но в целом, прикинь, прикольно было бы связаться. В общем, и есть одна компания спортивных кроссовок, известная нам из спортивных костюмов.
2: Да.
1: Как ее назвать? Айк.
2: Ага, хорошо.
1: Айки.
2: Допустим.
1: Есть Абибас, есть вторая Айки. И они снимают всегда, ну, не всегда, они к каждому футбольному турниру стараются выпустить большой ролик футбольный, рекламный, где куча звезд участвует и так далее. И я эту рекламу очень сильно люблю. Разные есть. Может, кто-то вспомнит там в нулевых, когда они там, например, в клетке на улице играли где-то в Бразилии, там были все там Рональдиньо, Роналдо зубастик, Ван Перси,
2: тогда
1: Зидан.
2: Они собрали настоящих звезд.
1: Да.
2: А сейчас, например, помнишь, пару месяцев назад была такая вот реклама, это все оказалось искусственным интеллектом.
1: Но это ты про другую.
2: Да.
1: А вот Айки сейчас собрали всех настоящих. И шестиминутный ролик там буквально за один день набрал больше 100 миллионов просмотров и еще больше репостов. И это они превзошли себя. Это настоящее искусство. Ты вот когда посмотришь, да, там они не просто сняли рекламный ролик. Во-первых, куча звезд футбольных. Во-вторых, что меня порадовало, куча отсылок к фильмам, к поп-культуре, к сериалам. Ты, например, Тед Лассо посмотрела уже про тренера усатого сериал? Ну, первый сезон, мне кажется, тебе зайдет. Ты же любишь спорт все равно. Там такой он классный, харизматичный мужик, тренирует команду, не напрягает, много шутит, английский юмор. Всем советую, кстати, Тед Лассо. К нему сделали отсылку. Там, значит, к теннису, к большому. А там наши с тобой исполнители, про которых все сейчас говорят. И Кенни Уэст засветился.
2: И Дима Билан.
1: Кстати, может быть, я там прыжки какие-то есть вообще. В общем, шестиминутный огромный ролик. Посмотрите его все обязательно. Сейчас, может, на работу пока будете ехать или приедете. Он везде в доступе. У нас уже и с переводами есть. Но там и без перевода все понятно. Все, начиная от Мбаппе, заканчивая престарелым Криштиану Роналду, все там засветились. По-моему, только Месси там не оказалось. Вроде как не договорились.
2: Жена не отпустила.
1: Может быть, да. Но в целом, вот, я просто поразился, насколько люди, они понимают, что это реклама, но вот так она качественно и круто сделана, так не... там и с юмором, знаешь, и с подколами, и себя они подкалывают, и свои ролики рекламные разные крутые, Just Do It, вот это вот все, и своих, значит, соперников, конкурентов там наподкалывали. В общем, такой плотный шестиминутный прям короткометражка получилась. Обязательно. И динамичная, и там еще столько всякой крутой музыки, которую мы с вами любим. И Drum and Bass, или как он там называется сейчас? Игорь. Я Drum буду называть, как я всегда говорил, Drum and Bass. Да, потом и рока там навалили немного, и, значит, и попсы вот этой вот, ну, с Кенни Уэстом. В общем, я не знаю, гляньте, это очень круто.
2: Не, ну круто, круто, ставим такой продано. Лайк, да, продано, сходим, обязательно посмотрим.
1: Айк, свяжитесь со мной, может быть, вы как-то со мной заколлаборируетесь.
2: За продвижение. Я тоже поделюсь, я посмотрела 3 серии старенького сериала. Как показывает, значит, интернет, сериал...
1: Турецкого?
2: Ну, 2012 года, но я как будто вообще не смогла связать.
1: Не отобразила,
2: как, какого, да? Да, какого года выпуска. Но, ну, потому что история вся в этом фильме про 60-е.
1: Ага. Удивительная миссис Мейзел.
2: Ну, это вообще класс, это сразу
1: рекомендую.
2: Да,
1: рекомендую. Первые 2 сезона
2: нам
1: точно.
2: Нам это нравится, да. Но я включила Pan American. А-а-а. Это сериал авиакомпании, собственно, о стюардессах, каком-то количестве там пилотов. И у них несколько сюжетных линий. Там, значит, есть история шпионская, потому что разгар холодной войны. Там есть и история взаимоотношений родителей и, значит, детей. Там дочки две такие капризные,
1: там
2: самостоятельные.
1: Там есть Марго Робби.
2: Очень красиво.
1: Кристина Ричи.
2: Очень красивая. Они там все стройные, хрупкие, такие тонкие, звонкие. И вся вот эта атмосфера 60-х, такое 60-е в Америке. Наряды пушечные.
1: Стильные очень.
2: Очень. Эти женщины с тонкими талиями, с этими, значит, приталенными силуэтами. У них у всех, ну, какие-то, значит, плечи изысканные, да. Они, ну, выглядят, короче, девчонки все потрясающе великолепно. Я зацепилась за что? Что где-то мне попался ролик в интернете.
1: Ну, как обычно это бывает.
2: Да, что, ну, типа, такой факт, что это авиакомпания американская, они в 60-х, ну, даже до середины 70-х, довольно долго отбирали стюардесс по строгому фейс-контролю. Угу. Мало быть просто симпатичной. Нужно быть определенного веса, определенного размера, роста. У тебя всегда прическа, у тебя всегда пояс чулочный. А это неудобно,
1: да.
2: По факту.
1: Сейчас
2: на
1: это харассмент.
2: Самом деле. Абсолютно точно. Угу. И что, например, если ты выходишь замуж, тебя тут же увольняют. Беременеешь, тебя тут же увольняют. Ну, то есть нет вообще никаких перспектив, что...
1: Все как на радио.
2: В целом, мы с тобой вдвоем остаемся, держимся.
1: Мы просто закрываемся с Юлькой и не пускаем, значит, полицию моды.
2: Но вот эти болезненные факты для, ну, некоторого такого женского эмансипе, да, сейчас, в 2026-м, кажутся просто нереальными. Они посчитали, значит, ну вот спустя годы, посчитали, что средний срок службы стюардессы в этой авиакомпании был около 3-4 месяцев, потому что даже набранные там 3 килограмма влияли буквально на твою судьбу.
1: Да, это так и есть.
2: Меня
1: было
2: сильно,
1: так.
2: Сильно впечатлило, я думаю, пойду, посмотрю. И вот, пожалуйста, 3 серии...
1: Залипло.
2: 3 серии осилила, там дальше уже стало все сложнее.
1: Ну, драматический же сериал.
2: Но давайте так, я за красоту, я за драму, за красивых женщин. Марго Робби, Николь, как ее, Ричи, она не Николь, как ее, Марго Робби, и кто Ричи? Ну, глазастая, вот такие вот у нее глаза.
1: Николь, она, по-моему.
2: Она Николь Ричи? Ну, в общем...
1: А, подожди, Николь Ричи, это ее старшая сестра, а это
2: Кристина Ричи.
1: Кристина Ричи и Марго Робби, да.
2: Очень красиво, и парни там все, конечно, тоже как на подбор играют пилотов. Ну, смотреть... удовольствие.
1: Ну, Майкл Мосли, если знаете такого, он уже сейчас не снимается. Он, ну, там, он, конечно,
2: быть.
1: Красавчик.
2: Ну, это действительно, да, до 2012 года сериал такой давнишний, такой,
1: да,
2: старенький.
1: Вот я даже помню, в нем, по-моему, всего 14 эпизодов, его не продлили, потому что его было очень дорого снимать, потому что вот эта вся ретро-одежда, они же там и самолеты...
2: Самолеты, да.
1: В аэропортах это объект стратегической важности снимать нельзя, и у них были с этими сложностями, а люди требовали продолжения и так далее. Но там, конечно, разделились, да,
2: мнение.
1: Да, потому что, конечно, появились пилоты, настоящие стюардессы, которые стали говорить, что все перекручено и все было не так. Вот, но в целом я с тобой согласен. Хороший сериал. Я, по-моему, ему когда-то 7 даже влепил. Хотя я не целевая аудитория его, но мне тоже понравилось. Поэтому мы с Юлей, что, лайк одобряем.
2: Лайкаем,
1: Pan American, сериал 2011-2012 года, всего 14 эпизодов, драматический сериал. Короче, бытовуха глазами стюардесс.
2: Ну, вот. Как там все устроено, как, да? Они интересно травят в самолете любовь.
1: Да, вот, пожалуйста. И давай я еще быстро скажу, ты же любишь спортивную мотивацию. Ага. Ты же мне нравится, когда ты что-то смотришь, и что-то настоящее, что в реальности произошло, и в конце ты такая, все, иду в зал! Я сейчас тоже побежу! Я, короче, прикиньте, совершенно случайно, неожиданно для себя с сыном нам задание, прикинь, дали ему в спортивной школе посмотреть какой-нибудь спортивный фильм, документальный, свежий.
2: Документальный?
1: Я такой, да, документальный.
2: Ну, типа по реальным событиям.
1: Ну, конечно. Ага, и мы такие, я такой думаю, кто бы меня интересовал, такой думаю, Краснодар у нас что-то клуб снимал, они же чемпионами первый раз в прошлом году стали. И, слушайте, мы посмотрели «Краснодар. Путь к чемпионству». Это полуторачасовая документалка о том, как клуб победил московские клубы.
2: Региональный, и, небольшой.
1: Да, тогда небольшой еще.
2: Без каких-то дорогих звезд, да, в клубе.
1: Да, со своей академией. И слушайте, как ты посмотрел этот фильм, ты весь постоянно там в мурашках. Даже у меня вот жена, она ничего не знает о футболе, не погружается в эту тему. Но как они классно, стильно разложили, пригласили крутых комментаторов. Как они сняли футбол. Вот я страдаю от чего, что в художественных фильмах не могут снять футбол и хоккей нормально. А тут тебе настоящий футбол. Там они поставили камеры в ворота. Они поставили камеры рядом еще с Сафоном, который до ПСЖ там играл и ревел, когда они второе место занимали позапрошлом году. Господи, вот эти вся ситуация с академией, с бразильцами, с неверие местных властей, что они этого добьются. Ага. Вот этот прыжок функционера, который разлетелся по всем этим таблоидам и нашей прессы, когда все-таки Краснодар выиграл, и весь стадион ревел, и люди благодарили, что у них есть такой клуб, и ты такой злишься, думаешь, а Урал когда? Да. Короче, Краснодар, путь к чемпионству, рекомендую. Это мощно, круто, эмоционально, то, что надо.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Правительство России направит дополнительно свыше 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Свердловская область получила 54 миллиона рублей. Это третья по размеру сумма среди всех регионов страны. Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя, жителю осажденного Сталинграда. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Свердловская область – один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели выделено 10,5 миллиардов рублей. Хедлайнером Дня молодежи в Свердловской области станет популярный российский исполнитель «Бурито». Праздник пройдет 27 июня в единой концепции «Мечта, гордость, единство». В рамках официальной программы также запланирован региональный форум рабочей молодежи. Центральной площадкой Среднего Урала станет СПКИО имени Маяковского. Зарегистрироваться на праздник Дня молодежи можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс». С программой проведения фестиваля на Среднем Урале можно ознакомиться на сайте деньмолодежи.рф. Напомню также, что с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге будет проходить международный фестиваль молодежи 2026. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на масштабный молодежный праздник завершена. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил награды екатеринбуржцам, принимавшим активное участие в третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Открывая встречу, Орлов отметил, что Всероссийская муниципальная премия «Служение» за три года своего существования зарекомендовала себя как настоящий знак качества, выражение глубокой благодарности тем, кто успешно решает насущные проблемы жителей. В этом году на третью премию «Служение» было подано более 61 тысячи заявок. Екатеринбург вошел в число 2200 лучших практик страны, представив в 12 управленческих решений. Ваши проекты охватывают все аспекты жизни, от заботы о семьях и поддержки ветеранов до развития территории и сохранения культурного наследия. Вы работаете с молодежью, укрепляете межнациональное согласие, поддерживаете гражданские инициативы и развиваете кадровый потенциал, отметил Орлов.
4: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: приходили в гости по утрам.
1: Утренние гости. Рекламно-информационная программа.
2: Так, ну что, врываемся в эфир. Вы уже слышите здесь звуки, которые издает не Юля. Хотя она могла бы спародировать наших гостей.
3: Друзья, добро пожаловать. Говорим нашим классным гостям. Сегодня будем беседовать с Игорем Анатольевичем Шумиловым. Это директор, идейный вдохновитель, популяризатор национального наследия и традиций ООО «Гостиница Урала», пряники Евсевинские. Игорь Анатольевич, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А также у нас сегодня в студии Екатерина Сергеевна Шумилова, управляющая производством, соратница и соавтор. Екатерина Сергеевна, не вздыхайте, все хорошо, да?
5: Да, доброе утро.
3: Да,
2: доброе утро.
3: Слышим
2: да.
3: этот длинный выдох. Ну, сейчас начнется. Ну и также хотим представить Юлию Александровну Коновалову. Юлия, вам тоже доброе утро. Здрасте.
6: Доброе утро, да. Я организую и провожу мастер-классы евсевинских пряников.
2: Сразу много вопросов, кстати, возникает.
6: Это позже.
2: Но чуть-чуть попозже, да.
3: Ну, давайте по порядку. Вообще, пряники евсевинские. Мы здесь на Урале, в столице, в Екатеринбурге. Нам все, конечно, хочется узнать. Почему пряники? Что это такое? Откуда такое вообще название бренд? Имеет ли он какие-то уральские корни? Давайте с чего-то начнем.
2: Давайте вот немножко про себя просто вот расскажите. Кто вы есть?
3: Игорь Анатольевич.
2: Почему пряниками занимаетесь? Можно же было кухни делать.
4: Да. Можно было. Можно было и железной дорогой заниматься, да. как я сделал много лет.
2: Ну вот.
4: Ну, захотелось сделать что-то красивое, доброе.
3: О!
2: Но это что, кто-то замотивировал? Подсказка какая-то была? Вы съездили куда-то?
4: Нет.
3: То есть это подсказка сверху?
4: Да.
3: Божественное просветление?
4: Ну, скорее так. То есть, как я говорил, железной дорогой занимался много лет. То есть жил в Москве. Был начальником регионального управления крупной транспортной компании. Ага. И катался по всей стране.
2: Вот рассказывайте, вы похожи.
3: Мы начальник
2: железнодорожной дороги. Серьезно, такой
4: мощный. Это коммерческая организация, поэтому... Вот. И филиал был в Екатеринбурге, соответственно, в Челябинске. Ну, вечная проблема, что отсюда привезти в подарок. Коллегам, друзьям, родственникам. То есть вот эти ящерки замечательные, пепельнички, вазочки...
2: Просто малахит, янтарь.
3: Столько малахита уже нет на нашей территории.
4: Там даже зверевика, насколько я теперь знаю, его тоже не было. Ну, не всегда дешево и не всегда удобно, а самое главное, мало оказалось, кому нужно.
5: Никого не радует.
4: Да, а с пустыми руками неправильно. Неправильно.
3: Но вообще интересно, конечно, в какой момент хобби превращается в работу. Вот вы, подумав о том, а что привезти, вы попробовали сами испечь первый пряник?
4: Конечно,
3: так
4: конечно,
3: было? То
4: конечно,
3: есть дома, да. Вот кухня, вот тебе мука, вот тебе сахарная пудра, вот тебе какая-то духовка.
2: Слушай, ты вот машешь руками, но я все равно не могу себе это представить.
3: Что? Игорь Анатольевич, значит, начальник домой пришел, говорит, так, всем, значит, стоять не двигаться, вот, значит, сейчас будем мы пробовать.
2: Во-первых, можно ли дома испечь пряник? В домашних условиях, без подготовки.
4: Да, да.
2: Или это нужна какая-то специальная аппаратура?
4: Смотря какой пряник. То есть,
2: ну вот такой.
4: Нет.
2: Да? А первый какой был? Есть фотография первого?
4: Где-то есть. Там такое чудо.
3: Я, если честно, мой человеческий опыт подсказывает, что пряники, как будто бы я только где-то покупаю. Как их делают
2: вообще,
3: по факту?
2: Я не
3: представляю.
2: Не, у нас родители, наверное, тоже что-то делали. Помнишь, выпечка какая-то была?
3: Ну, пирожки.
2: В 90-х.
3: Ну, пироги.
2: Я помню,
3: Екатерина
2: Сергеевна,
3: судя по вашим глазам, вы помните этот первый пряник. Ну-ка, расскажите про него.
5: Ну, вот Игорь Анатольевич примерно с таким набором продуктов и пришел домой и сказал... Давай
3: вот
5: делать.
3: Мука, вот пудра, давай.
4: Ну, правильно, если есть идея, надо ее воплотить.
2: В смысле, давай делать пряник, было сказано?
5: Да, это просто вот так и было.
2: И как вы в семье на предложение вот реагируете на такие?
5: Я поддерживаю всегда, Игорь Анатольевич, я говорю, ну давай.
2: А когда было следующее предложение? Я увольняюсь с высокооплачиваемой работы и занимаюсь пряником. Вот как было? Было голосование какое-то, не знаю.
5: Нет. Мне не особо выбора дают.
2: Ну, слушайте, ну, подождите, мы смеемся здесь, но я все равно пытаюсь понять. Это же должно стать любимым делом, это же должно нравиться. То есть вы там вот испекли первый пряник, попробовали, да?
6: Невкусно.
2: Невкусно было?
6: Не знаю.
4: Как? Но он не получился.
2: Не получился. Это нормально, потому что вдруг кто-то нас сейчас послушает, пойдет тоже печь пряники, они будут невкусные.
4: Так было бы здорово.
2: Да, и что дальше нужно делать? Вот он не получился, что, куда вы пошли? В интернет?
5: Нет, просто тренировались сами. Все
6: сколько
5: это
6: лет,
5: с помощью
6: скажите?
5: Весов и всего
4: проблема...
5: прочего. Около 3 лет, 4.
4: Да больше.
5: Может и больше.
2: 3-4 года?
3: Это вы искали некоторую рецептуру? То
4: мы
3: есть
4: создавали
3: искали.
4: Именно свою рецептуру, именно свои технологии, потому что ну, можно было проще, да, то есть скачать с интернета, спечь пряник и как все пойти в массы.
2: Угу. Вот. Там тоже, кстати, по рецептам не всегда получается.
4: В моей голове такого вообще не получается. То есть мне нужно было сделать что-то вот такое. То есть, ну, во-первых, да, он должен быть уральский, если это уральский сувенир. Поэтому три принципа нашего пряника – это только то, чем богата природа Урала. Вот. Это должна быть картинка, потому что это сувенир. Это не только поесть, а в первую очередь это должно быть красиво. Он должен быть постным. Потому что страна у нас православная, и пост не только великий.
2: Сколько нюансов.
4: Да-да.
3: Сейчас, кстати, пост идет. Ага.
4: И обязательно должен быть натуральным. Mm-hmm. То есть ни красителей, усилителей, консервантов, ничего такого в нем не должно быть.
2: Обалдеть. И это все вот 3 года вы к этому шли. А я правильно понимаю, что вы в какой-то момент выглядели как герои сериала «Во все тяжкие». То есть в химзащите в желтой.
3: В муке.
2: Комната превратилась в лабораторию какую-то.
4: То есть я не смотрю пост.
3: Игорь, это чуть неправильно.
2: Ну, лабораторию же себе представляете, да?
5: Да.
4: Безусловно.
5: Посмотри, что делать.
2: А кто первый, кто был? Вы сами пробовали пряники свои? Или вот был какой-то человек?
3: Тестировщик, которого не жалко, что называется.
2: Деверь какой-нибудь.
5: Бывало, что друзьям раздавали браки. Надеюсь, они нас простят.
2: Подожди, друзьям раздавали браки? Это мы в хайлайты берем, короче. Мы же можем после этого говорить? Лучший уральский пряник.
4: Раздавали же, не продавали.
3: Но вообще сорт пряника один мы делаем или их несколько вариаций?
5: Много, около 10. Это разное тесто, разная начинка. И вот, кстати, сегодня такой день, что у нас на эксперименте сразу 4 теста. То есть мы после студии едем на завод печь.
3: А, то есть вы продолжаете поиск новых,
5: да?
2: Подождите, на завод это вы свою квартиру так называете?
5: Уже, к счастью, нет.
4: Это тот завод, где мы, когда столько лет отпекли дома, мы решили, что у нас стало получаться. Мы зарегистрировали компанию, мы купили оборудование, мы сняли помещение.
2: Все очень серьезно.
4: И у нас еще год не получалось ничего. Правда.
2: 9 из 10 бизнесов проваливаются, мы знаем. Сейчас у нас будет хорошо выпеченная реклама.
3: Да, а потом мы будем пробовать пряники, да, здесь в эфире. Пожалуйста, не отключайтесь.
1: Реклама на 107.6. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
0: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте nashtochkodom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: 18+.
8: Музыка оркестра в свете 1000 свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: это гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Рекламно-информационная программа.
3: Доброе утро, продолжается наш эфир. Игорь Анатольевич Шумилов, Екатерина Сергеевна Шумилова находится у нас в студии. Мы сегодня хотим знать все о национальном наследии, традициях, о пряниках, да, пряники евсевинские. Такое название, конечно, еще, да, интересно, что, проговорить надо? Некоторое...
4: Долго выбирали?
3: Утреннее тестирование происходит.
4: Как быстро уральский вычеркнули? Уральский пряник.
5: Изначально.
4: Сразу.
3: Сразу. Сразу оставили евсевинские.
5: А почему уральские? Уральских много. Угу. Евсевинский один.
3: Один.
5: Но евсевинский — это пряник Урал. Угу. То есть это зарегистрирован товарный знак «Евсевинский пряник Урал».
4: А название-то само, оно что, откуда? Это какая-то семья?
3: Наша какая-то, да. Наша фамилия какая-то.
5: Почему? Это наша дочь.
6: Мы создатели пряника.
3: Подождите. Я напомню, что фамилию я озвучила в эфире Шумиловы, да?
5: Да.
3: Как это дочь, она у нас евсевинская, а мы Шумиловы.
5: Она Евсевия.
3: Ах, вот оно в чем дело. Мы наконец-то разобрались.
4: Как в семье называют? Когда варенье надо просто подать, которое ты запортачила.
3: Есть-ка. Ребят, у нас для вас есть приз. Это как раз евсевинский пряник, упакованный, красивый. Красивый пряник Урал.
4: Но отдавать вкуснейший. не хочется.
3: Очень не хочется, это правда. Мы тут жадные с Дэном сидим. Но чтобы пряник получить, вам надо дать правильный ответ на вопросик очень простой, который мы для вас подготовили. Напомню, наш студийный мессенджер +799 1515 1076. Надо лишь сказать, как в старину называли резчика по дереву, который изготавливал пряничные доски. Чур не гуглить, да, мы проверим. Поэтому правильные варианты присылайте в наш студийный мессенджер. Мы пока продолжим разговор с нашими гостями.
4: Получается, кто первый напишет?
3: Ну, первый или третий возьмем? Мы сегодня про цифры говорили. Хотите восьмого правильно ответившего возьмем? Или
7: какое любимое число?
3: Есть у вас какое-то любимое число?
6: Семь.
4: Ты помнишь, что я говорил?
3: Да.
4: Мужчины всегда выбирают семь. Мы не знаем, чем это связано. А он долго хранится? Это важно?
5: Важно. На этикетке 30 дней.
4: А, ну все, нормально. Да. Успеет человек. Угу. Вдруг просто, конечно, после длинных праздников захотят забрать.
7: Если в холодильник положить, то и 3 месяца пролежит спокойно совершенно. Да год даже.
3: Вообще, некоторая традиция пряничная, я имею в виду у нас в России, она же давнишняя, да, старинная. Угу. Какие-то ярмарки, да, вот мы где-то выходим, купцы, я вот так себе представляю, что мы идем на ярмарку за пряниками. Но это вот похоже на те пряники, которые, ну, например, были здесь, на Урале, не знаю, 300 лет назад.
5: Да, конечно. Угу. Конечно. То есть, насколько мы знали, насколько знаем, да, насколько мы читали, то есть именно уральских пряничных дел мастера стали добавлять сок ягод, ягоды в пряники. То есть до этого это был просто медовый хлеб.
7: Мука на меде замешана, по сути.
5: С появлением пряностей шелковый путь, ирбит. То есть это уже к нам пришли пряности. Они же пряничные духи. И сейчас мы имеем пряники.
3: Круто. Mm-hmm. У нас в студии есть, кстати, пряник. Нам выдали с Дэном.
7: Продегустируйте уж.
3: Да, чтобы мы могли... Мы ставим эксперимент на себе, ребята. На себе, да. Но здесь у меня в руках пряник, и наши гости подсказывают, что он, например, с двумя видами начинки. Ну-ка, расскажите, это что за вообще возможность такая?
4: Подожди, в одном прянике?
3: В одном пряннике две начинки?
8: Да, это опять же Игорь Анатольевич предложил проэкспериментировать. Что здесь будет, если смешать, не смешивая, положить в пряник две начинки. Отлично получилось. Пряник красивый, особенно в разрезе. Это переход от черники к бруснике. А тесто на иван-чае.
3: На иван-чай,
8: да,
3: тесто.
8: Да, на отваре иван-чая.
4: Считаем, пряник с чаем сразу.
8: Да.
4: Бахнуло.
7: Не забивать не надо, да?
4: Даже не надо время тратить. Все продумано.
7: Да, это вкусно.
3: Есть у вас вообще предположение, откуда взялась поговорка «без пряников не заигрывают»? Я сейчас представила себе, да? Вот это вот «не надо ко мне подкатывать». Вот это вот.
7: Мы-то точно знаем, откуда взялась эта поговорка. А вот вы знаете или нет?
3: Я только предполагать могу.
4: Я вообще первый раз такое слышал. В смысле «без пряников не заигрывают»?
7: Ну, у нас еще в детском саду такое говорили, просто мы постарше.
4: Ага.
7: Так вот, на самом деле, если обратиться немножко к истории, то вообще пряник был вовлечен в жизнь русского человека от самого рождения до самой смерти. И, кстати, именно с помощью пряников можно было сделать девушке предложение. Вот, собственно, оттуда и взялось это. В девушку надо было бросить пряников.
3: Что?
7: Если бросить пряником, да, если что? Она его не поймала.
4: Ну, не таким большим, поменьше ведь бросает.
7: Ну, я не знаю.
5: Такой
7: у кого...
5: большой, это очень дорого.
7: Очень дорого. Поэтому маленьким пряником бросаешь. Если она не поймала, а вдруг, значит, все.
4: А вдруг они девушки тогда оценивали? Ну, они же знали, что большой пряник это дорого.
3: Ну, если... Ну, это же как богатый человек мог себе.
4: То есть, получается, сильнее удар, значит, богаче.
3: Да, конечно, нравится эта вечеринка. Она сначала зимой сапог через забор ему в голову кидает, а он потом, когда выбирает, из нее пряников.
7: Вот такие вот они традиции.
4: Не факт, что ей, кстати.
3: Слушайте, а почему пряники называются печатными? Вот у нас вот в студии сегодня это печатный пряник?
5: Да, конечно.
3: Это что означает?
5: Это, ну, по нашему мнению, убеждению, настоящий русский печатный пряник, который пряничная доска, это форма, чтобы проще. Да? То есть обязательно на нем должна быть картинка, оттиск, печать.
4: Угу. Она всегда тоже какая-то индивидуальная, продумывается долгое время.
5: Ну, в нашем случае,
3: да. Ну, там Евсения и Шумилова должны быть подписаны, да?
4: А это у вас какой-то перстень есть? Перстень какой-то есть?
5: Нет, еще раз. Пряничная доска – это форма.
3: Вы только сейчас про правильный ответ не давайте, как назывался человек, который этой доской управлял.
5: Да, то есть вот как в детстве куличики...
3: Формочки, помните?
5: Вот, то есть туда же также забивается тесто, продавливается, чтобы получился печать, оттиск.
3: Ну, я видела только печатные станки, например, да, которые вот так раз на бумагу. И вот мы тоже. Вот это что-то похожее?
8: Нет, это
5: в нашем случае
8: да?
5: Не.
8: Это не сверху ставится, а наоборот.
4: На что, мы можем в студию сейчас ввести вот этот станок или просто показать?
8: Да нет у нас станков.
6: Вот он.
4: Зачем мы тратим время?
3: А, да, Екатерина Сергеевна, да, вот тот самый человек. То есть, подождите, какой процент тогда здесь ручного труда?
8: Полностью, абсолютно.
3: Все, вот эта форма, буквы.
8: Берется
5: доска. Ну, печь не дровами сейчас.
3: Ладно.
8: Деревянная доска.
3: И на том спасибо.
8: Да, и в нее впечатывается тесто вручную, затем вкладывается начинка, сверху закрывается. Закрывается еще одним слоем теста, потом это все оттуда выбивается на стол, потом на противень, в печку и дальше
6: ждем. И потом начинается самое интересное, то есть вот именно с нашими пряниками, то что они вот по такому составу, они у нас попадают 3-4 раза в печь. При разных
3: 3-4 раза?
6: При разных температурах. Вот. Мало того, под каждую доску, под каждый рисунок, рецепт теста, технология меняется, температура меняется, потому что наше тесто в каждой доске ведет себя по-разному. То есть, может, даже просто от температуры на улице, то есть в цеху.
3: Ух ты!
6: Да.
3: Ух ты.
4: Слушайте, вот если вот когда будут снимать биографический фильм про Шумиловых, про пряник,
5: еще
4: да,
5: пару лет.
4: Там нужно будет, ну, драматический какой-то момент обязательно рассказать, учитывая, что вы еще и в костюме Стива Джобса. Есть какие-то презентации пряников, где вы выходите и говорите: версия 17.1.
3: Pro Max.
4: В этот раз у нас увеличена, там, я не знаю, визуальная часть, там, я не знаю. Есть где вы? Ну,
8: нет.
4: Нету, да, других компаний? У вас нет коллеги, который отпочковался от вашей семьи и тоже пряники сейчас фигачит?
3: Ну, поменьше.
8: Нет.
4: Чтобы драма какая-то. Нет, вы все сами?
5: Чтобы кто-то отпочковался, то нужно...
7: Кого-то припочковать.
4: Честно говоря, можно уже не договаривать.
3: Мы все поняли.
4: Из Шумиловых просто так не уйти.
3: Слушайте, я поделюсь таким личным наблюдением. Я вот из тех людей, которые, например, на куличики на Пасхе съедают только верхнюю часть, да, вот это вот как бы вкусно.
4: А, ты про самую вкусную часть?
3: Да. И сглотнула, да, так смачно. А однажды товарищ сюда, в Екатеринбург, привез мне в качестве сувенира тульский пряник. Но мы не вспоминаем про этих конкурентов.
5: Почему конкуренты? Нет. Чем больше будет пряничков, тем лучше. Конечно.
4: Ну, у вас-то не пряничек.
3: Он оттуда привез этот тульский. Ну, у них там завод большой, на заводе, значит, там большой магазин. И тоже он был покрыт некоторой вот такой, ну, глазурь, да, это
5: сахар
3: называется.
5: С водой.
3: Наверное, да. Я тоже, знаете, что верхнюю часть обгрызла. Слопала, потому что все остальное было такое сухое, ну, так себе. Вопрос. Угу. Пряники евсеевские. Какая часть самая вкусная?
7: Угу. Вся?
8: Вообще, все целиком, потому что вместе с начинкой это очень вкусно. Если взять краешек теста без начинки, он тает во рту, как песочное печенье, очень вкуснейшее. А
7: надо
8: глазурь у нас...
7: Просто.
8: необычная. То есть это не они сахар с водой. Это специальная глазурь на отваре тоже ягод, березовой чаги, ну и некоторых секретных компонентов натуральных,
3: магических. Я, знаете, от себя еще что добавлю. Вот тут у нас в разрезе пряник присутствует, Дэн. Есть, знаешь,
4: у тебя рука задрожала, и слюна пошла.
3: Попробовать хочу, потому что... Есть, знаешь, какая проблема? Что покупаешь какую-нибудь сладость, ну, например, там, с начинкой что-нибудь, и ты долго ешь что-то до начинки, пока там это варенье где-то в середине будет. А тут, смотри, я вот беру краешек, и он сразу с вареньем. Сразу, Дэн.
4: Да, сейчас, пока Юля у нас пробует это дело, все, блок новостей, после узнаем, где эти пряники достать, где купить, можно ли их заказать в подарок, оформить сертификат на месяц, не знаю, ну все, об этом после блок новостей.
1: В Екатеринбурге 9 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
0: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. За 5 месяцев этого года на переездах Свердловской железной дороги зафиксировано более 300 нарушений ПДД водителями автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе СВЖД. Это на треть больше, чем в тот же период 2025 года. Основными причинами ДТП на переездах остаются осознанные нарушения автомобилистами правил дорожного движения. Проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. Это может привести к авариям с пострадавшими. В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники СВЖД вместе с ГИБДД в Екатеринбурге, Бурге, Перми и Нижнем Тагиле вышли с разъяснительными акциями на переезды. Каждый год на переездах Свердловской магистрали обновляются и устанавливаются современные предупредительные и заградительные устройства, система освещения, электроснабжение, заменяется настил с укладкой резинокордового покрытия. В этом году планируется обновить свыше 140 объектов. Специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» в период ливневых дождей держат ситуацию с очисткой сетей дождевой канализации на особом контроле. Как рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Баронин, сети дождевой канализации в Екатеринбурге находятся полностью в рабочем состоянии, аварийных участков на сегодняшний день не выявлено.
2: ВОИС отвечает за содержание закрытой сети, ее надлежащей работоспособности, но по заявкам мы выезжаем именно на подтопление, связанное с затягиванием решетки дождеприемных колодцев случайным мусором. Это связано с тем, что во время дождя обильного, там, с большой интенсивностью, происходит вымывание где-то с тротуаров, с газонов, и все это устремляется в направлении дождеприемной решетки. То есть на момент, пока она будет не очищена, ограниченный будет проток воды через дождеприемную решетку, соответственно, будет подтопление. То есть на сегодняшний день очень важно содержать, конечно, нашу территорию в надлежащем виде, горожанам проявлять бдительность и активность в части соблюдения чистоты.
0: Баронин подчеркнул, что очистка сетей дождевой канализации осуществляется круглогодично. В зимний период она менее интенсивна из-за низких температур, а весна и лето – самый активный период очистки. Свердловские пары уже заняли 96% всех доступных слотов на необычных площадках Екатеринбурга для регистрации брака в красивую дату 26.06.2026. Полностью заняты или близки к заполнению площадки в Театре Мускомедии, музее ИЗО, бизнес-центре Высоцкий, на Екатеринбург-арене, в историческом здании Сбербанка и во дворце бракосочетания Екатеринбурга. Свободными остаются только 3 слота в библиотеке имени Белинского и 2 слота в оздоровительном центре Баденленд. Напомню, 26 июня с 00:01 и до полуночи в Екатеринбурге можно будет бесплатно заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
0: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
1: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: приходят в гости по утрам.
1: Утренние гости. Рекламно-информационная программа.
2: Утренние гости. Сегодня у нас в студии идейный вдохновитель, популяризатор национального наследия и традиции ООО «Гостиницы Урала» «Пряники Евсевинские». Это Игорь Анатольевич Шумилов. Слышите, посвистывает, да? Здрасте. Доброе утро.
3: Это печь заработала.
2: И Екатерина Сергеевна Шумилова, управляющая производством, соратница, соавтор. Юлия Александровна Коновалова тоже помогает, мастер-классы проводит. Мы о пряниках сегодня говорим. И, кстати, задавали вам простой вопрос. Выясняем сегодня, как в старину называли резчика по дереву, который изготавливал пряничные доски. И у нас даже есть правильный ответ. Мы посчитали, да, приняли правильный ответ от наших радиослушателей. Во-первых, были варианты, например, древеник или древенник. Ну, как, я не знаю, как это старинное ударение, конечно, произвести. Но это абсолютно неправильно, Вадим. Был вариант от Гульнары. Она предположила, что правильное название у такого человечка – знаменщик. Да?
4: Да, да, все верно.
2: Дайте пару пояснений. То есть это вот кто-то, кто вот из деревянной какой-то доски вырезал что-то, что можно было
3: форму
2: к тесту приложить.
5: Это отдельный вид искусства даже, а не просто вырезал.
3: Зодчий, получается.
4: Ну, на самом деле, вырезать правильную пряничную доску может далеко не каждый резчик по дереву. Это требует особого мастерства, особого искусства. К нашим даже современным вот этим вот знаменщикам, резчикам на месяц, а иногда на годы очередь стоит от желающих, да. А в старину такая вот пряничная доска из толстого куска дерева, она выдерживалась иногда по 5 и больше лет, вываривалась в масле и так далее, для того, чтобы правильно держала форму пряника. Так вот, такая вот одна доска стоила от 1 рубля до 15.
5: Серебром.
4: Серебром. И чтобы вы
2: что
4: понимали,
2: можно было купить на 15?
4: Корову можно было на рубль купить. А тут 15. То есть это был пряники, это был реально элитный товар. Это действительно что-то на богатом. Не только очень дорогие пряности, но еще и, собственно говоря, вот эти вот доски, которые далеко не каждому были
2: по карману. Ну, как будто бы сейчас вот ты зашел в соседний магазин буквально, да, из подъезда вышел, и тоже какие-то пряники представлены, да, вот в соседнем условном магазине,
4: да?
2: В соседнем условном гастрономе. Но вот чем печатный сувенирный пряник принципиально отличается от того, что мы видим... Слушайте, в масс-маркете, давайте так это назовем.
4: Вот именно тема отличается. Вот как масс-маркет отличается от индивидуального пошива. Вот и все. То есть либо это все одинаковая штамповка для всех, либо это вот хранящее тепло рук мастера, сделанное с любовью, сделанное от души, где выверено каждое движение и каждый ингредиент.
2: Игорь Анатольевич, Екатерина Сергеевна, руки покажите, да, мы хотим видеть, да, руки.
3: Я как раз предлагаю сказать, что у меня есть швея знакомая, я реально один раз попросил руки сфотографировать, пришли. Вас не просят никогда такое делать?
4: Нет, ну...

0: маленький магазинчик на Воеводина 2.
1: Супер.
2: Маленький магазинчик.
0: Маленький магазинчик.
3: Пряничный домик.
0: Да, да.
3: Буквально. Нет, он деревянный, деревянный, один из трех домиков на плотинке. Тут его легко найти, это рядышком.
2: Слушайте, а как вы работаете еще по индивидуальному заказу, например, когда люди обращаются? Мы хотим, чтобы консистенция, там, текстура была ваша.
1: Варенье только малиновое?
2: Нет, все ваше было, но вот напечатать не надо лицо бабушки.
4: Лицо бабушки вряд ли. Это скорее...
3: А имя и возраст бабушки?
2: Это универсально русской бабушки.
1: О, конечно. Платочки.
4: Конечно.
0: Ну, вообще мы с лицами не работаем.
2: Юрлицами.
0: С лицами на
2: ногах. И с лицами, юрлицами мы не работаем. У нас на Воеводе на магазинчик просто кто-то заходит, берет и уходит. Я имею в виду, смотрите, вот, например, Новый год. Да. Да? Угу. Все всегда тоже гоняются, не понимают, уже у всех все есть, уже телеки напокупали, уже все непонятно, что дарить. Смартфоны эти надоставали, мучаются теперь с ними бедные. А, и вот, например, вот я вижу вот в такой коробочке, если зайдешь к нам на видеотрансляцию, такой уральский стайл. Да? Угу. Яшма, малахит и все дело. А как выглядит вот коробочка, например, на Новый год?
0: В прошлом году мы заказали очень-очень красивые коробочки с вечерним Екатеринбургом, администрация города, какие-то зимние украшения с елочками.
4: С бантиками, такая шариками.
0: Екатеринбургская красивая коробка получилась.
2: Еще дизайнер, получается, есть какой-то.
3: Ну, вопрос, на самом деле, ведь не в коробке. Вопрос в том, что внутри. А внутри можно сделать пряник с оттиском, в принципе, для любой компании под заказ.
1: Вот. Брендированные
3: пряники.
1: Да.
3: Конечно, у нас на самом деле же огромное количество заказчиков. То есть, ну, например, вот в данный момент можно раскрыть? Достаточно большое. В данный момент, например, идет работа над индивидуальным брендированным пряником для Уральского народного хора. Вот им надо на гастроли ехать, им нужны пряники с их названием, с их логотипом. Вот мы делаем. Для, например, там, у нас вот год Уральского рока сейчас. У нас есть пряник. Уральский рок очень большим спросом пользуется, да. И много, на самом деле, для разных компаний. Сейчас, наверное, нет смысла.
2: А что добавляется в пряник роковый?
0: Мы его делаем...
1: Какая начинка-то?
0: У нас роковый пряник. Интересно, получается, что в магазине он всегда разный. То есть вот какие пряники сегодня печем, например, чагу с голубикой, значит, сегодня немного рок сделаем чагу с голубикой.
1: То есть мы вообще каждый день печем пряники?
0: Да, каждый день. И каждый день они разные, да.
2: Чага с голубикой, это вот прям так называется?
0: Есть, да, чага с голубикой.
2: Это же название какого-то фильма. Чага с голубикой. Первая серия.
1: У вас есть еще и мастер-классы, да, по изготовлению пряников. Расскажите, как это происходит. Когда ближайший, может, попадем?
3: Вот буквально вчера у нас проходил мастер-класс в режиме дня рождения.
2: Обалдеть.
3: Да, пришла прекрасная девушка, привела с собой всю семью, включая деток маленьких. И все, мы все дружно пекли пряники, рассказывали пряничную историю, пили чай вкусный, ели пряники, болтали. Ну, было весело, классно. Все ушли очень довольны и счастливы. С пряниками, естественно.
1: Можно заказать мастер-класс, правильно? Если есть идея, да, вот как провести, например, день рождения, можно, пожалуйста, да, к вам обратиться.
3: Да, хоть девичник, хоть мальчишник можно в режиме мастер-класса провести, конечно.
2: А девичник, это мы что, кого печатаем?
1: Кого добавим в пряник, Дэн?
3: Чего?
1: Струна, наверное, добавляется, он пишет Сергей, вот этот самый рок-н-ролльный пряник.
2: Сахарная струна.
0: Да.
1: Ну что ж, мы желаем вам удачи, развития, да, пусть пряники в большом количестве уходят по стране и по всему миру.
2: Победительницу нашу.
1: Переверни, да, вот, пожалуйста. Евсевинские пряники лучшие, самые вкусные, с большим количеством начинки.
3: Полностью натуральные, вручную сделанные, с любовью.
1: Все, спасибо огромное.
0: Спасибо.
3: Всего доброго.
5: Реклама на 107.6.
6: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
7: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
8: Даже не помню.
7: Без дел, без телефонов, без спешки.
8: Без шумного города.
7: Мы как будто снова познакомились.
8: Нет, мы просто вернулись.
7: Куда?
8: Друг к другу.

0: Хаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Tannhaus.ru.
1: 18+.
2: Вы устали от очков и контактных линз?
3: А так важно видеть мелочи жизни.
2: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
3: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
2: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Пряник не забываем забрать.
2: О, это
1: потому
2: мы
1: что
2: к нашей мы, да, радиослушательнице обращаемся. Гульнара, Гульнар.
1: Мы решили, что пряник будет лежать у нас здесь до 19-го. 19 числа ровно в 7 утра. Как только я зайду.
2: Мы его разрежем и съедим, Гульнара, имейте в виду.
1: Но будем вас поминать, как говорится. Поэтому, Гульнар...
2: То есть, вот Гульнара могла бы позавтракать пряника, да. Вот могла бы, конечно, съесть.
1: Выходные длинные, ничего страшного, мы узнали. Он может там храниться там какое-то время в холодильнике при нормальной температуре плюсовой. Поэтому, если сегодня не успеете, ничего страшного. Но в понедельник, вторник, среда заезжайте обязательно. Забирайте его, тем более, что редкий экземпляр.
2: Ну, у нас время новостей. Я не знаю, успеем ли
1: одну
2: мы...
1: Одну новость, давай.
2: Одну, давай.
1: Зашвырни нам что-нибудь. Есть?
2: Ну, у меня варианты. Какую хотите? Какую хотите?
1: Про отношения хочу.
2: Отношения. Тут вот советский скафандр выставили на eBay. eBay — это вот площадка, значит, площадка, как вот наши маркетплейсы.
1: Первопроходец она была когда-то.
2: А, да? Это как интернет-площадка. Ну, я удивляюсь, если честно. Ну, то есть люди же купят ведь.
1: Скафандр? Подожди, там космический скафандр.
2: Да. Значит, во-первых...
1: Ношеный?
2: Ну да.
1: О, это другое дело.
2: Дело в том, что он советский, ребят. Он не вот американский для их вот этих шаттлов, а наш. А там есть нюанс у этого скафандра, что ты в него, вот смотри, Дэн, заходишь как в домик.
1: Подожди, но это не скафандр.
2: А кто?
1: Это скуфандр. Ну ты чего? Это уже, ну, сильно немолодой скафандр.
2: Ребят, ну, да, по факту этому скафандру хорошо за 40, давайте.
1: Но ему надо привести в порядок, вы чего.
2: Но если у вас есть лишние 26 миллионов рублей...
1: Пожалуйста.
2: Его делали для высадки на Луну. Миссия, значит, там, ну, не случилась. Но вот, пожалуйста, вы такую вот комбинашку можете домой, значит, приобрести.
1: Трехкомнатная квартира в центре Екатеринбурга или этот прекрасный скафандр.

0: Утро большого города.
1: Ребята, у нас короткая неделя. Я напомню, что завтра большой праздник у нашей страны. 12 июня, День России. У нас здесь в Екатеринбурге, например, будет устанавливаться хоровой рекорд.
2: Да.
1: Там вместе с чифами вот все, значит, хоры, хористки, хороводы, хороводоведы, хороводофилы, хороводоведофилы, все придут, и мы соберем тысячный хор. Ну, мы там должны уделать Канье Уэста.
2: Там в буквальном смысле потрясающий концерт будет. То есть все сотрясаться будет все вокруг, и это будет очень красиво.
1: Еще из важного. Хочу напомнить, что завтра, 12 июня, заканчивается голосование за вот программу по формированию комфортной городской среды. Я напомню, что в прошлом году мы один парк отремонтировали с вами общими усилиями, общим таким голосованием. В этом году все дело продолжается. Заходите, да, на страничку. Там у нас и набережная, и сеть участвует на участке от улицы Декабристов до улицы Белинского, и Основинский парк, и бульвар на улице Культуры. Если у вас есть какие-то предпочтения, именно парковые, то вы можете заглянуть на сайт голосования и выбрать одну из 17 территорий. Тогда мы получим деньги и снова будем жить в классном чистом городе.
2: Ну и моментальные анонсы, что вас ждет еще сегодня в этом полупятничном эфире. В 12:00 гость в студии. Там придет к нам в гости Ирина Лядова, будет рассказывать о премьере нового спектакля. В 13:00 ваша недвижимость. Я побеседую с Тимуром Сурматовым, коммерческим директором компании «Разум». Масса полезности точно будет прозвучит. 14:00 Екатеринбург в галстуках. Ну а в 17:00 екатеринбургский тест-драйв. Там, кстати, Юлия Курочкина будет веселиться.
1: Это я там буду?
2: А с кем там будешь?
1: А я буду. А у нас гости будут сегодня.
2: Михаил Медведев, мозг и моторы, душа компании 4x4 центр, или как они называются? Правильно? Правильно? Так и сказал. В общем, это утро с вами провели Юлия Курочкина.
1: Дэн Савин.
2: Давайте хороших длинных выходных всем.
1: Пока!
0: В Екатеринбурге 9:30. Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов России, где специалисты зафиксировали превышение нормативов по отдельным химическим показателям питьевой воды. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году. По данным ведомства, содержание натрия превышало гигиенические нормативы в 20,6% исследованных проб питьевой воды, подаваемой населению через централизованные системы водоснабжения. По этому показателю Свердловская область оказалась среди регионов с наиболее высокой долей отклонений. Кроме того, в половине исследованных проб воды в регионе специалисты выявили превышение нормативов по содержанию лития. Половина проб содержит этот опасный для человека элемент. Кроме того, после ряда исследований Свердловская область была отнесена к высокому микробному риску, риску возникновения бактериальных кишечных инфекций, связанных с употреблением питьевой воды. Три многодетные семьи в преддверии Дня России получили в МУГИСО приказы о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, соответствует целям национального проекта «Семья» и инициативы «Десятилетия детства». Земельные участки предоставляются многодетным семьям бесплатно в Свердловской области с 2011 года. В настоящее время 17 900 многодетных семей реализовали свое право на эту меру поддержки. С 2018 семьям в качестве альтернативы предлагается социальная выплата взамен земельного участка. В прошлом году в Свердловской области многодетным семьям предоставили 270 земельных участков и 864 социальные выплаты взамен. В Екатеринбурге на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову ожидают приезд кинорежиссера Никиты Михалкова и секретаря Союза писателей России Владимира Мединского. Об этом пишут СМИ. Торжественная церемония пройдет 16 июня. Участие в ней примут актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсер Сергей Сильянов и его сын Григорий, а также родственники Балабанова. На мероприятие соберутся и уральские рокеры, чьи песни входили во многие фильмы режиссера. Изначально открытие памятника было запланировано на 18 мая, но его перенесли на месяц. Фигура известного кинорежиссера была отлита в Санкт-Петербурге и уже доставлена в Екатеринбург. О погоде. Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Физкульт-привет, и начнем с официального. 12 июня в День России в Екатеринбурге пройдет первый в истории фестиваль для своих, в котором примут участие около 350 участников специальной военной операции и их семьи. Одна из задач мероприятия – стать площадкой поддержки ветеранов специальной военной операции, их семей, а также военнослужащих, получивших ранения и инвалидность, заявила в эксклюзивном интервью «Город-ФМ» организатор фестиваля, заместитель руководителя по общественным проектам филиала Фонда защитники Отечества по Свердловской области Елена Ладыгина.
2: Но помимо спортивной составляющей, есть такой еще момент общения, когда ветераны с семьями приезжают. Это такой праздничный день, когда очень хочется поздравить друг друга с праздником. Это государственный праздник наш. Это объединение нас всех. И как раз обменяться мнением, посмотреть. А может, вдруг кто-то заинтересуется. Вот. И кто его знает, может, у нас новый мастер спорта появится с вами, потому что сегодня уже вот, ребята, два мастера спорта. Кандидатов в мастера спорта я уже даже считать не буду. Это участники специальной военной операции, которые за последние годы получили, начав заняться спортом.
1: Спортивная программа и правда насыщенная. Гонки дронов, армрестлинг, жим штанги, эстафета ГТО, дартс, перетягивание каната и различные активности для детей и взрослых. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия», правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Совет Международной Федерации парусного спорта принял решение, согласно которому российские спортсмены в возрасте до 23 лет допускаются к участию в международных молодежных соревнованиях в полноценном статусе под государственным флагом Российской Федерации и с исполнением государственного гимна. Таким образом, парусный спорт стал 24-м олимпийским видом спорта, где для российских юниоров восстановлено это право. Решение стало результатом последовательной работы по восстановлению законных прав российских спортсменов и укреплению позиции отечественного спорта на международной арене. Работа ведется с 2024 года по поручению президента страны Владимира Путина. В Москве завершилась 65-я Большая Московская регата. Екатеринбургские гребцы из спортивной школы Верхесецкого района завоевали 4 медали. Единственное золото у парной двойки Рустама Хайбулина, Василия Сташкова. Василий также вице-чемпион в одиночке и вместе с Рустамом второй в четверке парной, которую также составили Александр Суворов и Матвей Мусиенко. Наконец, в женской парной четверке серебро досталось екатеринбурженкам Валерии Янкиной и Светлане Филатовой. Все еще раз повторю, из спортивной школы Верхесецкого района тренер Дмитрий Лаптев. Трансферные новости. Хейден Далтон продолжит выступать за екатеринбургский баскетбольный «Уралмаш». Форвард присоединился к нашей команде в 2024 году, завоевал с ней Кубок России и был признан MVP финала четырех. В минувшем сезоне провел 43 матча, набирая в среднем 10 очков, совершая 4,5 подбора и 2 передачи за 25 минут на паркете. А вот екатеринбургский футбольный «Урал» объявил о расставании с защитником Тимофеем Маргасовым. Спортсмен пополнил состав команды 1 июля 2024 года. За два сезона провел 44 матча, дважды забил, один раз точно ассистировал. Сегодня вечером, по Екатеринбургу, правда, в полночь, но это не главное. Сегодня вечером стартует чемпионат мира по футболу. В матче открытия в Мехико Мексика сыграет с Южной Африкой. Напомню, что в этом году чемпионат мира впервые в истории пройдет сразу в трех странах. Впервые в нем примут участие 48 команд. Но мы продолжим вспоминать события 60-летней давности, когда турнир начался с настоящей детективно-криминальной истории. Что же стало дальше с нашедшими Кубок мира, хозяином и его собакой?
0: Интересный факт.

0: 27 марта 1966 года обычный англичанин с обычным именем Дэвид, с обычной фамилией Корбетт, обычный оператор обычной лондонской баржи, которая в большом количестве обычно курсирует по Темзе, отправился на обычную прогулку с собакой по кличке Пиклз. Вполне обычным делом для молодого Колли было подбежать к лежавшему на улице пакету и обнюхать его. Но дальше началось необычное. 26-летний Корбетт прикоснулся к бесхозному и подозрительному предмету. Мы надеемся, все помнят, как правильно себя вести в подобной ситуации. Развернул обычные газеты и обнаружил внутри Кубок мира по футболу, о похищении которого из выставочного зала уже неделю писали лондонские газеты. В сопровождении пса хозяин тут же отправился в полицию.
1: Улики налицо, а мужичонка он хлипкий, нервный. Немножко покочевряжется и сам каяться придет. У меня не такие плясали. Помню, один бандитское нападение разыграл. Приезжаем, жена убитая. Он в соседней комнате связанный. Ну, к скляпам во рту. Но я ему и врубил прямо в лоб. Говорю, за что, говорю, гражданин, убили дорогую супругу.
0: В убийстве не в убийстве, а в краже Дэвида обвинили. Сначала ему вообще не поверили. Когда он прямо с порога в участке заявил, что нашел Кубок мира, дежурный сержант посмеялся и сказал, что-то не похоже. Затем попытался предъявить обвинение, но Корбетт в ответ предъявил алиби, и оно подтвердилось. Ну а далее, как в сказке. Хозяину в награду 5000 фунтов купил дом. Питомцу – медаль, звание собака года, годовой запас корма и роль в кино «Шпион с холодным носом», где обыгрывались взаимоотношения спецслужб Великобритании и Советского Союза, по сюжету сборщиком секретной информации был пес, которому в поводок вшили записывающее устройство. Вот этого шпиона и сыграл Пиклз. И, конечно, его пригласили на торжественный банкет по случаю победы сборной Англии на турнире. Первой и за 60 лет все еще единственной. Когда вся команда вышла на балкон отеля поприветствовать болельщиков, один из лидеров команды, легендарный Бобби Мур, поднял на руки Пиклза, которому досталась особенная овация. При этом следует отметить, что подниматься на балкон футболистам и их женам пришлось в лифте, в котором песик пометил территорию. Как вспоминал Дэвид Корбетт, никогда я не видел так много сердитых женщин.
2: Мой сейф и сейфы моих друзей может быть ограблены. Что стоит нажать на нужные кнопки? Ты ведь министр правительства.
3: Я не уверен, Соня, что это дело в моей компетенции.
2: Похоже, ты не вполне понимаешь. Там были фотографии, компрометирующие фотографии. И пленки, на которых ты, Майлз, Аркхарт и другие мои гости, все в банковском сейфе. Но вы все знакомы, и это утешает.
4: Ты что, снимала меня? Ах ты, коварная дрянь!
2: А ты сама невинность. Так что подключай дружков из правительства, все ясно?
0: Увы, финал у этой истории печальный. Пиклз уже через год погиб. Преследовал кошку и задохнулся от собственного поводка. Умер и сообщник похитителя, Бэтчли, назвавшийся Джексоном. Его заказчика, поляка или поляка, так и не нашли. И даже непонятно, кто он. Но есть одно любопытное совпадение. Бэтчли, который пришел на встречу и был задержан полицией, жил недалеко от дома местного криминального авторитета Чарли Ричардсона, которому в то время грозила экстрадиция в Южную Африку, а там ждала неминуемая смертная казнь. Ричардсон согласился ограбить лондонский офис Африканского национального конгресса для Южноафриканского бюро государственной безопасности, которому нужна была дискредитация и отставка премьер-министра Гарольда Уилсона. Но для этого нужны были деньги, которые, по идее, мог принести Кубок мира. Вот только трофей был золотым только внешне. Основной материал совсем другой и стоил всего 60 фунтов. Поняв это, Ричардсон решил от него избавиться. Это только гипотеза, которую никак не подтвердить, но факты. Как и то, что Кубок мира совсем скоро еще похитят, и уже безвозвратно, в 1983 году в Бразилии. Но это уже другая история. А в историю футбольную, чемпионат мира 1966 года, еще раз напомним, вошел как единственный триумф Англии, единственные медали Португалии. Да-да, Криштиану Роналду, в отличие от Эйсебио, призером Мундиаля не был. И единственное попадание в четверку сборной СССР. О наших на Туманном Альбионе 60 лет назад поговорим подробно. И совсем скоро. Выбирайте правильный путь к победе. До встречи.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
4: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
5: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
1: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
6: Хочешь обратиться к мэру, записать ребенка в школу и принять участие в самых злободневных опросах? Воспользуйся такой возможностью на платформе обратной связи. Направить обращение можно любым удобным способом. Через форму на портале госуслуг, с помощью мобильного приложения «Госуслуги решаем вместе», а также на сайте екатеринбург.рф. Екатеринбург. Навигатор твоей лучшей жизни. 16+.
7: Я устал. От напряженного рабочего графика, от необходимости все время что-то решать, от окружающего шума и будничной суеты, от несмолкающей городской какофонии. День за днем мы незаметно становимся заложниками города и его правил. Но я знаю, кто поможет мне стать свободным. 4x4 центр. Оборудование и аксессуары для внедорожников и автомобильного туризма. Стань свободным. Соверши побег из города.
8: Звони 227-5020 или заказывай на 4x4center.ru.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Горный велосипед в отличном состоянии поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Объем незаконных рубок в лесах Свердловской области с начала года снизился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лесной фонд помогает сохранить беспилотные летательные аппараты и космический мониторинг. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, сокращение объема незаконных рубок – это результат системной межведомственной работы. Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов, а в совокупности с применением беспилотников дает нам возможность фиксировать нарушения даже в удаленных точках. На долю черных лесорубов приходится 75% от общего объема незаконной заготовки древесины, еще 25% незаконных рубок совершены лесопользователями. Как отмечает Департамент информполитики региона, жители Свердловской области, заготавливающие древесину для собственных нужд, практически не нарушают законодательство. Сохранение лесного фонда – одна из ключевых задач национального проекта «Экологическое благополучие». Традиционную делегацию федерального правительства на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили организаторы выставки. Председатель правительства осмотрит часть экспозиции и примет участие в главной стратегической сессии «Индустрия-360. Производство без границ». Помимо Мишустина, в состав правительственной делегации войдут первый вице-премьер Денис Мантуров и глава Минпромторга Антон Алиханов. Другие министерства федерального правительства будут представлены заместителями министров. В пленарных сессиях примут участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, президент РСПП Александр Шохин, топ-менеджеры крупнейших компаний Российской Федерации. «Иннопром-2026» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в этом году стала Индонезия. Регистрация участников выставки уже стартовала. Стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке недвижимости в Екатеринбурге за 5 лет выросла на 85%. Это следует из результатов исследования сервиса ЦИАН, который приводит портал Движение.ру. По темпам роста стоимость однушек столица Урала обогнала Москву и Санкт-Петербург, где жилье подорожало на 41% и 61% соответственно. Аналитики подчеркнули, что составили рейтинг на основе расчета покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке площадью 38 квадратных метров на начало июня этого года с первоначальным взносом 20% и ипотекой на срок до 30 лет.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Правительство России направит дополнительно свыше 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Свердловская область получила 54 миллиона рублей. Это третья по размеру сумма среди всех регионов страны. Такая мера поддержки предоставляется инвалидам, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также людям, награжденным знаком, жителю блокадного Ленинграда, жителю осажденного Севастополя, жителю осажденного Сталинграда. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач. Свердловская область – один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В этом году на эти цели выделено 10,5 миллиардов рублей. Хедлайнером Дня молодежи в Свердловской области станет популярный российский исполнитель «Бурито». Праздник пройдет 27 июня в единой концепции «Мечта, гордость, единство». В рамках официальной программы также запланирован региональный форум рабочей молодежи. Центральной площадкой Среднего Урала станет СПКИО имени Маяковского. Зарегистрироваться на праздник Дня молодежи можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс». С программой проведения фестиваля на Среднем Урале можно ознакомиться на сайте деньмолодежи.рф. Напомню также, что с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге будет проходить международный фестиваль молодежи 2026. Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на масштабный молодежный праздник завершена. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Среди российской молодежи по количеству зарегистрировавшихся лидируют Москва и Свердловская область. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил награды екатеринбуржцам, принимавшим активное участие в третьей Всероссийской муниципальной премии «Служение». Открывая встречу, Орлов отметил, что Всероссийская муниципальная премия «Служение» за три года своего существования зарекомендовала себя как настоящий знак качества, выражение глубокой благодарности тем, кто успешно решает насущные проблемы жителей. В этом году на третью премию «Служение» было подано более 61 тысячи заявок. Екатеринбург вошел в число 2200 лучших практик страны, в 12 управленческих решений. Ваши проекты охватывают все аспекты жизни, от заботы о семьях и поддержки ветеранов до развития территории и сохранения культурного наследия. Вы работаете с молодежью, укрепляете межнациональное согласие, поддерживаете гражданские инициативы и развиваете кадровый потенциал, отметил Орлов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Алло, это Розатов. Я хочу дозвониться до твоего сердца на волнах радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте sinaradevelopment.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
8: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссией по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.
9: Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
10: 12 июня в историческом сквере города в 12:00 пройдет масштабный концерт «Хором славим Россию и город». Многотысячный сводный хор из лучших коллективов культуры выступит под аккомпанемент духового оркестра. Прозвучат как песни о регионе, так и частушки о Екатеринбурге создателя «Ночи музыки» Евгения Гринбурга. Исполнит их группа «Топ», а лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин споет 17 лет. Тексты песен будут транслироваться на экране. Присоединиться смогут все желающие. Вход свободный. 0+.
11: В парке Маяковского вас тоже будет ждать большая праздничная программа. Например, на главной сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Дива», а затем музыкальную эстафету подхватит шикарный московский народный хор. Также в программе акция «Вечерка». На территории парка раскинется большая ярмарка. Пройдут мастер-классы по обработке бересты, уральской росписи, макраме, изготовлению текстильной куклы. Гуляние стартует с 12:00. Вход свободный. 0+.
10: Также в День России с 11 до часу состоится большой автопробег ретро-автомобилей. Маршрут пройдет от дома на Октябрьской 1 до стадиона «Юность». В забеге примет участие 14 автомобилей, среди которых легендарные модели отечественного автопрома. ВАЗ-2101, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-М20 «Победа» и другие. Не пропустите эту живую выставку на колесах, позволяющую по полной программе почувствовать дух прошлого десятилетий, когда эти машины еще были частью повседневной жизни нескольких поколений россиян. 0+.
11: Классные мероприятия состоятся и в нашем зоопарке. В 14:00 там пройдет интереснейшая экскурсия «Животные России», которая стартует от комплекса вольеров «Белые медведи» и будет бесплатной. 14:30 в южном павильоне на втором этаже для всех гостей проведут тематическую викторину под названием «От севера до юга. Какие животные обитают в России». Также будут проводиться разного рода активности, но в первую очередь зоопарк порадует своих посетителей своими питомцами, которых насчитывается уже более 1000 особей. Екатеринбург, улица Мамина Сибиряка, 189. Приходите всей семьей. 0+.
10: Для тех, кто хочет отметить День России за городом, на все выходные доменный цех завода Турчининовых-Соломирских в Сысерте примет на себя роль винтажного маркета. В амфитеатре на улице организуют своп, а еще покажут немое кино под живую игру пианистов. Постановки «Аладдин» и «Аленький цветочек». 13 июня проведут фэшн-показ и обучение по фото. Прозвучит настоящая опера в цехе, а известный стилист расскажет о работе художников по костюмам. 14 1 числа пианист Константин Тюлькин представит программу с музыкой Фредерика Шопена. Для вас устроят лекции и кинопоказ о вещах и моде. Все дни будут работать кастом-зона, коллажная мастерская, мастер-классы. В общем, будет очень круто. Гостей ждут с 12 до 20.00 12+.
11: Также 12 июня на Октябрьской площади с 9.00 до часу дня запланирована церемония торжественного построения патриотических, добровольческих, этнокультурных организаций для поднятия государственного флага Российской Федерации в рамках празднования Дня России. Так что приходите, это бесплатно. 0+.
10: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. За 5 месяцев этого года на переездах Свердловской железной дороги зафиксировано более 300 нарушений ПДД водителями автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе СВЖД. Это на треть больше, чем в тот же период 2025 года. Основными причинами ДТП на переездах остаются осознанные нарушения автомобилистами правил дорожного движения. Проезд на запрещающий сигнал светофора, объезд закрытых шлагбаумов. Это может привести к авариям с пострадавшими. В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам сотрудники СВЖД вместе с ГИБДД в Екатеринбурге, Перми и Нижнем Тагиле вышли с разъяснительными акциями на переезды. Каждый год на переездах Свердловской магистрали обновляются и устанавливаются современные предупредительные и заградительные устройства, система освещения, электроснабжение заменяется настил с укладкой резинокордового покрытия. В этом году планируется обновить свыше 140 объектов. Специалисты МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» в период ливневых дождей держат ситуацию с очисткой сетей дождевой канализации на особом контроле. Как рассказал замдиректора предприятия Дмитрий Баронин, сети дождевой канализации в Екатеринбурге находятся полностью в рабочем состоянии, аварийных участков на сегодняшний день не выявлено.
3: ВОИС отвечает за содержание закрытой сети, ее надлежащей работоспособности, но по заявкам мы выезжаем именно на подтопление, связанное с затягиванием решетки дождеприемных колодцев случайным мусором. Это связано с тем, что во время дождя обильного, там, с большой интенсивностью, происходит вымывание где-то с тротуаров, с газонов, и все это устремляется в направлении дождеприемной решетки. То есть на момент, пока она будет не очищена, ограниченный будет проток воды через дождеприемную решетку, соответственно, будет подтопление. То есть на сегодняшний день очень важно содержать, конечно, наши территории в надлежащем виде, горожанам проявлять бдительность и активность в части соблюдения чистоты.
2: Баронин подчеркнул, что очистка сетей дождевой канализации осуществляется круглогодично. В зимний период она менее интенсивна из-за низких температур, а весна и лето – самый активный период очистки. Свердловские пары уже заняли 96% всех доступных слотов на необычных площадках Екатеринбурга для регистрации брака в красивую дату – 26.06.2026. Полностью заняты или близки к заполнению площадки в Театре Мускомедии, музее ИЗО, бизнес-центре Высоцкий, на Екатеринбург-арене, в историческом здании Сбербанка и во дворце бракосочетания Екатеринбурга. Свободными остаются только 3 слота в библиотеке имени Белинского и 2 слота в оздоровительном центре Баденленд. Напомню, 26 июня с 0 часов 1 минуты и до полуночи в Екатеринбурге можно будет бесплатно заключить брак на уникальных и знаковых площадках города. Отмечу, проведение подобных акций соответствует задачам национального проекта «Семья», направленного на поддержку семейных ценностей и укрепление института семьи.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ищу веселых попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали.
0: В Екатеринбурге лето.

0: забыть.
1: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
4: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
9: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Свердловская область вошла в число регионов России, где специалисты зафиксировали превышение нормативов по отдельным химическим показателям питьевой воды. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2025 году. По данным ведомства, содержание натрия превышало гигиенические нормативы в 20,6% исследованных проб питьевой воды, подаваемой населению через централизованные системы водоснабжения. По этому показателю Свердловская область оказалась среди регионов с наиболее высокой долей отклонений. Кроме того, в половине исследованных проб воды в регионе специалисты выявили превышение нормативов по содержанию лития. Половина проб содержит этот опасный для человека элемент. Кроме того, после ряда исследований Свердловская область была отнесена к высокому микробному риску, риску возникновения бактериальных кишечных инфекций, связанных с употреблением питьевой воды. Три многодетные семьи в преддверии Дня России получили в МУГИСО приказы о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, соответствует целям национального проекта «Семья» и инициативы «Десятилетия детства». Земельные участки предоставляются многодетным семьям бесплатно в Свердловской области с 2011 года. В настоящее время 17 900 многодетных семей реализовали свое право на эту меру поддержки. С 2018 семьям в качестве альтернативы предлагается социальная выплата взамен земельного участка. В прошлом году в Свердловской области многодетным семьям предоставили 270 земельных участков и 864 социальные выплаты взамен. В Екатеринбурге на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову ожидают приезд кинорежиссера Никиты Михалкова и секретаря Союза писателей России Владимира Мединского. Об этом пишут СМИ. Торжественная церемония пройдет 16 июня. Участие в ней примут актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, продюсер Сергей Сильянов и его сын Григорий, а также родственники Балабанова. На мероприятие соберутся и уральские рокеры, чьи песни входили во многие фильмы режиссера. Изначально открытие памятника было запланировано на 18 мая, но его перенесли на месяц. Фигура известного кинорежиссера была отлита в Санкт-Петербурге и уже доставлена в Екатеринбург.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 20 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Настика на Город ФМ. Екатеринбург – мой любимый город. Екатеринбург – мой родной город. Екатеринбург, который подарил мне мечту. И я написала здесь свою первую песню. О чем мечтаешь ты?

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
5: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
6: 18+.
7: Вы устали от очков и контактных линз?
8: А так важно видеть мелочи жизни.
7: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
8: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
9: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
11: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
12: Так ли номер один?
13: Да.

Эту мелодию можно угадать не то что с трех нот, с одной, да даже с полуаккорда. Гитара, губная гармошка, хорошее настроение и один из лучших хитов Свердловского, Уральского, да и всего отечественного рока «Готов». Гимн студентов, по мнению многих, умудрившийся стать популярнее «Гаудеамус Игитур». Кульминация любого концерта, когда по-шахрински не подвигать тушками, не зарядиться позитивом, просто невозможно, как невозможно остановиться. В общем, испытываем полный орнастер, как говорят поклонники, авторы, они же таланты, не возражают.

Современное поколение уже не знает или не помнит, или плохо помнит, что такое автобус марки «Икарус». А полвека назад эти венгерские машины составляли основу парка общественного транспорта по всей стране. В конце 70-х был принят единый цвет – золотистая охра, хотя иногда появлялись и по-настоящему оранжевые. По словам Владимира Шахрина, точно вспомнить, как именно был придуман текст песни, сейчас уже сложно. Несомненно одно – именно впечатление от прихода в Свердловск тех самых оранжевых или золотистых «Икарус». Вот цитата. «В то время город был серым, а эти автобусы с их яркой оранжевой окраской и улыбающейся радиаторной решеткой стали чем-то новым и ярким». Так или иначе, годом рождения будущего хита считается 1984, хотя может и 85, а первое исполнение состоялось 20 июня 1986 года, за два дня до 27-летия самого Шахрина, на сцене Свердловского рок-клуба в рамках первого фестиваля, официально творческой мастерской. Вот как это было.

Такого куплета в оригинальном и официальном современном варианте нет. Вместо него поется про балкон, стоя на котором герой будет смотреть на девчонок и немного на парней. Но, сами понимаете, это проба пера. Кстати, о пробе. В самый разгар исполнения на сцене появился главный свердловский битломан и друг группы Леонид Баксанов с той самой бутылкой кефира и тем самым батоном. Предлагал всем, в итоге съел и выпил сам. Тогда же впервые прозвучало и упоминание, отсылка к популярной в то время и появившейся еще в 60-е оранжевой песенке на стихи Григория Горина и Аркадия Арканова, исполненной 8-летней Ирмой Сахадзе. На фестивале рок-клуба тоже не обошлось без женского голоса. В то время вокалисткой Чайфа была Алина, жена басиста Антона Нифантьева.

0: пошел.
1: Спасибо, до свидания. Ребята, мы с удовольствием вам поиграли еще. Но у нас гитара. Ну, смотрите, нам жалко ваши уши.
2: Радио «Город ФМ» благодарит Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные архивные фонограммы и фотографии. Последние доступны в видеоверсии выпуска в нашей группе ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Там же доступны целиком оба проекта «Эта музыка будет вечной» и «Здесь был рок». Студийный вариант «Оранжевого настроения» появился только через 7 лет, в 1993 году, на одноименном альбоме, который был записан всего за один день. Затем вышли «Оранжевое настроение 2», «Оранжевое настроение 4», «Оранжевое настроение 5», а в пандемийный 2020-й и третья часть. Говорят, что оранжевые рубашки команды КВН «Уральские пельмени» и доминирование оранжевого цвета в форме футбольного «Урала» и баскетбольного «УГМК» тоже влияние чайфов. Точно одно. Главным цветом самой группы, да и, пожалуй, всего свердловского рока, стал оранжевый. Тогда же, в июне 86-го, после первого концерта на фестивале, Владимира Шахрина на улице встретили аплодисментами. Первого и единственного. Именно в тот момент все поняли – чайф пойдет далеко. Впрочем, о том, как группа стала главным открытием и сенсацией первого фестиваля, простите, творческой мастерской, мы еще расскажем. А сейчас давайте немного попоем и, как всегда со сцены говорит Шахрин, двинем тушками.

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районные прокуроры Екатеринбурга начали проверку всех перевозчиков в городе после ДТП, которое произошло накануне в центре города. Такое поручение дал прокурор уральской столицы Игорь Горелов. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра, говорит в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорные органы проверят, как проводятся медосмотры водителей. Сотрудники прокуратуры изучат жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей общественного транспорта. Более 160 свердловчан госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции. Пострадавшие от насекомых зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 13 600 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 56 человек, на клещевой боррелиоз 109 человек. С начала этого года за счет регионального бюджета закуплено более 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, более 96 тысяч доз для взрослых и более 103 тысяч для детей. К сегодняшнему дню медиками региона проведено 101 тысяча вакцинаций и 232 128 ревакцинаций. Свердловская область заняла 9-е место в рейтинге регионов по индексу привлекательности для молодежи по итогам прошлого года. Высокая позиция региона стала результатом системной работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Рейтинг подготовило агентство стратегических инициатив. Индекс формировался на основе оценки двух равнозначных аспектов привлекательности региона для молодежи – внутреннего и внешнего. Внутренняя привлекательность отражает мнение молодых людей, проживающих в регионе, об экономике, безопасности, системе образования, инфраструктуре, экологии и здравоохранении. Внешняя привлекательность показывает готовность молодежи из других субъектов РФ переехать в Свердловскую область и оценивается по намерению и факту переезда. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного фестиваля молодежи 2026 в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на международный фестиваль завершена, заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Гость в студии.
1: Добрый день всем, кто на волне 107.6 FM. В прямом эфире программа «Гость в студии». И сегодня у нас даже не гость, а гости, представители культуры и искусства, которые расскажут нам с вами о премьере спектакля-перформанса «Дом будет лян» в креативном кластере L52. Итак, представляю вашему вниманию Ирина Лядова, режиссер постановки и соавтор идеи, Александр Алферьев, автор идеи, автор сценария и актер, и Николай Нечаев, куратор креативного кластера L52. Здравствуйте,
2: дорогие
3: гости. Здравствуйте.
1: Ну что, премьера спектакля будет завтра, 12 июня.
4: Да.
1: В 5 и в 7 вечера.
4: Все верно.
1: Отлично. Адрес, естественно, раз уж L52, так Ленина 52. Давайте коротко о самой идее.
4: Идея, наверное, Ирина расскажет.
2: Идея была масштабировать спектакль Саши, который он сделал несколько лет назад. Это была такая театрализованная экскурсия по дому. И вот Саша Алферьев, поэтому он и автор идеи, и автор литературной конструкции, философ, поэт, вот, и актер этого проекта, он вот родоначальник этой идеи, поэтому ему слово.
5: Вот так мы перекинули друг другу мяч.
1: Эстафетную палочку.
5: На самом деле, в 1923 году...
1: Прекрасно.
5: Велимир Хлебников написал книгу, которая меня вдохновила. В 2023 году я столкнулся в периодическом издании с рекламой 20-х годов, на которой было написано «Готовьтесь, в 23-м году выходят доски судьбы». Меня, конечно, безумно заинтересовало, что же за доски такие. И проведя небольшое исследование, я столкнулся прямо с несколькими текстами Велимира, которые были посвящены его представлением о том, каким должен быть город. То есть этот поэт, он думал не только о новом языке, о том, как о новом мире говорить, в который они все входили тогда, в начале 20 века. Он думал и о том, в каком мире мы будем жить. И он предвидел очень многое из того, с чем мы сейчас столкнулись. И это меня очень сильно зацепило. К тому же круглая дата, 23-й год. И то, что мы стали тогда резидентами креативного кластера L52, мы только вошли тогда в это здание.
4: Только подружились.
5: Только у нас начались какие-то интересные проекты. И мне захотелось соединить эти тексты Хлебникова с тем пространством, в котором я в судьбы оказался.
1: А мы это кто?
5: Мы — это творческое объединение «Шорох», которое сейчас является полноправным партнером креативного кластера L52. То есть мы — это Ольга Еременко, Елена Самойлина, я, художники, музыканты, поэты. То есть у нас прямо совершенно разные творческие направления, где мы коллаборируем, делаем интересные какие-то вещи, в том числе вот перформативного плана, как этот спектакль.
4: Да, ну и все это сейчас базируется в филиале Музея истории Екатеринбурга в креативном кластере L52. Мы, собственно, познакомились с ребятами, приютили, и вот когда я увидел такой проект, Сашин перформанс, подумали, почему бы его не масштабировать, не сделать большим, глобальным и рассказать об этом всем.
1: То есть от первоначальной экскурсии он отличается чем-то принципиально?
4: Конечно, это такая необычная экскурсия, это перформативная экскурсия. Можно сказать, что там не один экскурсовод вводит группу из 15 человек, а целых 60 теперь перформеров рассказывают про историю.
1: Сколько?
4: 60.
1: Куда они там поместились все? Еще толпу за собой ведут.
4: Сейчас Ирина расскажет подробности.
2: Да, это все по двум зданиям, и я считаю, что мы все-таки, моя задача была, когда я подключилась как режиссер и соавтор проекта, из экскурсии это сделать все-таки в спектакль и перформанс. То есть сейчас это мы рассказываем не сколько про здание, сколько про время, про мечтателей того времени и про то, когда идеи стали превращаться в камень, стали застывать и стали разрушительными для самих мечтателей. Но, тем не менее, мы наследники этой культуры, футуристов, конструктивистов. И вот что мы сейчас имеем? Имеем вот этот вот прекрасный дом, который наполняем творчеством и который собирает много людей и творческих, и зрителей. И мне этот проект, конечно, очень интересен. Когда думали, как его масштабировать, Николай предложил вместе с Константином Азановым, они разрабатывали этот проект сотрудникам музея, и администрация очень поддержала это все. Он был просветительский, это его очень важная часть. То есть было больше 10 лекций: конструктивизм танца в архитектуре, в литературе,
4: в кинематографии,
2: дизайне. Да. И были блестящие лекторы приглашены. Это все было осенью. А потом начались 3 лаборатории: сценического искусства, художественная, сценографическая лаборатория и пластическая, которые вот собрали народ. У нас изначально была цель пригласить учащуюся молодежь творческую. Это факультет современного танца гуманитарного университета. Мы давно с ними сотрудничаем. Это тоже наши партнеры. Люди, которые готовы на эксперименты, педагоги прекрасные. И колледж культуры, Свердловский колледж культуры, с которым мы тоже давно в хороших таких творческих отношениях. И они, и педагоги согласились в творческий, в учебный план это все включить. И это, мне кажется, дало очень прекрасные результаты, потому что ребята вот семестр свой, они жили со стихами футуристов, с музыкой футуристов, и мы вот искали язык, и теперь это большое такое, ну, шоу я не люблю это слово, перформативное действие.
1: Это некий иммерсивный спектакль,
2: да.
1: Верно?
2: Да.
1: То есть зрители, они задействованы в происходящем.
2: Но они на самом деле не в активной позиции, они наблюдатели, просто они часть пространства, да, то есть у нас начинается действие уже на крыльце, когда вывешивается вот эта вывеска «Дом будет лян». Они как бы... нету четвертой стены, они вот в непосредственной близости и могут, как бы располагаются в пространстве. Зритель не сидит, то есть он практически нет возможности сидеть у него.
4: Все время приходится передвигаться, потому что большие пространства и действия происходят практически по всему кластеру в разных частях.
1: Что вам активные жители нужны.
5: Разумеется, и сам спектакль, сам сценарий был построен таким образом, чтобы действие шло одновременно на нескольких площадках. То есть зрители не всей большой... Они меняют... они собирают свой спектакль, каждый зритель собирает свой спектакль как конструктор.
1: Так, то и есть что он это решает, за точки тогда?
5: Это ключевое... То есть здание, несмотря на то, что мы отошли от первоначальной идеи перформативной экскурсии. Она с самого начала была не совсем экскурсия, это была такая театрализованная экскурсия, да, то есть где здание играло главную роль. Тем не менее, здание продолжило, то есть осталось одним из действующих лиц этого спектакля. И основные ключевые точки — это, разумеется, вестибюль, где здание принимает людей. Это лестница, как вертикальная связь межэтажей. Вот. Это прекрасный двусветный зал, это гордость кластера.
4: Жемчужина.
5: Одна из жемчужин конструктивизма, на самом деле, сохранной на 100% в данный момент после реставрации, да. Интерьером. То есть это чуть ли не последний конструктивистский интерьер, который сохранился вот так на 100%. То есть это, ну, это стоит просто ради этого хотя бы сходить, посмотреть на наш прекрасный зал.
2: И это еще здание на Бажова. То есть это у нас же 2 здания через переход. И на Бажова у нас целая выставка «Наука в большом городе». И там вот эта площадка, где танцоры у нас действуют и показывают свой перформанс.
4: Я вижу не совсем понимание. Здание одно, здание второе. Я сейчас объясню. На самом деле этот... Дом Ленина 52 — это большой комплекс зданий. Он состоит из нескольких корпусов. В простонародье он называется «Дом расческа» за счет того, что у него есть такие выступы, как в гребне, как в расческе. Ну и, собственно, ребят, когда рассказывают, у нас там даже несколько входов-выходов в помещение. Они, ну, то есть это все одно здание, одно помещение, но в нем есть деление на некоторые корпуса. И вот поэтому ребята говорят в одном здании, во втором здании. Это значит в разных корпусах. Но все это соединяется большими переходами. И до сих пор на самом деле переходы сохранены, и можно пройти внутри помещения целый квартал практически.
1: Так, а что включает в себя спектакль? На чем основывается? Какая литература? Вот мы уже упомянули
5: Велимира Хлебникова. Да, это тексты футуристов, это Хлебников.

0: был такой изначально спор. Саша философ, и он, у него большой багаж знаний, а мы иногда, когда много знаем, нам кажется, что все это знают. Вот. И Саша сосредоточен был на Хлебникове, а я говорила, Хлебникова никто не знает. Саша очень обижался, говорил, это не так, а я говорю, это так. И поэтому настояла, чтобы был Маяковский, а Маяковский считал себя учеником Хлебникова, и, по сути, на самом деле, мне кажется, благодаря Маяковскому Хлебников-то и известен, потому что он как бы проводник к его творчеству, но это мое мнение. И поэтому у нас есть фигура Маяковского. Она немножко пародийная, он у нас смешной такой, такой немножко нелепый. И вообще вот этот момент иронии мне было важно, чтобы был в спектакле, да. Это подключает и зрителя, и Маяковский на него реагирует. Тем более у Маяковского есть стихи, он был в 28-м году в нашем городе, он видел этот строящийся город, у него стихи под названием «Свердловск», и это мы все используем в нашем спектакле, и мне кажется, это подключает очень зрителя. Плюс мы используем интервью, собранные нашим НИЦом, научным отделом музея, которые с жильцами этого дома. И они у нас как раз такие прошлицы, те люди, которые прошлого. И ребята тоже их озвучивают, эти интервью. Это как раз происходит совсем вот прям в комнатках, когда они могут задать вопросы, когда вот эти вот персонажи, жильцы прям беседуют. Говорит, а вы знаете, в какие мы игры играем, а вы в какие игры играли? И вот на основе интервью вот идет вот такая беседа. Вот. А вообще, ну вот «Дом будет лян» — это люди будущего, есть люди прошлого,
1: прошлицы. А вот это вы нам расскажите очень подробно, но после рекламы.
0: Хорошо.
2: Реклама на 107,6.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Правильная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: 18+.
7: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
8: Мне? Слабо на роликах? Ха, а давай.
9: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
10: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте profilaktika.ru.
11: Я устал. От напряженного рабочего графика, от необходимости все время что-то решать, от окружающего шума и будничной суеты, от несмолкающей городской какофонии. День за днем мы незаметно становимся заложниками города и его правил. Но я знаю, кто поможет мне стать свободным. 4x4 центр. Оборудование и аксессуары для внедорожников и автомобильного туризма. Стань свободным. Соверши побег из города.
12: Звони 227-5020 или заказывай на 4x4центр.ру.
6: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В прямом эфире продолжается программа «Гость в студии». Сегодня мы говорим о премьере спектакля-перформанса «Дом будет лян» в креативном кластере L52. И мы остановились на том, на самом термине, да, «будет ляне». Что же это такое? Или кто?
1: Ну, Ирина.
2: Ну, это герои произведений Хлебникова. Это люди будущего. И он разделяет «будет ляне» и «прошлицы», и «люди прошлого». Но будущее, оно за «будет лянами».
0: Как-то обзывательски «прошлица» звучит.
3: Примерно для того и был придуман этот термин. То есть в 1913 году, когда Велимир пишет книгу «Дома и люди», он вводит этот термин впервые, по-моему. То есть, может быть, немножко раньше еще вводит, но мне впервые попался в этой книге. «Дом будет ляне» — это те люди, которые придут на смену тому поколению, которое жило вместе с Хлебниковым. То есть он даже себя уже считал «будет лянином». Человеком, который ориентирован в будущее, человеком, который строит новый мир, вот, а не закостенел и не живет вот этим корнем в прошлом. Вот, эти прошлицы — это люди, которые противостоят и мешают новаторским идеям. Сквозь них, собственно говоря, вот их и призывал впоследствии Маяковский сбросить с корабля современности.
4: Здесь мы как раз и касаемся

0: авангарда в целом. Да. У нас ведь конструктивистский это... памятник, и, собственно, конструктивизм — это раздел авангарда. А здесь как раз слово творчество, когда образуются новые слова, будет ляне, прошлицы и все остальное, это как раз разрушаем старое и создаем что-то новое, прекрасное, красивое.
1: И вот этот дом коммуна, это был, в общем-то, мечтой и тем,
2: да,
1: что...
2: Дом коммуна, это тот самый дом по адресу Элпис, Ленина, да. 52, который теперь креативный кластер L52. В народе дом расческа, дом гребенка.
0: Да-да-да.
2: И это все комплекс зданий, который вообще-то составляет одно. То есть визуально их как будто несколько.
1: Да, мечта, воплощенная, вот эта революционная в архитектуре.
2: Почему коммуна-то?
1: Потому что там все вместе живут огромным коллективом. Там нету индивидуальных кухонь, там общие всякие прачечные, да. Все
2: общежитие, в общем.
0: Нет, смотрите, обобщисленные территории. Ну что вы, общежитие? Смотрите,
2: это потом превратилось в общежитие.
0: Сейчас у нас в городе есть аналог. Это вот Тихвин, например. Там есть места, где жильцы живут.
2: Там тоже кухонь нет?
0: Нет, ну это современный уже взгляд, где есть и санузлы, и кухни. А в то время это был передовой взгляд такой. И там параллельно сразу же и прачечные были, и столовые. Люди должны были не индивидуально общаться у себя на кухне, а вместе общественный прием пищи общий.
2: То есть они заводчане были? Кто там жил?
0: Да.
3: Это были строители города. То есть этот дом принадлежал... тресту Госпромтяж Урала. Это тот трест, который осуществлял строительство Большого Свердловска. Вот. И это были инженеры, это были специалисты. То есть, ну, там совершенно разная публика была.
2: А зачем вот эти сложности? Удобство на улице, вода из колонок. Насколько мне известно, было именно так в те годы. 30-е, да? 20-30-е.
0: Это было из-за неустроенности, еще не до конца проработанного.
3: Как раз в самом доме все это преодолели.
1: Да, это все было.
3: Это было
2: то есть сами, да, жильцы, которые там жили, ну,
1: это было все в проект.
0: Построено, да.
1: Был, и санузлы были, и кухни, просто они были не в каждой комнате, да, они были на коридор, коридорная система. Но были двухуровневые квартиры для, и есть они, для инженеров.
3: Элиты, да, для инженеров, где были
1: люди,
3: туалеты.
1: Которые ехали в большом количестве из деревень, они этому были рады на самом деле. Это было тоже благами. Вот, и поэтому, в общем-то, единственное, что быстро все это строило, если почитать вот статью «Правды» 36-го года «Архитектурные уродцы», претензия журналиста была к тому, что еще не достроили, а уже люди живут, и это уже начинает все рушиться, потому что качество плохое, потому что вот его не устраивала ни красота зданий. Они же такие очень геометричные, без лишних прикрас.
0: Без
2: вензелей.
0: Да.
2: Без
1: колонн. А потом нужны были вензеля, и сейчас есть и вензеля, и колонны. Они потом были налеплены вот в этом вестибюле, в котором все начинается. Вот, то есть это же и так такая история архитектуры, и вот когда это все начало, все эти идеи начали сворачиваться, и все это превратилось в коммуналку в итоге.
0: На самом деле, вот почему без вензелей и объясняется в перформансе.
2: Вот я хотела,
0: потому что, люди будущего, будет ляни, они смотрят на город не снизу вверх, как мы с вами привыкли, а сверху вниз. Они. И если посмотреть сверху...
3: Прихорашивайте ваши крыши, говорит Хлебников.
2: И что там с крышами так и стало?
3: Ну, потому что нужно изменить точку зрения. Нужно перестать смотреть на дом, как на фасад. Нужно начать смотреть на город, как на жилье.
2: Это сейчас очень хорошо вяжется с современной эстетикой.
3: Да, в том-то и дело, что вот то, что говорил Хлебников в 13-м году, невероятно пересекается с современными градостроительными концепциями. Это очень актуально. Ведь и дом, когда мы говорим, что там не было кухонь, там была общая фабрика, кухня. Вы могли заказать себе на квартиру еду, как сейчас заказываете у доставщика.
2: Потрясающе.
3: Понимаете?
0: А это какие годы? 30-е
3: годы. Это 30-е годы. Вы могли, не снимая халат и тапочки, отвезти ребенка в детский сад, выйдя из своей квартиры, и отведя его в детский сад по коридору, зайти в массажный кабинет, сделать массажик, зайти к цирюльнику подстричься и отнести...
2: Какие прогрессивные были люди.
0: Понимаете? И более того, я вам скажу, что уже в то время в подвале были запроектированы места для велосипедов, велопарковки.
3: То есть, чего нет сейчас в современных многих домах.
2: Да. Вот. И вот обо всем об этом зрители узнают в перформансе, в спектакле?
3: В том числе и об этом. Но на самом деле и о многом другом, потому что есть части спектакля, которые погружают, например, в такой, можно сказать, в трансовый опыт, связанный с новоязом, с новым языком, mm-hmm. да, где хор на лестничной клетке в очень...
0: Прямо здесь и сейчас,
3: да, прямо здесь
0: занимается
3: сейчас, да,
0: словотворчеством, формирует из звуков слова.
3: Да.
2: А мы с ними знакомы, с этими словами? Или это вот действительно какие-то...
1: Это иногда набор звуков.
3: Это иногда набор звуков, которые Хлебников, например, то есть там, например, на лестнице у нас... вы с этим столкнетесь в спектакле. Давайте не будем открывать все
2: тайны. Хорошо, это слишком... Вам не кажется, что это слишком прогрессивно?
1: А мантры, которые сейчас звучат везде?
3: Это на самом деле работает. То есть никто не уходит с ощущением, а что это было? Вот.
2: Ну, то есть это как-то эмоционально захватывает?
3: Конечно, конечно.
0: Ну, 60 человек.
3: Далеко не все знают английский язык, но почти все слушают английскую музыку.
1: Ну и на самом деле спектакль сопровождают комментарии, которые разъясняют суть происходящего, потому что мне, например, я не тот режиссер, который делает спектакли, которые не ясны, которые надо расшифровывать. Я все-таки, учитывая... Тут, на самом деле, это причина в том, что у нас просветительский проект, и нам важно откомментировать, чтобы это было все-таки понятно, и люди могли зацепиться, если их заинтересовало, прийти и посмотреть это дома, поизучать еще. Вот. И здесь, на самом деле, мы каждая группа заходила, мы что-то новое для себя узнавали. Но это вообще мне очень нравится проект, который расширяет горизонты моего познания и тех людей, которые заходят в этот проект. Потому что я сейчас хочу рассказать про команду. Вот, например, педагог Анастасия Миронова из факультета современного танца, она со своим первым курсом, они вот искали вот эти вот индастриал, пластику, конвейер, когда у них тема научной организации труда, НТР, которая была в 20-е годы на текстах Гастева. И мы эти пачку ордеров, сейчас даже не буду расшифровывать, приходите, послушайте, у нас это произносит голос Алисы на индастриал музыку. А ребята прекрасно двигаются в костюмах, которые разрабатывала Мила Орлова на основе эскизов Степанова и Поповой, которые были в 20-е годы 20 века. То есть это такой, получилось, яркий перформанс танцевальный, который ребята реализуют в контексте выставки «Наука в большом городе» в здании Набожова. Ребята, которые колледж культуры, это молодые совсем ребята, 17-18 лет. Что такое футуристы, когда они первый раз начали читать их стихи, им было очень сложно. Они же читают сейчас с телефонов, а это сложный язык. Но они молодцы, они продрались сквозь это вместе с педагогом своим Людмилой Григорьевной Вершининой.
3: Безупречно талантливые ребята, огромное
1: спасибо.
3: Да,
1: очень
3: спасибо.
1: Работоспособные, и надо сказать, что, мне кажется, им нравится то, что сейчас получается. Да. Вот, у нас прям хор, целый курс, это хор, который вот эту поэзию Хлебникова озвучивает, и они же озвучивают интервью про Шлицов. То есть тоже вот это для них это прям дополнительное образование, они что-то сейчас про это знают, они знают, что была газета «Правда», что была Уральская область, что были вот эти названия, у них глаз горит. Потом академический хор «Ленина 52», Ангелина Джунь делала сама музыкальное оформление тоже на стихи Хлебникова, и эти композиции хора звучат, и хор тоже подключился, видно, что им интересно все это. А это горожане, которые ходят, занимаются, они уже прям профессионально занимаются, не первый год, очень большие сложные произведения берут, и вот они тоже в этом участвуют со своими голосами, а в финале у нас звучит даже живая музыка. Екатерина Лахтина приглашает музыкантов, там саксофон, барабаны, фортепиано. И в финальной сцене у нас все 60 участников сходятся внизу, а зритель прям со второго этажа наблюдает. И это такая прямо... у нас становится много.
0: Масштабная сцена.
1: Да, больше 100 человек в зале. И все такие... Ну, специально выстраивается очень такая красивая, яркая картинка, которая вот наполняет этот прекрасный, светлый, деревянный стеклянный зал, в котором очень здорово звучат голоса и музыка. В общем, нам самим нравится то, что получилось. Приходите.
2: А для кого тогда спектакль-то в итоге?
0: А, вообще, как вы себе описываете? Вообще весь проект, он просветительский. Он для всех наших горожан и гостей города, конечно же, который рассказывает об культуре авангарда, конструктивизма, о нашем здании, о нашем родном городе, где построено это конструктивистское здание, этот памятник архитектуры. У нас ведь сейчас город, он это столица конструктивизма,
2: да.
0: Правильно?
2: Мы еще держимся.
0: Да-да-да.
1: Пока. Для всех любознательных, кто интересуется историей и города, и страны, и культурными явлениями. И более того, вот у нас прошли лекции осенью, было битком, люди приходили, причем разные люди приходили. Про танец, слушайте, одна. Мы прямо просто анкетирование делаем. Вот у нас Константин Изанов, наш руководитель проекта, вместе с Колей, Коля всегда рассказывает про кластер, а Костя потом делает анкетирование.
0: И анализирует.
1: Две трети приходящих впервые приходят в креативный кластер, и их интересуют прям специфические темы, но потом они узнают еще больше, что здесь есть такие темы, что будет спектакль. И вот у нас был пилотный, на самом деле, показ на Ночь музеев. Проблем не было абсолютно. Пришли зрители, они покупают билет в музей, входной билет, на сам спектакль он бесплатно. Вот, потому что это грантовский
2: сейчас
1: проект.
2: Сейчас такая же практика?
1: Да, такая же. То есть и... Сейчас тоже вот я знаю, что регистрация закончена уже на спектакль на завтрашний.
2: Вот так. А мы все приглашаем.
1: Но у нас будет еще осенью показан.
3: Осенью показы еще будут обязательно.
2: А вот вы об этом сейчас обязательно расскажете, но у меня перед рекламой еще такой вопрос. Если у вас 60 человек задействовано в самом перформансе, то сколько же зрителей-то вместит?
1: 60.
2: А, вот так. 60 на 60.
3: И все вместе они встречаются только на финальной точке.
0: Каждому зрителю своего перформера.
1: Да, прекрасный лозунг.
2: И мы таки прервемся тогда на новости и вернемся в студию.
4: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. Город FM. На 107,6. Новости на Город FM.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области проверят, как автотранспортные предприятия соблюдают закон при проведении предрейсовых осмотров водителей и техосмотра машин. Об этом распорядился губернатор Денис Паслер после ДТП в Екатеринбурге, унесшего жизни ребенка и троих взрослых. Трагедия произошла накануне вечером на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Автобус 81-го маршрута на высокой скорости выехал на перекресток, врезался в кроссовер, а потом сбил стоявших на тротуаре пешеходов. Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что в центре города всегда интенсивное движение транспорта и пешеходов, поэтому необходимо соблюдать все правила дорожного движения и сохранять бдительность вне зависимости от способа передвижения. К другим темам. В Москве прошел итоговый отчетно-программный форум «Единой России». В его рамках прошло несколько круглых столов по различным направлениям, участники которых выработали предложения в народную программу партии. Так, в Екатеринбурге предложили создать образовательную программу для участников СВО «Время мастеров», которая позволит героям получить новую профессию, а следовательно и новую работу. Кроме того, на форуме поддержали предложение расширить возможности участия малых городов в федеральной программе формирования комфортной городской среды, реализовав в следующие 5 лет не менее 1600 проектов благоустройства. Напомню, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал в феврале на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Екатеринбурге. Партия провела аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчиталось о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Современный спортивный комплекс откроется в микрорайоне Кольцово уже в июне текущего года. Он возведен на территории школы номер 92, но будет доступен для всех желающих заниматься спортом. Таким образом, городские власти продолжают работать над развитием социальной и спортивной инфраструктуры микрорайона. В новом здании разместятся 2 спортзала. Основной зал площадью 670 квадратных метров и малый на втором этаже площадью 160 квадратных метров. Одновременно урок физкультуры здесь может проходить для 2 классов сразу. Вместимость залов 50 человек. Также также здесь разместится трансформируемая баскетбольная площадка. Будет предусмотрено хранилище для лыж, оборудованы тренерские и раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек на 20 человек каждая. Как отметила директор департамента образования Елена Кириченко, благодаря поддержке главы Екатеринбурга Алексея Орлова в микрорайоне реализуется уникальный пилотный проект. Такая технология возведения спортивных залов может транслироваться в будущем для других объектов образования и спорта.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: на Город ФМ. В прямом эфире программа «Гость в студии». Сегодня у нас три замечательных гостя рассказывают нам про проект «Дом будет Лян» в креативном кластере L52. Давайте мы завершим тему самого вот этого перформанса. Какая жизнь у проекта дальше?
1: Впереди у нас еще 8 показов этого перформанса, и поэтому не переживайте, если завтра кто-то не попадет из зрителей, из посетителей, у нас впереди вся осень. Главное подписаться на наши соцсети и следить за новостями. Мы обязательно расскажем, когда снова появится.
0: То есть периодичность пока неизвестна? Ну, как часто?
1: Каждый месяц. Да, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
2: Просто студенты уедут на каникулы, а у нас их много.
0: Так. Да. А еще такой, знаете, вопрос. Вот вы говорили про то, что разные площадки задействованы. В этот момент, в самого перформанса, все остальное работать, получается, не будет?
1: Как не будет? У нас в этом и заключается работа, что у нас это же экскурсия прям. То есть перформативная экскурсия. Все работает в целом. Поэтому и в «Ночь музеев» так и было, что у нас параллельно шли экскурсии по экспозициям, и они прерывались, останавливались, проходила часть перформанса, то есть какой-то отрывочек показывался, и экскурсии дальше продолжались.
2: Ну, просто экскурсоводы предупреждают, что вы как бы параллельно идет вот это действие, и вы можете быть его свидетелем. Но люди, которые приходят на спектакль, они его полностью видят, а люди, которые оказались в это время в выставочном пространстве, они просто это наблюдают, ну, и понимают, что
3: кусочек.
2: Происходит какая-то интересная движуха сейчас.
0: Так, хорошо. Значит, в этом году еще 8 показов.
1: Да.
0: А вообще, какая дальнейшая жизнь?
1: Ой, дальнейшая жизнь.
0: Ну, то есть, будет ли еще этот конкретный вот этот спектакль горожанам представляться?
1: Ну, если будут писать письма и просить повторить, мы обязательно это сделаем.
0: Мы пишем.
1: Да, пишите, пожалуйста, в администрацию музея истории Екатеринбурга, пишите.
0: А сколько длится спектакль?
1: Он длится
0: час десять,
1: но, возможно, поскольку большие пространства нужно проходить, у нас может быть еще 10
0: задержка.
1: Минут. Да.
2: Нет, он предполагался. Нет, он предполагался. И за тайминг, отвечаю я, он предполагался в час, но вот час десять за счет переходов. Да. Но вот такого активного действия это час.
0: Мы просто столько времени говорим, что это перформанс, а сюжет-то есть.
2: Конечно.
1: Это история дома, история страны и история авангарда.
3: Там на самом деле переплетены, да, история дома, история страны, история авангарда, и все это на фоне, в том числе, жизни пунктиром
1: творческих людей,
3: людей,
1: да, поэтов.
3: Да,
1: поэтов.
2: Но вообще для меня этот спектакль про идею, про мечту, которая должна была бы воплощалась в творчестве, в стихах, в литературе, в камне, но потом, как любая, это исторический процесс, когда бурлит хаос, и это и революция, и гражданская война, но потом это все начинает лава, это застывать, и мечтатели уступают место застывшим формам, да, разными путями. Кто-то погибает, кто-то сам уходит, кто-то превращается в орудие государства. Но
3: кто-то
2: тем не
3: превращается
2: менее,
3: в памятник.
2: А потом, да, а потом все равно процесс захватывает, и снова это место становится местом для творчества. Ну, то есть это такой часть нашего процесса. Но рады мы этому или нет, но это вот такая вот наша история. Такая жизнь, да.
0: Раз уж про памятники мы заговорили, да. Памятник, таки конструктивизма у нас все-таки. Давайте мы еще немножечко затронем историю этих домов и того, что сейчас, да, там реализуется. Вернее, этого дома.
1: Да, смотрите, на самом деле история начинается где-то конец 30-х годов, 36-й год. Это большой комплекс, он не мог одновременно весь достроиться, он достраивался как раз к этому времени. И после этого только вроде бы началось существование дома коммуны, вот как его планировали, но потом наступил 41-й год, и к нам в Свердловск было много эвакуированных. И все эти люди, они занимают любое свободное пространство в доме коммуны. Поэтому даже обобщисленные территории, они стали жильем и такой гостевой для гостей из Москвы, из Петербурга,
3: Из
1: Центральной России, да. Через какое-то время там селится уже после войны, селится поликлиника. Иену долго-долго и счастливо там живет. Да. И вот двусветный зал, который там большой у нас, жемчужина кластера L52, он становится кабинетом физиотерапии. На самом деле мы его между собой так до сих пор называем. Зал физиотерапии. Потому что, ну, это очень актуально сейчас. Арт-терапия, иглотерапия, все это вместе. И арт-терапия у нас проходит в зале физиотерапии.
0: Так. Жемчужиной вашего кластера это все стало когда? В 20-х уже,
1: да,
0: когда?
1: Не буду врать, честно говоря, потому что я не с самого начала был руководителем кластера.
0: И вот там
1: году.
0: Была больница. Я там просто к тому, больница, да, что сейчас это учреждение культуры. Как вам удалось и что преобразовать там?
1: Музей истории Екатеринбурга решил создать креативный кластер. Ну, это, опять же, авангард экономики нашей современной. Креативные кластеры, они везде распространялись и сюда тоже пришли, в дом коммуну. И, собственно, работа закипела, появились новые партнеры, творческое объединение «Шорох», информационный центр атомной энергетики, который тоже является партнером, и добровольческие движения разные. Все это у нас объединено под одной крышей.
2: Резиденты.
1: Все это партнеры, которые вместе творят. И у меня даже есть раздел такой «Творцы». Театралы, музыканты, художники и такое подразделение, как IQ-креаторы.
0: Ой, это что-то новенькое?
1: Да, это вот как раз информационный центр атомной энергетики, я их отношу к IQ-креаторам. Это те люди, которые популяризируют науку.
0: И какие, например, тогда проекты сегодня реализуются у вас в креативном кластере?
2: А еще надо не забывать, что там еще и выставочное пространство. Сейчас вот новая выставка про рок, да. Голодовая авангарда, и наука в большом городе. То есть еще и музей, и еще и научная деятельность, да, тоже кипит.
1: Вообще мы существуем на стыке науки и искусства. И в задачи в наши входит это поиск современного авангарда. Что может сейчас считаться авангардом?
2: На самом деле...
1: Я всем задаю, чтобы мне интересно собирать мнение, кто что сейчас считает.
2: А вообще, на самом деле, это не первый проект, где участвуют сразу много резидентов и коллективов. Вот сама Дом коммуны и Николай, он сразу, как бы каждый занимается своим творчеством, да, театр делает свои спектакли, хор свою программу, но у нас сейчас последние 2 года появилась традиция, мы раз в полугодие делаем общий проект. Вот в том году юбилейный перформанс тоже для музея, мы делали с помощью тоже большой команды, и хор, и танцоры, и инклюзивная организация «Про добро». В общем, это здорово, когда люди... Это вот обмен энергией, творчеством, и это сближает, это позволяет видеть друг друга. И это так, мне кажется, важно в сегодняшнем дне, и очень классно ложится в концепцию самого
3: коллективное
2: дома.
3: Коллективное творческое дело.
1: Да. В общем, в этом участвуют многие партнеры, которые у нас являются как бы резидентами, и волонтерское движение «Про добро», и информационный центр атомной энергетики. В общем, все мы существуем в доме коммуни и продолжаем эти традиции коммунального существования.
3: Это новые коммунарские отношения.
2: Коммунарских отношений, да, не коммунальных, а коммунарных. Это супер важно, потому что коммунальные отношения, они могут быть конфликтными. Это когда бьются за территории на общих, а коммунарские — это про братские отношения.
3: Когда делают что-то вместе. Вот мы тоже, мы не упомянули, на самом деле, сценографию спектакля, что это было бы важно, потому что... Оформление спектакля, то есть понятно, что был главный художник, да, то есть вот Ольга Еременко, был художник по костюмам
2: Мила
3: Орлова, вот. Но немалое значение в оформлении спектакля сыграли сами горожане, благодаря тем мастерским, которые мы внутри гранта проводили, люди приходили и делали сами декорации. И эти декорации можно посмотреть, то есть прийти и посмотреть, да, то есть...
2: Они вписаны в пространство, они действительно очень интересны, и это тоже важно. То есть, когда...
3: сам концепт оформления спектакля, он связан тоже напрямую с авангардом, то есть это конструктивизмом, это самонапряженные конструкции, минимальные поверхности, то есть мы не будем раскрывать, приходите, посмотрите, ознакомьтесь.
0: Хорошо, но я правильно понимаю, что на завтра билетов уже нет?
3: К сожалению.
0: Так, давайте тогда на что-то ближайшее, очень коротко и быстро пригласим, что еще будет в кластере.
1: Что еще? Сегодня вот есть билеты, будет лекция Артема Коробкина в рамках проекта «Херинг Клаб». В общем, всех приглашаем. Он рассказывает про историю разных стран. То есть можно послушать и про географию. В общем, можно послушать, прийти посмотреть. И еще есть проекты театральных
2: платформ. Да, я хочу рассказать, потому что у нас будет тоже премьера 17 июня на основе автобиографической прозы Николая Никонова. Улица у нас его есть, да, и около кинотеатра «Космос». Будет «Солнышко в березах». Это про довоенное время, детство, взросление. И мы сотрудничаем вместе с семьей Никонова, с его дочерью. Поэтому это такой тоже важный для нас проект в рамках музея, реализованных совместно с Открытым студийным театром.
1: Да, слушайте, сейчас прислушались и вспомнили, где находится улица Никонова у нас в Екатеринбурге.
0: Спасибо вам большое, дорогие гости. Вам успехов, аншлагов. И спасибо, что были с нами. Впереди на 107.6 в 13.00 программа «Ваша недвижимость». В 14.00 Екатеринбург в галстуках, а в 17.00 екатеринбургский тест-драйв. Оставайтесь на Город-ФМ.
2: Спасибо.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Хочешь обратиться к мэру, записать ребенка в школу и принять участие в самых злободневных опросах? Воспользуйся такой возможностью на платформе обратной связи. Направить обращение можно любым удобным способом. Через форму на портале госуслуг, с помощью мобильного приложения «Госуслуги решаем вместе», а также на сайте екатеринбург.рф. Екатеринбург. Навигатор твоей лучшей жизни. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Задумали построить загородный дом? Первый вопрос, который надо решить – на каком фундаменте он будет стоять?
3: Если вы выбрали бетонный фундамент, не забудьте защитить его от грунтовых вод. Для этого нужна надежная гидроизоляция, ведь от нее будет зависеть не только прочность фундамента, но и микроклимат в доме. А еще затраты на отопление. Обогрев влажного помещения требует больше энергии и обходится значительно дороже. Чтобы без особых усилий обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента на ближайшие 100 лет, можно использовать добавку в бетон «Пенетрон Адмикс». Это действительно просто. Смесь «Пенетрон Адмикс» разбавляют водой и добавляют в бетонный раствор. После перемешивания гидротехнический бетон с эффектом самозалечивания трещин готов. А еще бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» можно заказать на бетонном заводе. При этом убедиться, что смесь добавлена в раствор, очень просто. Специальный пигмент «Адмиксы» придаст раствору зеленоватый оттенок. Важно помнить, что на этапе строительства сделать качественную и надежную гидроизоляцию проще, дешевле и быстрее. Опыт применения добавки «Пенетрон Адмикс» на самых разных объектах это доказал. В Екатеринбурге «Пенетрон Адмикс» применяли при возведении жилых комплексов «Клевер Парк», «Московский квартал», «Ботаника», «Светлый», «Макаровский», «Эверест» и многих других. К этому списку можно добавить сотни фундаментов частных домов. Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс». Просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга окажут помощь родственникам погибших и пострадавших в ДТП, которое произошло накануне на перекрестке 8 марта Малышева. Это заявил глава города Алексей Орлов. В нашем городе произошла трагедия. В результате ДТП на перекрестке 8 марта Малышева с участием пассажирского автобуса частного перевозчика погибли 4 человека. Один из них ребенок, еще трое госпитализированы. Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших, написал Орлов в своих соцсетях. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременному прохождению техосмотра транспортных средств. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий в Екатеринбурге по итогам 2025 года составила около 116 тысяч рублей. Об этом на коллегии администрации города сообщил директор департамента экономики Алексей Придеин. По его словам, в среднем и крупном бизнесе занято около 400 тысяч рабочих. Кадровый дефицит составляет около 12 тысяч человек. В целом, Придеин отметил, что экономика города перешла в статус сдержанного роста. По итогам 2025 года оборот предприятий составил более 5 триллионов рублей. Это лучшие темпы по региону и России. Прибыль крупных и средних организаций в прошлом году более 400 миллиардов рублей, сказал Придеин. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город демонстрирует развитие. Нам необходимо добиваться ускорения темпов роста экономики, подчеркнул он. В Екатеринбурге более 20 тысяч жителей накопили задолженность за электроэнергию на общую сумму 90 миллионов рублей. Екатеринбург-энергосбыт призвал жителей погасить долги и ежемесячно оплачивать счета за поставленный ресурс. Взысканию долгов в принудительном порядке всегда предшествует комплекс информационно-предупредительных мер, который применяет гарантирующий поставщик электроэнергии. Это направление СМС и e-mail уведомлений с просьбой внести оплату живой и автоматический обзвон уведомлений об ограничении подачи электроэнергии, после получения которого у неплательщиков есть еще 20 дней на погашение задолженности. Клиентам, которые довели ситуацию до отключения ресурса, помимо полной оплаты долга, также придется возместить расходы на отключение и подключение. Такой порядок установлен законодательством. Компания планирует провести ограничение подачи электроэнергии таким должникам в июне этого года.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Ваша недвижимость.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Запредельно полезная передача «Ваша недвижимость», а особенно полезна она для тех, кто планирует покупку недвижимости или как-то мечтает о ней, все время откладывает. Мы тут всяческими способами, значит, мотивируем вас и рассказываем какие-то секреты, лайфхаки, делаем различные озарения, чтобы вам было понятно, комфортно и удобно все это дело совершать. Приходят к нам всегда крутые эксперты, рассказывают о своих делах, о своих взглядах на ситуацию на рынке недвижимости в Екатеринбурге. В общем, всегда это все очень увлекательно, поэтому присоединяйтесь к нам. Мы прямо сейчас в прямом эфире. У нас есть наш мессенджер +7 99 15 15 176. С удовольствием прочитаю ваши вопросы, если они у вас, конечно, будут. Можно также дозвониться 227 107 6. Нас можно также не только слушать, но и смотреть. Для этого надо добавиться в группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». А там мы вещаем тоже в рамках режима онлайн. Ну, если вы не успеете послушать нашу сегодняшнюю беседу, то ищите там же в группе ВКонтакте нас в повторе. Сегодня у нас в гостях невероятно интересный человек Тимур Сурматов, коммерческий директор девелоперской компании «Разум». Человек, ну, как я откопал, значит, с 12 годами опыта работы в продажах. Все же правильно, подтверждаем. Отвечает за развитие новых регионов, внедрение цифровых инструментов и продажах, аналитику и ценообразование, а также за организацию процесса передачи ключей.
3: Все верно. Вот. Прям в точку.
2: Да, то есть настоящий эксперт, человек прям изнутри будет вещать. Ну и у нас середина 2026 года. Извечный вопрос, который мы получаем сюда в прямые эфиры. Я не знаю, Тимур, получится ли у вас на него ответить. Пока общую такую картину обрисуем. Чего там на рынках-то на наших покупают квартиры? Потому что слухи ходят разные абсолютно. Я уже пока, ввиду того, что уже по уши в ипотеке, пока не интересуюсь, пока не интересно, пока с этой задачей своей расправляюсь. Но что там? Есть какая-то активность? Какое количество сделок, я не знаю? Что вы ощущаете? Что видеть?
3: Я думаю, что крамолу скажу, и как все говорят, лучшее время для покупки квартиры. Наверное, любой из гостей к вам, кто приходит сюда, говорит именно так.
2: Иногда говорят, главное не в марте, вот так иногда говорят еще.
3: Почему?
2: Вот интересно посадить двух, да, экспертов, тут уже это чат уже подключается, и посмотреть, как вот с друг дружком вы...
3: Может быть, звезды как-то или планеты располагаются именно в этом месяце, что в марте не нужно покупать.
2: Ну, то есть лучше сейчас, чем потом, всегда.
3: Каждый год, да, лучше сейчас, чем потом. И фраза эта всегда повторяется. Но...
2: То есть сезонность, вообще никакой сезонности
3: сезонность
2: нет?
3: Есть, конечно. И всегда есть новостной фон. И благодаря новостному фону появляются разные финансовые инструменты у девелоперов на рынке.
2: Да.
3: И так сложились обстоятельства, что я пришел сейчас в июне месяце к вам в гости, и грядут изменения по ипотеке. Ну, наверняка уже все об этом слышали.
2: Сейчас давайте, Тимур, зафиксируем. Смотри, вдруг нас кто-то в повторе слушает. Вот мы выходим в прямом эфире 11 июня 2026 года, как раз накануне открытия чемпионата мира по футболу. Не знаю, кстати, повлияет это на продажу квартиры или нет. Кто-то захочет смотреть футбол у себя дома.
3: Возможно, не в России просто повлияет.
2: И вот на этот момент... Получается, что у нас на рынке недвижимости?
3: У нас есть семейная ипотека.
2: Функционирует.
3: Подставку 6%, да. В нашем регионе лимит по семейной ипотеке 6 миллионов. То столько может выдать банк.
2: Кстати, многие забывают. Я частенько слышу от людей, что они мечтают купить квартиру по семейке, но смотрят квартиры там 16, 17, 18 миллионов, потом натыкаются на вот этот, ну, не знаю, костыль, кирпич, ограничитель, как это назвать, что вот есть предел все-таки сумм.
3: Есть программы, такие, скажем, микс программ у некоторых банков, где ты берешь 6 миллионов под 6%, а остаток под другую ставку. У тебя среднеизвешенная ставка.
2: Угу.
3: Но все-таки, правильно сказали, возможно, звучит как костыль. Вот. Грядут изменения, о которых сказали, что будет меняться процентная ставка в зависимости от количества детей. Об этом уже объявили. Но пока точных данных о лимитах нет. То есть будет ли больше 6 миллионов, там 10, 12, 9, 8.
2: Это имеется в виду, что если я уже брал с одним ребенком, при рождении второго ребенка будет ли возможность взять?
3: Сейчас эти правила уже обозначены. Если брали ипотеку до 23 3 декабря 2023 года, то тогда вы можете еще раз взять семейную ипотеку. Если брали после, то нужно, чтобы родился второй ребенок, вы закрыли текущую ипотеку и много-много разных деталей. Сейчас будет снова усложнение, но с другой стороны, если у вас детей много, для вас ставка будет ниже. Предполагается, что будет таким образом. Но так как если детей много, значит, нужна и жилплощадь больше. Чтобы жилплощадь приобрести больше, нужно, чтобы лимит по ипотеке тоже был больше. Вот. Мы ожидаем, скажем так, что объявит, по сути, государство. Но в связке со всем этим лимит 6 миллионов подходит под этот лимит только квартиры маленького метража.
2: Угу.
3: И в основном продаются однокомнатные квартиры и небольшие двухкомнатные квартиры. И рынок начал меняться за последние пару лет так, что средний метраж квартиры в строящихся домах, он снизился. Сейчас он там приближен к 40 квадратным метрам средняя площадь в строящемся доме. 40-41 квадратный метр. Я говорю про массовый сегмент, про центральную часть города. Возможно, изменения подтолкнут на то, что квартирография может снова расшириться. Будет инерция некая.
2: А что повлияло, кстати, на уменьшение? Это именно,
3: именно
2: сам
3: лимит,
2: спрос?
3: Именно лимит,
2: или лимит,
3: лимит,
2: да?
3: По ипотеке. То есть, потому что,
2: удивительно, конечно.
3: Либо люди приобретают за наличные. Вот, как вы сказали, хотят квартиру за 16 миллионов, она нужного размера, значит, ну, 10 миллионов вы не доположите своего первоначального взноса, а 6 возьми в ипотеку.
2: Ну, перепродали что-то там, машину, может быть.
3: Поэтому все это, естественно, влияет. И в связи с этим, так как грядут изменения, они непрозрачны до конца. Люди сейчас пойдут, те, у кого есть возможность приобрести квартиру, пытаться запрыгнуть в последний вагон. В связи с этим сейчас кто... скажем так, из девелоперов более решительный, наверное, правильно слово будет подобрать, тот предлагает более доступные финансовые инструменты. Сейчас можно выбирать вообще, то есть там их вагоны, маленькая тележка.
2: Ну, что мы скидки имеем в виду или какие-то хитрости?
3: Хитрости с ипотекой, скидки, предложения по дополнительным, то есть включается ремонт, кухонные гарнитуры, парковка, кладовка в подарок. Вот. И мы не являемся исключением, кто предлагает разные финансовые инструменты.
2: Ага, ага.
3: Вот. Выбор клиента сейчас зависит во многом не только еще от условий финансовых покупки, но и от качества проекта, от масштабности девелопера и, скажем так, от его устойчивости. Потому что новостной фон тоже присутствует о том, что переносит...
2: Ну, как будто только он и присутствует,
3: да,
2: пока
3: да,
2: у тебя нет квартиры, ты только за новостным фоном.
3: Вот, получается, тут две стороны медали. То есть ты смотришь на условия, которые предлагаются, и смотришь на того, кто эти условия предлагает. Ну и, соответственно, ожидаем от того, что будет делать государство с субсидированием.
2: Ну вот насчет государства и планов здесь все понятно. Действуем по тому, что имеем, отталкиваемся, обращаемся к экспертам, да, они помогут. Я думаю, там вы по полочкам все это дело разбираете. Вопросов нет. Но мне, знаете, что интересно? А люди-то, вот сами клиенты-то как себя сейчас на рынке ведут? Они, ну что, живые, неживые, там, сделки совершаются или нет? Потому что у нас же, я не знаю, огромный пласт людей вообще, в принципе, у которых вот нет детей. И что со вторичкой сейчас там происходит? Середина 2026 года. Прогнозировали вообще полный коллапс. Я помню, в начале года говорили, все будет ухудшаться, значит, стоимость площади квадратного метра растет безумно, никто себе это позволить не сможет. Потому что, говорю еще раз, про семейку все понятно. Рожаем, идем, значит, обращаемся в разум, погнали. Ну, есть же те, кто все уже выпустил детей, кто-то хочет расшириться, кто-то отъехать, кто-то разводится, просто такие тоже люди есть. Вот они-то как себя ведут на рынке?
3: Много было вопросов сейчас,
2: да,
3: в одном тезисе.
2: Ну, давайте вот первый разберем. Вот те, кто не по семейке. Новостройки покупают?
3: Конечно, конечно. Есть некий отложенный спрос, есть люди, кто хотят приобрести квартиру в рыночную ипотеку, для них она дорогая.
2: Дорогая.
3: Высокий платеж достаточно.
2: Ох.
3: И захлестывает сейчас всех девелоперов весь рынок рассрочка. Рассрочка выглядит
2: таким
3: образом.
2: Рассрочка?
3: Да, ну,
2: это сейчас, ну, типа норма считается?
3: Конечно, да. То есть там доля рассрочки, она сильно выросла, она там чуть ли не половина достигает сделок, и рассрочка она в каком виде? По сути, девелоперы кредитуют клиентов вместо банка. Они забирают первоначальный взнос у клиента и дают ему возможность энное количество времени платить платеж в таком формате, сколько бы это был, брал банк. Но они гасят тело именно сделки. Соответственно, они платят за квартиру. А вот в дальнейшем они планируют перейти в ипотеку. В рыночную ипотеку. Это будет 27-28 год. Такие сделки были и два года назад.

0: включить. Но редко бывает, что сильно отклоняется от прогноза. Угу. Вот, и все сходятся во мнении. Там и аналитики Сбербанка, Центробанка, все говорят, что ключ ориентировочно будет по 0,5% снижаться, и он придет где-то к 12% к концу года.
1: Вот чат спрашивает, рассрочка, всегда на нее смотрел, она так тебя влечет, но вот не понимаешь, что тебя ждет.
0: Конечно, нужно риски все взвешивать. Поэтому и наши партнеры, агенты недвижимости, когда приводят к нам клиентов, они тщательно объясняют клиенту, что это за собой влечет. Если клиент хочет что-то потом продать, вторичную недвижимость и закрыть, он понимает, что у него есть какие-то активы, то это более безопасная история. Если он планирует перейти в дальнейшем в ипотеку, мы лично внутри нашей компании, мы производим скоринг клиента. Мы смотрим его кредитную историю, мы смотрим его бэкграунд, платежеспособность, и мы можем отказать, по сути, в сделке.
1: Имейте в виду, фиксируйте. Мы продолжим разговор после небольшой паузы. Не переключайтесь.
2: Реклама на 107.6.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
4: Вы устали от очков и контактных линз?
5: А так важно видеть мелочи жизни.
4: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
5: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
4: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11.00 и 13.30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру. Для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Так, ну что, общаемся с нашим экспертом по недвижимости. Тимур Сурматов у нас в гостях, коммерческий директор компании «Разум». И вот мы немножко поговорили о ситуации, в принципе, на рынке. Семейная ипотека есть, скорее всего, еще пока будет. Вот поэтому успевайте, еще раз говорю, есть. Те, у кого дети, если еще не оформлены под ипотеку, ипотеки у этих людей, задумайтесь. Мне кажется, это... Как вообще, вот, Тимур, оценивает, это хорошее вложение, это инвестиция?
2: Конечно, я обладатель семейной ипотеки. Прекрасный инструмент. Ипотека вообще прекрасный инструмент.
1: Ну да, да. Уже перестали... Ушло то время, когда мы в КВН везде шутили про это дело. Сейчас в итоге многие уже и закрыли, и не по одной. Поэтому что уж тут говорить. Больной вопрос. Ну, тут все еще про вторичку нас мучают. Есть что добавить вот про вторичное жилье? На фоне новостроек вообще оно как себя чувствует?
2: Мы видим, что вторичка стала продаваться больше, и это тоже инерционная, скажем так, история, что в дальнейшем это подстегнет продажи новостроек. Но темпы все равно не соответствуют тем, которые хотелось бы. Но для того, чтобы...
1: Всегда же так было, наверное, да. Примерно.
2: Ну, плюс-минус, да, так, но...
1: Сейчас просто увеличился разрыв, насколько я понял.
2: Вот мы сейчас смотрим вообще по продаже новостроек, если отношение год к году посмотреть, 25-26 за прошедшие там 4-5 месяцев, то у нас падение примерно на 1.5% по Екатеринбургу, Свердловской области. Пока это незначительный разрыв.
1: Uh-huh.
2: Вот. И если продолжится в том же ключе год, то можно сказать, что год закроется удовлетворительно по отношению к прошлому году. Но этих темпов недостаточно с учетом того, сколько недвижимости сейчас находится в строительстве в Екатеринбурге. Мы смотрели экспозицию. Если идти с тем же темпом, все количество квартир, которое сейчас есть, выпущено, продастся оно за 5 лет 7 месяцев. Для сравнения, Новосибирск, Челябинск, Тюмень, Пермь, и это самый долгий срок выбытия экспозиции. Самый

0: Лучшие цифры — это в городе Перми. Угу. Там за 2 года всю экспозицию распродадут. Вот. Поэтому у нас есть большая затоварка. И с этим связано предложение девелоперов для клиентов. В том формате, который мы видим.
1: Чат как раз угадал ход мысли, тоже про это пишут. А, про студии спрашивали, и утром, когда мы анонсировали передачу в прямом эфире на утреннем шоу, про студии, вот, нас, вот, например, вот я просто зачитаю сообщение вот от нашей радиослушницы Екатерины, она пишет: в последнее время все реже слышу, что люди покупают или продают студии. Такое ощущение, что застройщики перестали уделять внимание этому виду недвижимости. Что, Тимур, мы думаем по этому поводу? Есть ли такое?
0: Да.
1: Действительно ли их стало меньше?
0: Я подтверждаю это наблюдение, что студии стали приобретать меньше. Несколько, может быть, гипотез, по какой причине. Ну, во-первых...
1: Это мода была просто такая? Это что, это бзик, детская травма нас, вот людей, которые в 90-80-е родились?
0: Самый доступный продукт был. И люди взвешенно стали подходить и ищут, как можно в 6 миллионов как раз-таки уместить именно однокомнатную квартиру. И застройщики всячески пробуют это сделать. То есть, если посмотреть средний метраж однокомнатной квартиры, он сильно снизился. И сейчас есть однокомнатные квартиры там по 32 метра, по 31 метру. Ну. Полноценная однокомнатная квартира.
1: Раньше, вспоминаем хрущевки.
0: Да, все так. Но раньше, если отмотать года 4 назад, это были студии такого метража. То есть это трансформировались студии в этот метраж.
1: Вы же помните, Тимур, как нам продавали студии? Нам говорили, что там вот этой стены нет, открытая кухня, и пространство визуально больше становится. И я хорошо помню, как вот здесь на вашем месте сидели много лет назад совершенно другие люди и говорили: да, студия — это шикарный выход. Это... А потом как будто все поняли, что стена нам это нужна.
0: Есть клиент свой на каждый продукт. И, соответственно, вопрос пропорций. Сколько застройщик закладывает в квартирографию в пропорции? Угу. А если он закладывает переизбыточное количество студий, то продукт становится менее интересен. Вот, поэтому студии сокращаются. Количество однокомнатных квартир не сокращается, а даже увеличивается. Просто метраж их становится меньше. Однокомнатные квартиры на рынке сейчас в массовом сегменте там 47 квадратных метров. И такое, это редко встречающееся, скажем так, редкий зверек. Вот, для нашего времени.
1: Ну да. Я еще слышал такую мысль, она кажется странной сначала, но потом ты, чем дольше ее вертишь в голове, тем страшнее становится. Мне кто-то сказал, что чем больше в доме однушек, ну то есть однокомнатных, да, квартир или студий, тем менее не то чтобы стандартный, а устаканенный состав жителей там. То есть постоянно идет смена жителей, соседи не держат друг с другом контакты, и происходит такой момент трущоб, что ли. Вот, ну, не знаю, вот как-то так я попытался вам объяснить, не знаю, так это или не так. Есть такой страх, например, людей, или люди так далеко не задумываются? Ее же покупают, продают.
0: Зависит от многих факторов, зависит по большей части от локации. От локации, от того, какой будет продукт, какой дом. То есть, как он представлен и что закладывается, как будет выглядеть подъезд, территория, все остальные вещи.
1: Вот чат мне помогает, Денис имеет в виду качество жителей. Качество жителей, да, как бы это нетолерантно не звучало, но что действительно значит, я это имею в виду, потому что мы понимаем, что, я не знаю, как сейчас, вот Тимур тоже может сказать, что тоже ощущалось, что в какой-то момент на рынок приходили люди, которые у застройщика на базе котлована, неважно, в рассрочку, в ипотеку, покупали квартиры не для жизни, а для того, чтобы потом перепродать. А сейчас как? Они остались или их меньше?
0: Эти инвесторы остались, но, к сожалению...
1: Инвесторы?
0: Да. Можно крепко сказать, что инвесторы, кто приходили большим количеством, покупали квартиры, но в связи с тем, что ключевая ставка высокая, а они перепродавали эти квартиры в ипотеку потом конечному потребителю, у них зависли эти квартиры. С учетом того, что предлагают сейчас еще девелоперы, какие цены, соответственно, они придерживают эти квартиры, чтобы продать их потом по большей стоимости. И, соответственно, когда снизится ключ, когда можно будет по уступке покупать квартиры выгоднее, чем у застройщика, потому что застройщик сейчас производит субсидии и снижает ставку для клиента, тем самым платеж у нас доступнее, то тогда запустится этот маховик. Mm-hmm. Инвесторы снова получат наличность в свои руки и снова пойдут покупать квартиры в большем объеме. Все, конечно, этого ожидают. Все вспоминают эти времена. А сейчас девелоперы работают над своей эффективностью как раз-таки. Чтобы... Потому что раньше можно было этими деньгами, ну, затыкать пробоины, а сейчас... время быть эффективными.
1: Пишут еще, не забывайте про налог при продаже. Ну да, если рано, да, там какого-то срока сейчас. Сколько, через сколько ты, 5 лет ты должен владеть?
0: Да, да, да. Там что... есть нюансы, если ты продаешь по той же стоимости. Да.
1: В общем, специалисты вам на самом деле там расскажут, поэтому, Валерия, не переживайте по этому поводу. Кстати, можете в разум обратиться, да, я думаю, что у вас...
0: Без
1: и
0: проблем, да.
1: Вообще, есть же, наверное, такие заказы тоже, когда приходят люди, говорят, мы не для жизни покупаем, мы вот хотим на будущее.
0: Да, бывает, как инвестиции? Но, бывает, но все реже. Да, сейчас в основном люди приобретают для себя.
1: Для себя, да. Тенденция есть. А по поводу, кстати, разума, вот мне жутко интересно по поводу того... Сейчас у застройщиков есть какое-то позиционирование? То есть вот мы понимаем, что, например, вот этот застройщик, он на акцент на семьи делает, да, там, не знаю, вот этот застройщик, это, там, не знаю, студенты, подвижная недвижка, в основном однушки, или все куда вот, просто есть интересный проект, берем, делаем. Как сейчас?
0: Все тоже зависит от локации. От локации и какую стратегию выстраивает девелопер. Потому что, если мы посмотрим, любимый наш район академический, в котором у нас 3 проекта на текущий момент уже представлены, наверное, мы там одни из главных обладателей Большого земельного банка, мы стараемся разграничить между собой эти проекты. Но есть, допустим, коллеги там на рынке недвижимости, кто строит, где большое количество однокомнатных квартир и студий, и они финансово успешны достаточно, потому что высокая стоимость квадратного метра продажи. Но в абсолютной стоимости квартира доступная для клиента. Вот, если посмотреть себестоимость и цену продажи, как это смотрит внутри застройщик, они финансово, скажем так, более удовлетворены результатом своей деятельности. Но такова их стратегия. Вот, они думают в первую очередь не о том качестве продукта, финансовой составляющей. Есть другие примеры. Если мы посмотрим сам академический, то там есть вся начинка, и отделка, и широкая квартирография. То есть это в зависимости от того, какая стратегия выбрана.
1: Да, несмотря на всю иронию по поводу академического района, его закрытости и недоступности в плане дорог, но вроде как ситуация меняется, и уже все реже слышу нападки на академ, и вроде как и рабочие места создаются, да, и очень много людей на удаленке работает. В академии есть очень крутые локации. Да, и вот здесь просят, я всегда в середине передачи это делаю, вот короткая справка вот о разуме, вот разум на сегодняшний день, для кого?
0: У нас для всех клиентов есть квартира, да.
1: То есть любой запрос вы можете рассмотреть и предложить.
0: Да. Мы когда квартирографию у себя отстраиваем, мы рассматриваем, какие вообще домохозяйства бывают. Вот, то есть там семьи с детьми, семьи без детей, вот, там, студенты. Мы рассматриваем, чтобы мы максимальное количество домохозяйств могли закрыть своим предложением. И точно так же мы тренируем наш коммерческий блок, когда они консультируют наших клиентов, они делают акценты именно на то, что необходимо для клиента, ну, вытаскивая из него потребность.
1: Тут спрашивают, можем ответить, можем без ответа оставить. Бывший стадион РТИ — это разум?
0: Нет, это не разум.
1: Все, тогда вопрос отпал.
0: Мы строим рядом.
1: Рядышком там,
0: на улице Мастерской, да.
1: Вот тоже интересно. Я понимаю, что все это секреты фирмы большой, и, опять же, можем без ответа оставить вопрос, но учитывая, что и чат кипит, и мне интересно. Сегодня, если застройщик, конкретно разум, давайте про него разговаривать, вот берете проект, вот вам понравилась локация, понятия не имею, как локация выбирается, кто оценивает, возможно, тоже какие-то специалисты приезжают, говорят, здесь люди будут классно жить, чувствовать, здесь можно воду проложить, там, горячую, холодную. Среда окружающая, благоустройство какого-то рядом парка, место, не знаю, заброшенное здание, это под чью сейчас ответственность уходит? Как сейчас поступают застройщики?
0: Вот интересный подход. Вообще, когда приобретается земельный участок, в рамках него и строит застройщик. Редко что-то дают там в догрузку. Если это комплексное развитие территории, там понятно, все обозначено, что необходимо сделать. Сейчас там администрация...
1: План есть.
0: План есть. Включать начинает строительство школ, заботиться о людях. Но конкретно вот в такой ситуации девелопера не обязывают вокруг что-то делать с территорией. Но вот у нас в стратегии компании лежит таким образом, что заходя на новые территории, мы сначала облагораживаем все вокруг, вот, и запускаем стройку. У нас есть
1: по-честному облагораживаете?
0: По-честному.
1: Потому что мы уже истории знаем некоторых недобросовестных застройщиков, которые на картинке тебе... Ну, это, знаете, как в ресторан пришел, у тебя картинка с меню не сходится. Ну, в смысле, блюдо. Это
0: тут,
1: важно.
0: Тут скорее мы облагораживаем не территорию, внутри которой вот проект,
1: да,
0: а подъездные дороги.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: У нас есть замечательный пример. Проект «Разум» на Малышево находится на улице Вишневой.
1: Можно ознакомиться, кстати,
0: да,
1: уже.
0: Малышево-Восточное пересечение. И перед тем, как мы еще поставили забор на площадке и запустили строительство, мы перебрали улицу Вишневую. Сделали тротуары, договорились с собственниками заборов, предприятий, покрасили их, вывели освещение. То есть подход
1: именно такой. Я специально сегодня туда скатался, вот прям фиксирую, ребята, вообще это не рекламная акция, действительно так и есть. И мне кажется, круто, когда подход вот такой вот комплексный, вот слово комплексный многие используют, ты понять не можешь, что там комплексного, что вы там знаки поменяете, дорогу, прикиньте, так и есть. Сейчас блок новостей послушаем, а потом еще один актуальный вопрос о земельном банке вообще и о том, что это вообще такое. Так что не переключайтесь.
2: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
3: На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Июньские праздничные выходные в России поддержали спрос на внутренний туризм после слабого майского сезона, сообщает «Известия». Количество бронирования отелей увеличилось от 4 до 25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц в настоящее время достигла 95-100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Несмотря на летний туристический всплеск, эксперты отмечают признаки охлаждения внутреннего рынка туризма на фоне укрепления рубля и перебоев с авиасообщением. Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Так, количество бронирований увеличилось в Екатеринбурге на 15%. При этом часть спроса смещается ближе к датам поездки, что связано с сокращением глубины бронирований. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила 6100 рублей за ночь, что на 5% выше уровня 2025 года. Более 27 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Всероссийская акция прошла в 55 муниципалитетах региона, на общественных пространствах, во дворах и на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, Международный день соседей показывает, насколько важны для людей современные и комфортные общественные пространства. Именно такие территории становятся местом встреч, общения и совместного досуга жителей. Сегодня более 810 тысяч свердловчан уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», определяя, какими будут их города и поселки в будущем. В рамках акции в регионе состоялось около 290 мероприятий для жителей. Организовывали спортивные соревнования, концерты, праздничные чаепития, конкурсы и квесты. По сравнению с прошлым годом, число участников Международного дня соседей в Свердловской области увеличилось более чем на 20%. Бензин в Свердловской области подорожал за неделю с 1 по 8 июня на 0,5%, а дистоплива на 0,9%. С начала года по сравнению с декабрем 2025 цены на бензин в регионе выросли на 1%. Об этом говорят данные Росстата. За отчетную неделю средняя потребительская цена на бензин в Свердловской области составила 67 рублей 38 копеек за литр. Стоимость марок топлива распределилась следующим образом. Бензин АИ-92 – 63 рубля 95 копеек, 95-й – 68 рублей 71 копейка, 98 и выше 93 рубля 64 копейки. Дистопливо в регионе продавалось в среднем по цене 79 рублей 52 копейки за литр. В целом по России за отчетную неделю и бензин, и дистопливо подорожали на 0,9%. Средняя цена литра бензина по стране на 8 июня достигла 68 рублей 45 копеек. Дистопливо 80 рублей 12 копеек. С начала года бензин в России вырос в цене на 5,6%. Таким образом, в Свердловской области рост цен на топливо за неделю оказался вдвое ниже общероссийского – 0,5% против 0,9%, говорится в материалах Росстата.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Рекламно-информационная программа.
1: В гостях у нас Тимур Сурматов, коммерческий директор компании «Разум», эксперт по недвижке. Мы много чего здесь уже обговорили, поболтали. Все, я надеюсь, вам как-то это все понятно, потому что я наваливаюсь, потому что мне самому интересно, меня давно не пускали к микрофону. У меня у самого просто вопросы прикипели, но тут, конечно, чат много всего задает. Друзья, вы не расстраивайтесь, не обижайтесь, но Тимур пообещал, что еще придет, и мы обязательно устроим какой-то эфир вот конкретно с вами на ваши вопросы поотвечаем, потому что тут уже в частном порядке спрашивают. Ну, на один, Тимур, можем, ответить. Можем. Каким проектом сейчас занимается «Разум», вот, который, не знаю, масштабный или что-то там амбициозный какой-то, или где-то вы придумали, что машины, заезжая через второй этаж, на лифте спускаются. Вот что сейчас, можем что-то сказать?
2: Наш флагманский проект — это «Разум» на Малышева. Вот, повторюсь, он находится на пересечении Малышева-Восточной. Uh-huh. Вот. Все знают «Вкусная точка», которая там располагается. Вот прям за ним, на улице Вишневой.
1: Так еще никто, конечно, пиар не делал.
2: Отправная точка.
1: Да. А сколько этажей?
2: 32 этажа, 4 башни.
1: Вот. 4 башни.
2: И их будет видно этажа со всех сторон в центре города. И невероятные виды на Шортаж, лесопарк, на центральную часть города. И ничего не построят перед ними. Потому что территория так сформирована, что панорамы открываются из наших окон. Плюс террасы, закрытый двор. Много-много всего в проекте. Своя галерея коммерции на 7 тысяч квадратных метров. То есть можно выходить в тапочках.
1: Прокомментируйте. Мы тут сделали небольшой эксперимент. И, значит, следили за... Ну, ни для кого не секрет, что сфера недвижимости вот в плане клиентов и обзоров, и отзывов, она там имеет некую токсичность, скажем так. Мы пытались измерить, у нас такой счетчик токсичности был. Я смотрел, какие вот в каких... параметрах, сегментах, касающихся вот недвижимости, люди пишут больше всего негатива. Больше всего негатива. Я увидел, что сейчас даже не про цены. Как-то уже свыклись все, что это дорого все. Да, а именно с видами, которые обещает застройщик. Потому что, вот, например, пострадавшие у нас на Уктусе, их там очень много сейчас, которые и в Академии, кстати, такие есть, и пишут вот сейчас, что тоже нам пообещали. Обещали, что рядом никто не будет строить. Потом бац, другие 4 башни. Поэтому я сейчас с видами аккуратно, но конкретно про этот проект «Разума», там все, там 24 этажа, ребят. Если вы покупаете высоко, думаю, там долго будет видно. 32, то есть, да. Но сейчас не будем на этом останавливаться, потому что есть вот такая вот опция под названием «Земельный банк». Что это такое, Тимур? И кто этим может заниматься?
2: Это благосостояние девелопера, либо его бремя.
1: Так, можно сказать, так, бремя? Да. Это поэтично даже так звучит. Можно даже книгу написать.
2: И мы приобрели 2 земельных участка у именитой компании «Брусника» в Екатеринбурге.
1: Знаем, знаем.
2: Земельный участок мы приобрели у них в Академическом, рядом с их проектом, который вот они уже построили несколько домов, и мы примыкаем к ним тоже своим проектом. Мы верим в Академический, вот у нас есть стратегия развития его. Вот у нас сейчас там 3 площадки. «Разум» в Академическом, «Разум» на Курчатова, «Разум» на Матвеева. И еще мы купили землю у компании на Шимской горке, на Уктусе. И у нас будет совместная территория.
1: Извиняюсь, что перебью здесь сразу, чтобы зафиксировать. Мы купили. Да. Это тендер какой-то был? Вам пришлось побеждать? Нет?
2: У нас сложились партнерские отношения с компанией «Брусника».
1: Все, понял.
2: Вот. И «Брусника» и «Разум» сейчас на Уктусе совместно будут вести застройку. Вот у нас там будет тоже 3 дома, и у нас будет общая парковая территория с проектом «Шишинская горка». Там у нас называется проект «Разум» на Уктусе. Почему так произошло? Потому что мы проявляем себя состоятельным партнером, вот, последовательным, и нашли общие точки контакта. И все у нас случилось. Благодаря этому мы сейчас занимаем 7-е место в регионе по объему строительства.
1: Обалдеть.
2: Хотя 3 года назад нас здесь даже не было.
1: Ну вот тут тоже в чате пишут, что «Разум» первый раз слышу, но не сильно занимаюсь сейчас недвижкой. Тем не менее, очень интересно рассказывать. Тимур заинтересовался. Вот, пожалуйста. Уже кому-то хорошо сделали.
2: Что из новостей? Вот у нас в
1: касательно июле, земельного банка.
2: не касательно земельного банка, а знакомство скорее с разумом вообще. Ага. Что это за девелопер? Я понимаю, что сейчас можно прийти и посмотреть только картинки, либо посмотреть, как мы строим, но еще не достроили. Первые дома мы сдаем в сентябре месяце этого года. И мы планируем этим летом открыть демоэтаж в этих домах, в академическом. Можно будет посмотреть, как выглядят квартиры, виды, места общего пользования, те же самые подъезды.
1: Это где такое будет у
2: нас? Это будет в академическом.
1: Ага.
2: Вот. И как я говорил, чтобы не просто были слова, а дело, можно приехать на наши площадки и посмотреть, как мы занимаемся территорией вокруг строительной площадки заранее. Чтобы это было не словами, а делом как раз-таки. Это, наверное, вот наша отличительная особенность.
1: Ну, вот, вот эти вот, значит, площадки, которые вы купили, там построятся дома, значит, все, среда окружающая, все там задекорируете, оформите, зайдут новые жители, а дальше стратегия какая, планы какие вообще у компании «Разум» сейчас?
2: В Екатеринбурге?
1: Ну, да.
2: Мы хотим закрепиться...
1: Тут, кстати, надо отметить, что «Разум» пришли к нам из Астрахани, если вдруг кто-то не знает.
2: Да, домашний регион — это Астрахань. Мы первые по объему строительства в Астрахани и по объему реализации сейчас недвижимости.
1: Сильно отличаются рынки Астрахани?
2: Рынки сильно отличаются. В первую очередь объем. Там среднее в 10 раз количество сделок отличается в Астрахани и в Екатеринбурге. Что мы делаем здесь? Мы участвуем в проектах мастер-девелопмента. Это академический, это площадка «Новая ботаника» на Титова.
1: О!
2: Вот мы там есть, и сейчас там 7 девелоперов ведут свою деятельность. Мы общаемся с компанией УГМК, чтобы приобрести земельный участок на Уралмаше. Почему идем именно таким путем? Мы копим в себе сейчас компетенции мастер-девелопмента, чтобы стать в Астрахани первым мастер-девелопером. И тоже так же осваивать территории вместе с коллегами, вместе с партнерами. И взаимодействие, оно абсолютно разное здесь со всеми компаниями.
1: Я понимаю, да. Тут каждому нужен свой подход. Кому чай, кому кофе, как говорится.
2: Может быть, стоит сказать вообще, что такое мастер-девелопмент. Это когда есть один владелец земли, так называемый лендлорд, он делает...
1: Лендлорд мне больше нравится.
2: Лендлорд, да, хорошо звучит. Он делает концепцию территории, как будут располагаться парки, коммерческая недвижимость, где будут дома, сколько будет застройки, этажность, и приглашает партнеров. И это делит на лоты и предлагает им эти лоты. Естественно, там, на финансовой основе. Девелоперы заходят и начинают осваивать площадку совместно. Чем интересно? То, что это не один участник осваивает в длительном периоде, а сразу же большое количество участников, сразу же формируется среда и парковые территории. Примеры есть Солнечный, Академический, сейчас вот Новая ботаника. Поэтому клиенты, когда приобретают квартиру, они... Вот, на что стоит акцентировать внимание? Смотреть на вот эти вещи, что вокруг тебя не будет происходить десятилетиями стройка, а ты, когда уже приедешь принимать квартиру, в какой-то степени там закончатся отделочные работы твоих соседей, и ты будешь иметь уже вокруг себя готовую картинку для проживания.
1: Это синдром, когда, как мне как-то сказал один покупатель, который с недвижкой очень много дел имел, синдром незастроенного лифта, когда, знаете, у тебя в лифте нету зеркала, и все картоном обшито. Вот когда все это дело спускается, ты понимаешь, ну все, дом зажил в этом плане. У нас остается совсем немного времени, я предлагаю последний вопрос такой сделать. Если человек вот заинтересовался разумом, вот на сегодняшний день куда ехать? Куда обращаться?
2: Да, в офис на Мамином Сибиряка 126, либо на Сахарова 39 в Академическом. У нас прекрасные офисы. Вот, выглядят так, что подходят для проведения мероприятий, это я уже сказал. И сейчас, что интересно, у нас есть интерактивный макет.
1: Кстати, иногда не хватает его вообще, в принципе.
2: Что бы он позволяет сделать, можно увидеть будущие виды из окон и посмотреть, как будет выглядеть проект уже... Завершенный.
1: Вот. Тут, конечно, очень философский вопрос, сильно ли зумеры отличаются от бумеров. Но я думаю, это, знаете, аналитика уже уровня бог просто. Это надо отдельные передачи посвящать. Пишут, что очень адекватный спикер. Тимуру большое спасибо. Давно не видел, ну, это вот наш радиослушатель пишет постоянно, Сергей, что давно не видел таких прекрасных спикеров. Поэтому, Тимуру, вам большой респект. Приходите еще обязательно. Ну и, друзья, мы напоминаем вам, что если вы не успели оказаться на повторе этой передачи, то она будет у нас в группе ВКонтакте «Город FM Екатеринбург». Обязательно обращайтесь к «Разум» компании. Еще раз, офис продаж, улица Маминой Сибиряка, 126 и проспект Академика Сахарова, 39. Телефон 288-36-60. Ну и на сайте вы все знаете прекрасно. В интернете все в доступе, все можно посмотреть, пощупать и оценить свои возможности. А так «Разум» предлагает, ну, прям весь спектр услуг, которые сегодня существуют на рынке недвижимости Екатеринбурга. Таком неспокойном, но живом рынке недвижимости Екатеринбурга. Тимур, вам большое спасибо. Да, вам удачи и хороших, адекватных клиентов. Ну, а мы, друзья, отправляемся дальше. У нас много музыки, ну и полезности различных на частоте 107.6.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
5: Даже не помню.
4: Без дел, без телефонов, без спешки.
5: Без шумного города.
4: Мы как будто снова познакомились.
5: Нет, мы просто вернулись.
4: Куда?
5: Друг к другу.
6: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
7: 18+.
8: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
9: Но у меня тоже работа.
8: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
10: Дело. Я тоже пошел.
9: А ты куда?
10: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
11: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
9: Как вкусно!
8: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». I've seen the devil down sunset in every place.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются. Темы сериалы, детская психология. Мужья?
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.
2: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районные прокуроры Екатеринбурга начали проверку всех перевозчиков в городе после ДТП, которое произошло накануне в центре города. Такое поручение дал прокурор уральской столицы Игорь Карелов. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра, говорит в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорные органы проверят, как проводятся медосмотры водителей. Сотрудники прокуратуры изучат жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей общественного транспорта. Более 160 свердловчан госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции. Пострадавшие от насекомых зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 13 600 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 56 человек, на клещевой боррелиоз 109 человек. С начала этого года за счет регионального бюджета закуплено более 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, более 96 тысяч доз для взрослых и более 103 тысяч для детей. К сегодняшнему дню медиками региона проведено 101 тысяча вакцинаций и 232 тысячи 128 ревакцинаций. Современный спортивный комплекс откроется в микрорайоне Кольцово уже в июне текущего года. Он возведен на территории школы номер 92, но будет доступен для всех желающих заниматься спортом. Таким образом, городские власти продолжают работать над развитием социальной и спортивной инфраструктуры микрорайона. В новом здании разместятся два спортзала. Основной зал площадью 670 квадратных метров и малый на втором этаже площадью 160 квадратных метров. Одновременно урок физкультуры здесь может проходить для двух классов сразу. Вместимость залов 50 человек. Также здесь разместится трансформируемая баскетбольная площадка. Будет предусмотрено хранилище для лыж, оборудованы тренерские раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек на 20 человек каждая. Как отметила директор департамента образования Елена Кириченко, благодаря поддержке главы Екатеринбурга Алексея Орлова в микрорайоне реализуется уникальный пилотный проект. Такая технология возведения спортивных залов может транслироваться в будущем для других объектов образования и спорта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбург в галстуках.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Екатеринбург в галстуках». У микрофона ведущий Борис Оболин. Как всегда, в это время в нашей студии представители власти, с которыми мы обсуждаем актуальные и важные вопросы. Непосредственно сегодня наш гость – директор Департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Придеин. Алексей Анатольевич, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Давненько мы с вами не виделись.
2: Это правда.
1: Вот, и поэтому говорит, судя по всему, есть о чем, тем более, что одна из заявленных и вами же предложенных тем – итоги 2025 года. С одной стороны, звучит довольно-таки объемно, с другой, во всех смыслах, прошло уже полгода, но мы все знаем, что итоги на самом деле подвести не так-то просто. Что именно вот на данный момент вы в эти итоги вкладываете, и что там самого важного?
2: Давайте начнем с того, что вы правильно совершенно говорите, что уже почти полгода прошло, и почему мы разговариваем про 2025 год. Ну, во-первых, годовые цифры многие приходят достаточно поздно, а какие-то в марте, какие-то в апреле, а некоторые и к началу мая только. Поэтому как раз уже в мае мы можем подвести сводные итоги. Именно поэтому мы вносим отчет главы города Екатеринбурга на Думу в мае, когда готовы все цифры, и начинаем рассказывать уже полноценно о прошедшем годе. Это не значит, что мы не мониторим ежемесячно и ежеквартально то, что происходит, но по более узкому кругу показателей, в том числе и по первому кварталу. У нас сейчас есть данные январь-март, январь-апрель по некоторым показателям, поэтому, если будет время, немножко об этом тоже можем поговорить. А так, в целом, можно поговорить о том, что мы можем говорить о том, что итоги касаются комплекса городских вопросов. Это и промышленность, это и благоустройство, это и социальная сфера, и зарплаты, которые мы так любим с вами обсуждать.
1: Потому что это интересно всем.
2: Это интересно всем, и потом...
1: Я убежден, что сейчас слово «зарплаты» тоже для многих. О, интересно, надо послушать.
2: Да, но тем не менее, в первую очередь, меня как экономиста, конечно, волнует то, что происходит на промышленности, в стройке и так далее. А как отмечал глава тут недавно города, что мы выходим на финальную стадию актуализации стратегии, и с учетом итогов 2025 года, конечно, надо посмотреть то, что мы написали, и попробовать, может быть, предусмотреть то, что мы не предусмотрели ранее. То есть это очень важная работа, смотреть в прошлое для того, чтобы правильно увидеть будущее, спрогнозировать и спроектировать те действия, которые мы будем предпринимать для того, чтобы город поступательно развивался планомерно и оставался лидером по всем направлениям.
1: Ну, если все эти направления обозначить, то доминирующее это все-таки среди них какое?
2: Ну, вот мы же город многофункциональный, и экономика города многоукладная. И это, конечно, хорошо. Потому что вообще 25-й год, он не дал такого роста, как предыдущий 23-й и 24-й. Там в те годы с вами встречались, отчасти даже с удивлением мы отмечали, что после 22-го года, после начала СВО, после начала вот этих вот массированных санкций, которых нас уже наложили 20 пакетов, экономика развивалась довольно... Ну, в 22-м году мы не увидели провала, увидели только рост, когда экономика начала адаптироваться после принятых правительством достаточно смелых решений. 23-24 год — это был такой адаптивный рост, адаптации ко всему тому происходящему, когда мы нашли поставщиков, началось активное импортозамещение. В общем-то, корректировалась экономика, структура экономики, и мы увидели огромный кадровый дефицит. Это означает рост экономики. Конечно, 25-й год уже не был таким фонтанирующим, но, тем не менее, рост продолжился по всем направлениям. Значит, оборот крупных и средних предприятий по городу у нас с вами превысил отметку в 5 триллионов рублей. Это вообще гигантская сумма. Еще там пару-тройку лет назад мы о таком могли только мечтать. И это не просто движение инфляционное, это действительно рост экономики структурный.
1: Традиционно, помимо Петербурга и Москвы, выше нас кто-то есть?
2: По показателю оборота крупных мы на самом деле не являемся лидером.
1: То есть это не бог весть еще какая?
2: Вот, кстати, сейчас вот про лидерские позиции я отдельно, наверное, сейчас прокомментирую. Да. Вот. Но суть в том, что в том же Омске, ну, у них там нефть и нефтехимия, и оборот у них из-за этого чуть больше. Хотя Омск по всем остальным показателям, ну, практически последние, делит последние места с Волгоградом. Поэтому тут как бы, каждый отдельный показатель не является характеризующим весь город. Надо смотреть все в комплексе. Нас здесь интересует именно то, что рост продолжается. И рост у нас составил 4,4% по сравнению с 2024 годом. То есть это нормальное такое движение. При том, что 2024 год, как я сказал, был, ну, более активный, и к 2023 году он прирос на 13%. Ну, то есть это почти в три раза... динамика развития в три раза отличается. Хотя рост продолжается, и это отрадно. На самом деле, это показывает, что решения и действия, которые были сделаны, не сделаны, были не напрасно. Прибыль предприятий снизилась. Увеличилось количество убыточных предприятий. Вот это, пожалуй, то, что больше всего на сегодняшний день экономистов беспокоит. Это как раз показатель того, что действительно есть определенные проблемы и трудности. Ну, все мы понимаем в части взаимодействия с зарубежными партнерами, в части, значит, сокращения инвестиционного спроса и так далее. Поэтому тут... Пока по 25-му году снижение не сильно большое было, но, к сожалению, продолжается на 26-м году. Смотрим, что с этим делать. Я думаю, что мы с коллегами из области и из федерации будем принимать решение, как с этим бороться. То есть само по себе снижение инвестиций и прибыли тоже не говорит еще о болезни экономики, но это такой как бы уже звоночек, который говорит, что пора внимательно следить и, возможно, принимать какие-то меры.
1: Профилактические.
2: Пока в данном случае. Я надеюсь, что до там антикризисных мер мы не доживем. И как бы все будет складываться хорошо. Ну, в этом смысле Владимир Владимирович на ПМЭФе дал очень хороший сигнал о том, что с экономикой все будет хорошо. А Владимир Владимирович не бросается словами, как мы знаем, впустую. Поэтому мне хочется верить, что правительство заряжено нужным образом и будет принимать соответствующие решения, транслировать их в регионы и в муниципалитеты.
1: Ну, если уж мы сейчас упомянули нашего лидера, то давайте тогда к лидерству вернемся. Относительно цифр, относительно триллионов и предприятий.
2: Да. На самом деле город Екатеринбург занимает первое место далеко не по всем показателям. Ну, вот по заработной плате среднемесячной там, за год мы держим сейчас устойчивое лидерство, ну, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, у городов-миллионников. До нас дотягивается, пытается дотянуться Красноярск, где-то там догоняет Красноярск, Казань и так далее. А по всем остальным показателям мы занимаем второе место, третье место, например, по вводу жилья. Кстати, жилье в 2025 году мы ввели меньше, чем в 2024 и 2023, но тоже очень большой объем. То есть, если там было 1 725 000 в 2024 году, тут было 1 600 000 с копейками. Ну, то есть, на 100 тысяч поменьше, но 1 600 000 – это все равно огромный, гигантский ввод жилья. И эта тенденция просто показывает, что мы действительно продолжаем рост в этой части.
1: Ну, когда-то нам и миллион и каждый год казался чем-то заоблачным.
2: Да,
1: а вот. Потом это уже стало восприниматься как данность, естественно, хочется большего. Город амбициозный.
2: В лучшие годы советские мы вводили до 800 тысяч квадратных метров жилья. И я помню, в нулевых мы догоняли советский объем. Сейчас мы его вдвое уже превзошли.
1: И делаем... и город вдвое больше стал по сравнению, да, с тем периодом, конечно.
2: И по площади, и, да, и по населению, и, ну, в общем, и по смыслам, скорее всего, тоже. Вот. Но постройки нас обгоняет тот же самый Краснодар, который, ну, показывает совершенно какие-то дикие объемы ввода, больше 2 000 000 квадратных метров. Мне до сих пор хочется туда съездить, посмотреть все-таки, что это за жилье, где, ну, это большая часть ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, но где они строят, это же степь, это же надо сеть, там что-то еще, и откуда все эти люди, которые это жилье покупают, город-то ведь 1 100 000 1 200 000, то есть он сильно меньше Екатеринбурга. Вот. Но, видимо, близость к курортам, близость к южное положение, видимо, определяет определенную привлекательность.
1: Которая... Аэропорт там, который снова заработал в последнее время.
2: Заработал. Но у нас тоже аэропорт, и, между прочим, аэропорт очень хорошо загружен.
1: Наш, слава богу, не закрывали на такой долгий период.
2: Да, и это тоже правда. В общем-то, вот казалось бы, мы везде по большому количеству этих показателей не первые, но в совокупности получается, что Краснодар зато провалился вот там и сям, Красноярск провалился и там и сям, и получается, что кто лидер? Екатеринбург, потому что у него по всем показателям все хорошо. Тут не обязательно быть первым везде, главное, чтобы везде были высокие позиции, тогда и интегральный рейтинг складывается в нашу пользу.
1: По зарплатам уж тогда цифры скажите, мы сейчас совсем скоро на паузу уйдем, вот чтобы эту тему такую интересную для многих сторон не уводить.
2: По итогам, значит, 25-го года у нас зарплата сложилась в размере 116 тысяч рублей на душу населения, и рост составил в реальном выражении 3%. Ну, то есть, несмотря на достаточно высокую инфляцию,

0: июня 2026 года. Екатеринбург.
1: 18+. Служба по контракту. 5 670 000 рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-дефис-контракт.рф.
2: Я устал. От напряженного рабочего графика. От необходимости все время что-то решать. От окружающего шума и будничной суеты. От несмолкающей городской какофонии. День за днем мы незаметно становимся заложниками города и его правил. Но я знаю, кто поможет мне стать свободным. 4x4 центр. Оборудование и аксессуары для внедорожников и автомобильного туризма. Стань свободным. Соверши побег из города.
3: Звони 227-5020 или заказывай на 4x4центр.ру.
1: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Июньские праздничные выходные в России поддержали спрос на внутренний туризм после слабого майского сезона, сообщает «Известия». Количество бронирований отелей увеличилось от 4 до 25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц в настоящее время достигла 95-100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Несмотря на летний туристический всплеск, эксперты отмечают признаки охлаждения внутреннего рынка туризма на фоне укрепления рубля и перебоев с авиасообщением. Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Так, количество бронирований увеличилось в Екатеринбурге на 15%. При этом часть спроса смещается ближе к датам поездки, что связано с сокращением глубины бронирований. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила 6100 рублей за ночь, что на 5% выше уровня 2025 года. Более 27 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Всероссийская акция прошла в 55 муниципалитетах региона, на общественных пространствах, во дворах и на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, Международный день соседей показывает, насколько важны для людей современные и комфортные общественные пространства. Именно такие территории становятся местом встреч, общения и совместного досуга жителей. Сегодня более 810 тысяч свердловчан уже приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», определяя, какими будут их города и поселки в будущем. В рамках акции в регионе состоялось около 290 мероприятий для жителей. Организовывали спортивные соревнования, концерты, праздничные чаепития, конкурсы и квесты. По сравнению с прошлым годом, число участников Международного дня соседей в Свердловской области увеличилось более чем на 20%. Бензин в Свердловской области подорожал за неделю с 1 по 8 июня на 0,5%, а дизтопливо на 0,9%. С начала года по сравнению с декабрем 2025 цены на бензин в регионе выросли на 1%. Об этом говорят данные Росстата. За отчетную неделю средняя потребительская цена на бензин в Свердловской области составила 67 рублей 38 копеек за литр. Стоимость марок топлива распределилась следующим образом. Бензин АИ-92 – 63 рубля 95 копеек, 95-й 68 рублей 71 копейка, 98 и выше 93 рубля 64 копейки. Дизтопливо в регионе продавалось в среднем по цене 79 рублей 52 копейки за литр. В целом по России за отчетную неделю и бензин, и дизтопливо подорожали на 0,9%. Средняя цена литра бензина по стране на 8 июня достигла 68 рублей 45 копеек. Дизтопливо 80 рублей 12 копеек. С начала года бензин в России вырос в цене на 5,6%. Таким образом, в Свердловской области рост цен на топливо за неделю оказался вдвое ниже общероссийского – 0,5% против 0,9%, говорится в материалах Росстата.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах, благодать. Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Хочешь обратиться к мэру, записать ребенка в школу и принять участие в самых злободневных опросах? Воспользуйся такой возможностью на платформе обратной связи. Направить обращение можно любым удобным способом. Через форму на портале госуслуг, с помощью мобильного приложения «Госуслуги решаем вместе», а также на сайте екатеринбург.рф. Екатеринбург. Навигатор твоей лучшей жизни. 16+.
2: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11:00 и 13:30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
4: Так ли номер один?
5: Да.
4: Пробуду.

Эту мелодию можно угадать не то что с трех нот, с одной, да даже с полуаккорда. Гитара, губная гармошка, хорошее настроение и один из лучших хитов свердловского, уральского, да и всего отечественного рока «Готов». Гимн студентов, по мнению многих, умудрившийся стать популярнее «Гаудеамус Игитур». Кульминация любого концерта, когда по-шахрински не подвигать тушками, не зарядиться позитивом, просто невозможно, как невозможно остановиться. В общем, испытываем полный орнастер. Как говорят поклонники, авторы, они же таланты, не возражают.

Современное поколение уже не знает или не помнит, или плохо помнит, что такое автобус марки «Икарус». А полвека назад эти венгерские машины составляли основу парка общественного транспорта по всей стране. В конце 70-х был принят единый цвет – золотистая охра, хотя иногда появлялись и по-настоящему оранжевые. По словам Владимира Шахрина, точно вспомнить, как именно был придуман текст песни, сейчас уже сложно. Несомненно одно – именно впечатление от прихода в Свердловск тех самых оранжевых или золотистых икарусов. Вот цитата. «В то время город был серым, а эти автобусы с их яркой оранжевой окраской и улыбающейся радиаторной решеткой стали чем-то новым и ярким». Так или иначе, годом рождения будущего хита считается 1984, хотя может и 85, а первое исполнение состоялось 20 июня 1986 года, за два дня до 27-летия самого Шахрина, на сцене Свердловского рок-клуба в рамках первого фестиваля, официально творческой мастерской. Вот как это было.

Такого куплета в оригинальном и официальном современном варианте нет. Вместо него поется про балкон, стоя на котором герой будет смотреть на девчонок и немного на парней. Но, сами понимаете, это проба пера. Кстати, о пробе. В самый разгар исполнения на сцене появился главный свердловский битломан и друг группы Леонид Баксанов с той самой бутылкой кефира и тем самым батоном. Предлагал всем, в итоге съел и выпил сам. Тогда же впервые прозвучало и упоминание, отсылка к популярной в то время и появившейся еще в 60-е оранжевой песенке на стихи Григория Горина и Аркадия Арканова, исполненной 8-летней Ирмой Сахадзе. На фестивале рок-клуба тоже не обошлось без женского голоса. В то время вокалисткой Чайфа была Алина, жена басиста Антона Нефантьева.

0: пришел.
1: Спасибо. До свидания. Ребята, мы с удовольствием бы вам поиграли еще. Но у нас гитара. Ну, смотрите, нам жалко ваши уши.
2: Радио «Город ФМ» благодарит Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные архивные фонограммы и фотографии. Последние доступны в видеоверсии выпуска в нашей группе ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Там же доступны целиком оба проекта «Эта музыка будет вечной» и «Здесь был рок». Студийный вариант «Оранжевого настроения» появился только через 7 лет, в 1993 году, на одноименном альбоме, который был записан всего за один день. Затем вышли «Оранжевое настроение 2», «Оранжевое настроение 4», «Оранжевое настроение 5», а в пандемийный 2020-й и третья часть. Говорят, что оранжевые рубашки команды КВН «Уральские пельмени» и доминирование оранжевого цвета в форме футбольного «Урала» и баскетбольного УГМК тоже влияние чайфов. Точно одно. Главным цветом самой группы, да и, пожалуй, всего свердловского рока, стал оранжевый. Тогда же, в июне 86-го, после первого концерта на фестивале, Владимира Шахрина на улице встретили аплодисментами. Первого и единственного. Именно в тот момент все поняли – чайф пойдет далеко. Впрочем, о том, как группа стала главным открытием и сенсацией первого фестиваля, простите, творческой мастерской, мы еще расскажем. А сейчас давайте немного попоем и, как всегда со сцены говорит Шахрин, двинем тушками.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районные прокуроры Екатеринбурга начали проверку всех перевозчиков в городе после ДТП, которое произошло накануне в центре города. Такое поручение дал прокурор уральской столицы Игорь Карелов. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра, говорит в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорные органы проверят, как проводятся медосмотры водителей. Сотрудники прокуратуры изучат жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей общественного транспорта. Более 160 свердловчан госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции. Пострадавшие от насекомых зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 13 600 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 56 человек, на клещевой боррелиоз 109 человек. С начала этого года за счет регионального бюджета закуплено более 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, более 96 тысяч доз для взрослых и более 103 тысяч для детей. К сегодняшнему дню медиками региона проведено 101 тысяча вакцинаций и 232 128 ревакцинаций. Современный спортивный комплекс откроется в микрорайоне Кольцово уже в июне текущего года. Он возведен на территории школы номер 92, но будет доступен для всех желающих заниматься спортом. Таким образом, городские власти продолжают работать над развитием социальной и спортивной инфраструктуры микрорайона. В новом здании разместятся два спортзала. Основной зал площадью 670 квадратных метров и малый на втором этаже площадью 160 квадратных метров. Одновременно урок физкультуры здесь может проходить для двух классов сразу. Вместимость залов 50 человек. Также здесь разместится трансформируемая баскетбольная площадка. Будет предусмотрено хранилище для лыж, оборудованы тренерские и раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек на 20 человек каждая. Как отметила директор департамента образования Елена Кириченко, благодаря поддержке главы Екатеринбурга Алексея Орлова в микрорайоне реализуется уникальный пилотный проект. Такая технология возведения спортивных залов может транслироваться в будущем для других объектов образования и спорта.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125 770 007 08 03.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области проверят, как автотранспортные предприятия соблюдают закон при проведении предрейсовых осмотров водителей и техосмотра машин. Об этом распорядился губернатор Денис Паслер после ДТП в Екатеринбурге, унесшего жизни ребенка и троих взрослых. Трагедия произошла накануне вечером на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. Автобус 81-го маршрута на высокой скорости выехал на перекресток, врезался в кроссовер, а потом сбил стоявших на тротуаре пешеходов. Считаю, что необходимо проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств, написал Паслер в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что в центре города всегда интенсивное движение транспорта и пешеходов, поэтому необходимо соблюдать все правила дорожного движения и сохранять бдительность вне зависимости от способа передвижения. К другим темам. В Москве прошел итоговый отчетно-программный форум «Единой России». В его рамках прошло несколько круглых столов по различным направлениям, участники которых выработали предложения в народную программу партии. Так, в Екатеринбурге предложили создать образовательную программу для участников СВО «Время мастеров», которая позволит героям получить новую профессию, а следовательно и новую работу. Кроме того, на форуме поддержали предложение расширить возможности участия малых городов в федеральной программе формирования комфортной городской среды, реализовав в следующие 5 лет не менее 1600 проектов благоустройства. Напомню, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал в феврале на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат» в Екатеринбурге. Партия провела аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них правительство отчиталось о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям. Свердловская область заняла 9 место в рейтинге регионов по индексу привлекательности для молодежи по итогам прошлого года. Высокая позиция региона стала результатом системной работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Рейтинг подготовило агентство стратегических инициатив. Индекс формировался на основе оценки 2 равнозначных аспектов привлекательности региона для молодежи – внутреннего и внешнего. Внутренняя привлекательность отражает мнение молодых людей, проживающих в регионе, об экономике, безопасности, системе образования, инфраструктуре, экологии и здравоохранении. Внешняя привлекательность показывает готовность молодежи из других субъектов РФ переехать в Свердловскую область и оценивается по намерению и факту переезда. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного фестиваля молодежи 2026 в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на международный фестиваль завершена, заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
3: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный центр Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте «Наш точка дом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от компании «Пенетрон».
2: Задумали построить загородный дом? Первый вопрос, который надо решить – на каком фундаменте он будет стоять?
3: Если вы выбрали бетонный фундамент, не забудьте защитить его от грунтовых вод. Для этого нужна надежная гидроизоляция, ведь от нее будет зависеть не только прочность фундамента, но и микроклимат в доме. А еще затраты на отопление. Обогрев влажного помещения требует больше энергии и обходится значительно дороже. Чтобы без особых усилий обеспечить надежную гидроизоляцию фундамента на ближайшие 100 лет, можно использовать добавку в бетон «Пенетрон Адмикс». Это действительно просто. Смесь «Пенетрон Адмикс» разбавляют водой и добавляют в бетонный раствор. После перемешивания гидротехнический бетон с эффектом самозалечивания трещин готов. А еще бетон с добавкой «Пенетрон Адмикс» можно заказать на бетонном заводе. При этом убедиться, что смесь добавлена в раствор, очень просто. Специальный пигмент «Адмиксы» придаст раствору зеленоватый оттенок. Важно помнить, что на этапе строительства сделать качественную и надежную гидроизоляцию проще, дешевле и быстрее. Опыт применения добавки «Пенетрон Адмикс» на самых разных объектах это доказал. В Екатеринбурге «Пенетрон Адмикс» применяли при возведении жилых комплексов «Клевер Парк», «Московский квартал», «Ботаника», «Светлый», «Макаровский», «Эверест» и многих других. К этому списку можно добавить сотни фундаментов частных домов. Гидроизоляционная добавка «Пенетрон Адмикс». Просто, выгодно, навсегда.
2: Нужна консультация? Требуется техническое решение для гидроизоляции на вашем объекте? Заказ и доставка материалов? Заходите на сайт penetron.ru.

Приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник. Душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Следственный комитет России по Свердловской области после ДТП, произошедшего в центре Екатеринбурга вечером 10 июня, возбудил 2 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Дела возбуждены по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим по неосторожности смерть 2 и более лиц, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим смерть 2 и более лиц, сообщили в пресс-службе. После аварии губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременное прохождение техосмотра транспортных средств. Свердловская область планирует наращивать объемы производства гражданских беспилотников. Производство востребовано на Среднем Урале и рассматривается как одно из перспективных направлений развития промышленности региона. Как отметил замгубернатора Свердловской области министр промышленности и науки Алексей Шмыков, задач по развитию отрасли беспилотных авиационных систем ставит перед регионами президент Владимир Путин. Она затрагивает не только промышленность, но и другие сферы, в том числе агропромышленный комплекс, природоохранную и контрольно-надзорную деятельность, а также помогает обеспечивать безопасность людей. В Свердловской области беспилотники с тепловизорами помогают успешно бороться с лесными пожарами и пресекать незаконные рубки. Шмыков подчеркнул, что на текущий момент можно с уверенностью сказать, производственный и научный потенциал разработчиков беспилотных систем в Свердловской области уже достаточно высок. В регионе продолжат работу в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который включает 5 направлений от разработки и изготовления агрегатов до подготовки кадров для отрасли. В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи продолжается монтаж памятника режиссеру Алексею Балабанову. Скульптуру весом 300 килограммов посадили в бронзовый вагон трамвая, который был установлен ранее. Фигура режиссера расположена не по центру, а примерно в 1/3 проема. Такое решение продиктовано принципами золотого сечения. Кроме того, автор намеренно сохранил реалистичные пропорции скульптуры. Бронзовый Алексей Балабанов по размеру сравним с реальным человеком. Это делает образ еще более близким зрителям. На месте ведутся работы по благоустройству, укладывается гранит и монтируются бронзовые фальшрельсы. Официальное открытие памятника Алексею Балабанову состоится 16 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Екатеринбургский тест-драйв.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Это Екатеринбургский тест-драйв. Добро пожаловать, миленькие наши, хорошенькие. Где вы там стоите? В какой пробке? На Ленина, на Малышева, на Восточной? А мы и рады, знаете ли, у вас есть повод присоединиться к нашему эфиру. Ведь мы работаем впрямую, а значит, вы всегда можете присоединиться, поболтать с нами, оставить какие-то вопросы, комментарии нашим гостям. Напомню, эфирный мессенджер +7 99 15 15 107. Но если уж совсем жжется, хочется, то, конечно, и звоните. 227-107-6, код Екатеринбурга, 343. Сегодня мы будем говорить, о каком-то удивительном процессе человеческой жизни. Тут и побег из города, тут и удовольствие побродить по лесу, по болотам и проверить свой характер. И, конечно, в первую очередь, характер своего автомобиля. Помогать разбираться нам в этих вопросах сегодня будет Михаил Геннадьевич Медведев. Медведев, мозг, мотор и душа компании 4x4 Центр. Одного из самых крупных продавцов оборудования для подготовки внедорожников на Урале. Компания является официальным региональным представителем и дилером продукции РИФ, официальный дилер мотоциклов Урал. Михаил Геннадьевич, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Во-первых, добро пожаловать. Мы рады вас видеть. Тем более в сезон, знаете ли. Там комары, там болото, там лес, буераки и буреломы. Да, конечно, а как же. Кстати, у вас сезон как-то вообще заканчивается? У вас, я имею в виду, вот у любителей такого движения 4x4, чтобы все четыре колеса были по самую макушку, где-то вот в листьях, в грязи.
3: Ну, сезон, он вообще круглогодичный, но все-таки больше движу происходит весной, летом, осенью.
2: Ага.
3: Вот. Зимой эта вот белая грязь, она, конечно, существенно ограничивает наши возможности, но зато есть время для того, чтобы починить то, что еще было недочинено и сломано, поэтому все-таки вот эти вот где-то с конца марта вот у нас начинается вот эта движуха вся.
2: Но получается, что мы в разгаре, правильно, сезона? Ну,
3: сейчас вообще самое
2: выходим
3: то,
2: на пик.
3: Да, сейчас самые сладкие такие месяцы начались, когда есть не только грязь, но есть и просто тепло. Честно говоря, не всегда хочется в грязь залезть, хочется иногда просто даже покупаться, там, позагорать. И вот, находишь такое место, которое... Доехать до этого места иногда грязь приходится преодолеть.
2: Преодолеть.
3: Да, ну а потом в конце, конечно... этого маршрута, да, там, и искупаться, и шашлычинки, и все такое.
2: Но мы сегодня хотим с вами обсуждать некоторые такой навыки, да, побега из города, ну, побега, конечно, в кавычках, навыки, умения. Вот на ваш взгляд, человек неподготовленный. Ну, вот, например, я такой человек. У меня в машине из какого-то полезного, ну, только туфли, сменки. Но машина, как мне хочется, да, верить, ну, повыше, чуть побольше, кроссовер. Китайский, естественно. У меня вот вопрос мой, меня лично интересующий. Если вдруг вот где-то вот, да, вот какая-то птичка мне вот сюда вот на ухо, значит, почирикает и скажет: Юля, а что ты? А что ты сидишь в выходные дома? Вот на ваш взгляд, вот такой неподготовленный человек вообще может суваться в воду, не зная броду?
3: Ну, недалеко можно попробовать. Во-первых,
2: недалеко это куда? Вот на улицу Малышева?
3: Ну, наверное, нет. Наверное,
2: до парка Маяковского?
3: До парка Маяковского, до парка лесоводов. Да? Там, кстати, очень большая тусовка, выходные собирается на паркетниках, на легковых машинах. И гуляет, и гуляет, и гуляет. Но хочется же ведь, чтобы уединение было, да, вот тогда-то, да, и возникает уже тот момент, когда ты начинаешь искать, где подальше. Там выезжаешь, например, на парк и сеть, вот, там тоже люди, ну, таких вот любителей, которые хотят попробовать, достаточно часто можно встретить, особенно весной, когда зимник стоит, и вот они все стоят, буксуют, и вот ты едешь мимо них, и периодически их вытаскиваешь. Вот, поэтому, конечно, пробовать надо, недалеко только надо пробовать. Не сразу вот, да, я вот сейчас вот туда вот, под маркетинговыми этими
2: сразу
3: вещами.
2: Не сразу в сторону Ханты-Мансийска или Ямала, где-то здесь поближе, чтобы были спасители где-то рядом.
3: Конечно.
2: Хорошо, но я, если честно, удивлена, что оказывается в нашей такой вот жизни автомобильной есть понятие начальная внедорожная подготовка, НВП. Можем мы здесь чуть подробнее как-то с вами подзадержаться, чтобы вы дали некоторое пояснение, что это за мастер-классы, кому они рекомендованы, вообще с кем вы вот работаете на таких вот Ну, курсом, наверное, не назвать, но курс молодого бойца, да, несколько часов такого погружения в реальную ситуацию.
3: Ну, вообще, аббревиатура НВП, она как расшифровывалась раньше, ну, в советское время, начальная военная подготовка, в школе так называлась, предмет преподавался, по нему даже оценки ставили, вот. А тут вот как-то вот вспомнилось это все, и созвучие появилось, вот, начальная внедорожная подготовка, то есть это именно возможность попробовать себя в тех условиях, которые пока кажутся, ну, непонятно, да, ты видел там ролики, видел, значит, где-то машины какие-то едут, а что это, как это, вот, а подойдет ли твой автомобиль для этих целей, непонятно, вот, поэтому за рулем подготовленного автомобиля с опытным инструктором вы там в течение нескольких часов можете по это дело погрузиться, вот, ну и дальше уже принять решение, хотите ли вы дальше заниматься этим, или скажете, ой, не-не-не, это что-то вообще страшное, я буду лучше смотреть это, какое-нибудь кино.
2: Ага, я правильно понимаю, что из условий для такого мастер-класса требуется, ну, условно, оплатить мастер-класс, да, работу инструктора, и похоже, что права категории определенные, и ты прям садишься за руль автомобиля инструкторского.
3: Да, совершенно верно.
2: Как вот мы, например, в школе, да, вождение делаем?
3: Ну, примерно, ну, да, то есть... аренда автомобиля с инструктором в определенных условиях и определенному маршруту.
2: Ну, тогда давайте по порядку. То есть, что вообще возможно за вот эти несколько часов, за это погружение освоить, узнать? Ну, например, какая-то вот техническая сторона вопроса будет понятна такому участнику такого мастер-класса?
3: Сначала... Все равно у нас происходит первичное знакомство с тем человеком, который решил заняться этим НВП, вот, чтобы понять его уровень, его технической осведомленности. Вот. Если это человек, который далекий от техники, то, безусловно, вводится в курс дела, ну, устройство полноприводного автомобиля, типы трансмиссии, всякие другие скучные вещи, вот, ну, хотя бы в общих чертах. Если человек уже достаточно грамотный технически, то ему просто... более четко, так скажем, формулируются особенности работы, в каких условиях. Вот. Определяется обязательно такой момент, из-за чего машина становится проходимой. То есть, вроде бы сейчас там 19-е, 20-е колеса, говорят, у меня оно не едет. Да? Вот. А на самом деле там есть такой момент, как удельное давление на грунт и... форма протектора. Вот это на самом деле два базовых таких понятия, из-за которых возникает проходимость автомобиля. Да, блин, там еще есть много всяких
2: я
3: нюансов.
2: Я шептом потихонечку с последней парты спрашиваю. Давление на грунт именно колесом, да? Это же имеется в виду.
3: Да-да-да. Вот. И вот эти вещи все объясняются. Как достичь этого низкого давления, да, спуская колесо? До какого давления можно спустить колесо, чтобы оно не разбортовалось? Вот. Ну, а дальше уже, соответственно, любой автомобиль он рано или поздно все равно застрянет. То есть все равно найдется то препятствие, где ты подсядешь, провалишься, там, ну, или там. Вот. Для этого есть всегда... лебедка. Вот. Она наша спасительница, да, но ей тоже нужно уметь пользоваться. Обязательно нужно правильно пользоваться, чтобы она не выступила в роли там карательницы, чтобы там, не дай бог, там, пальцы не прищемило или еще что-нибудь. Вот.
2: Михаил Геннадьевич, а я еще уточню. Я вот тут за кадром вам рассказывала, что с удовольствием разглядываю короткие видео, где вот мужчины, женщины, значит, преодолевают на внедорожниках разные трудности в лесу, где-то вот на болотах. И в том числе смотрела, значит, парней, по-моему, это называется как-то Куруч. Ну, в общем, река, каменная река. То есть там уже воды давным-давно нет, может быть, и никогда и не было. Но вот они, значит, на своем внедорожнике вот буквально по каменным таким вот валунам двигались какое-то время, пока не застряли, собственно. И знаете, какую технику они применили, чтобы вот выбраться из этого курумник, ага, выбраться? Они связали два огромных ствола дерева, как крестик вот так вот положили, и буквально, ну, без, ну, по крайней мере, с виду, без какого-то особого напряга, да, перекручивая этот крестик, подтаскивали машину вот по этому курумнику. Вот что-то похожее может происходить на мастер-классе. Мы вот такие знания осваиваем на вот мастер-классах за вот вот эти вот несколько часов?
3: Ну, такое, конечно, это уже экстремальные такие способы эвакуации, самоспасения тут уже. Да, потому что я вот буквально месяц назад тоже попал на Курумник, совершенно не ожидая, то есть поехал в одно знакомое для себя место. Вот. Но, с одной стороны, лесорубы выкосили лес, нормальный такой выруб. С другой стороны, значит, карьер расширился. И я потерял просто дорогу. Я по ней ездил там неоднократно, и я ее потерял. И смотрю, вот один заезд, ну, это эндурики ездят. Другой заезд тоже эндурики заезжают. Ну, он такой страшный, на самом деле. Там, я же заезжал просто, вообще слов не было никаких проблем. И поехал. Я заехал на этот Курум, понимая, что пути назад у меня нет, потому что разворачиваться на склоне нереально в этом месте было, очень, во-первых, узко. Вот. Догнал каких-то тоже эндуристов, они там, значит, с трудом забирались, доехали до места, а потом, ну, да как же так, я вообще заехал все сюда, да, то есть, поэтому в такие Курумы, конечно, ну, или там очень сложные места, лучше не залазить, не проверив сначала, надо пройти. Вот, они сразу...
2: Ногами вы имеете в виду?
3: Да, конечно, ногами. Ножками. Также, не зная броду, не несусь в воду. Вот, это закон.
2: А как вы выбрались? Вам что помогло? Лебедка, опыт,
3: ну, это
2: люди?
3: Просто случай? Это самое, да, я считаю, что случай, потому
2: Божественное провидение?
3: Ну, скорее всего, да, потому что это всегда очень большую роль играет. Хотя надо верить, что ты выйдешь, и ты выйдешь.
2: А вы один были?
3: Там у нас еще один экипаж был, он оказался более здравомыслящий, они поехали, остановились, и потом шли просто сзади. Вот. И обратно мы с горки с этой спустились, но они больше туда не поехали.
2: А, давайте так, нам сейчас нужно сделать небольшую полезную паузу, после мы вернемся в студию и вообще как-то давайте разберемся с тем, какое оборудование действительно необходимо брать с собой, вот, например, на такие выезды, ну, назовем их 4x4, да, вряд ли там на переднем приводе, конечно, уедешь. Давайте прервемся ненадолго и вернемся через полторы минутки.
0: Реклама на 107.6.
4: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время.

0: Видеть мелочи жизни.
1: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
0: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
1: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Мы здесь за кадром продолжаем, да, обсуждать, в том числе и что делают с нами автопроизводители. Вот сел на машину чуть повыше, уже и хочется, да, немножечко пофырчать, порычать. Да-да-да, абсолютно точно. Михаил Геннадьевич Медведев находится у нас в студии, это компания 4 на 4 Центр. Мы обсуждаем выезды из города на автомобилях. Ну и вот, как обещали, я предлагаю вектор, да, нашего внимания сместить на оборудование, которое, вот на ваш взгляд, действительно необходимо для установки вот на автомобиль, на котором планируются какие-то вот выезды. Но я не хочу использовать слово экстремальные, потому что...
2: Ну, туристические.
1: Туристические. Ведь в удовольствие же тоже можно поехать, да, ведь
2: абсолютно.
1: В конце
2: это
1: концов.
2: Вот первая вообще задача — это получить удовольствие. То есть здесь удовольствие просто бывает по-разному получается. Кто-то полежал, а тут именно поехал. Ну, иногда же для того, чтобы получить максимум удовольствия, надо преодолеть еще какие-то препятствия.
1: Бывает,
2: да.
1: Бывает.
2: Вот так вот.
1: Давайте тогда разбираться по порядку. Вы человек на опыте, вы точно знаете, что автомобилю необходимо, тем более у вас свой автомобиль, уникальный, кастомный, то есть собранный буквально вашими руками, я правильно понимаю?
2: Да, то есть...
1: Ну, не только вашими, наверное,
2: да,
1: и другими
2: не
1: специалистами.
2: Моими, да. Я, можно сказать, это больше идейный вдохновитель, да, а ребята, которые... У меня хорошие мои друзья и партнеры. Вот, они, конечно, вот, благодаря своим талантам могут реализовать такие уникальные проекты. То есть автомобиль достаточно, ну, на первый взгляд, банальный. Mitsubishi Pajero Sport еще во второй интеграции своей.
1: Интеграции. Это какой год выпуска?
2: Это 11-й. Короче, они с 2008 по 2015 где-то выпускались. Вот. То есть популярный в свое время был очень
1: внедорожник
2: он не очень дорогой, то есть такой грубоватый, несмотря на такую внешность, несколько там гламурную. Вот. И возникла в свое время идея, как повысить дорожный просвет. То есть мы устанавливали колеса, ну, получаем обратный иногда эффект, что чем больше резину ты ставишь, тем размером, вот, тем, соответственно, сложнее ездить по дорогам общего пользования.
1: Вот, то есть по обычному асфальту уже.
2: Да, то есть ты уже получаешь некий такой полутрактор. Ну, если надо ездить там, где вообще, ну, купи трактор, в конце концов. Вот, езди на нем там. Вот. Ну и подсмотрел на одной из выставок, будучи еще в 16-м году в Европе, вот, портальные мосты на автомобилях с независимой подвеской. Вот. Бортовые редуктора еще их называют. То есть эти вещи, они реализованы на военной технике, реализованы они, кстати, на нашем старом добром УАЗе 469, который еще был там, у них военные мосты, так называемые. Вот это когда ось колеса не совпадает с осью моста. То есть нет, он получается П-образный. Вот. То есть, и тем самым ты получаешь дорожный просвет, который помогает вот, ну, где-то по Ураловской колее можно ехать, да, то есть 48 сантиметров дорожный просвет.
1: Ну, прилично.
2: Ну, да, то есть если у нас в среднем считается 20 хорошо, ну, то умножить почти на 2,5.
1: На 2, да, да.
2: Вот.
1: Это пришлось как-то, извините за мой женский язык, распиливать автомобиль, чтобы поставить...
2: Нет, пришлось заказать у конструктора чертеж, ну, а потом его реализовать. Потом это все дело прикрутить к машине, тестировать. Ну, вот уже четвертый
1: сезон?
2: Да, четвертый сезон это все едет. Вот. Всем нравится, особенно на мне. Вот, в городе, конечно, по-разному. Кто-то палец показывает большой, кто-то у виска крутит. Ну, большинство, конечно, нравится внешне. Хотя такой он своеобразный, несколько такой гипертрофированный, ну,

0: Постарались сделать все-таки аккуратный автомобиль.
1: Ну вы, кстати, вот...
0: И вот на нем, да, перебью, на нем, кстати, вот этот НВП и происходит.
1: Тренировка как раз.
0: То есть тут помимо того, что можно получить первоначальные какие-то навыки, но еще и прокатиться на таком уникальном автомобиле.
1: Возвращаясь к оборудованию, которое необходимо. Вот вы сказали про вот эти вот...
0: редуктора.
1: Спасибо большое, спасибо, Михаил Геннадьевич, что понимаете, что это с женщиной. Вот эти вот редуктора. Вы рекомендуете, скажем, для вот всех вот в пользование, чтобы все владея вот автомобилем, который выезжает за городскую трассу, вот, например, менять такую конструкцию?
0: Вообще, если подходить к этому с недорожным уклоном, конечно, это панацея от многих проблем, но другое дело, что ну, на танк 300 они есть, на Прадо 150 есть, там, на патруля есть, ну, дровер, по-моему, старый, это ДЭФ. Вот. Не на все автомобили выпускаются такие вещи. Серийно.
1: А вы же занимаетесь как раз вот переделкой автомобилей, когда переоборудованием.
0: Да, переоборудованием, все это делаем. Да, вот.
1: А самый вот необычный автомобиль, который приходилось превращать во внедорожный? Ну, я не знаю, какой-нибудь китаец, какой-нибудь миник маленький, может, я не знаю, в инвалидка какая-нибудь. Вообще был такой опыт переделки автомобиля или как подготовки автомобиля, который, ну, казалось бы, ну куда, ну зачем, ну почему?
0: Ну, наверное, тут, правильно сказать, самый необычный автомобиль, это был, даже не совсем автомобиль, это был БРДМ. БРДМ приехал, который демилитаризован, как называется, который снято вооружение, а, видимо, заодно сняли лебедку, вот, которая у него в базе идет. И вот потом надо было прикрутить к нему лебедку. Да, а броне прикручивать, это ну, как бы сложно.
1: За счет чего справлялись? Ну, болты какие-то секретные?
0: За счет сварки только.
1: Но справились.
0: Да.
1: Хорошо, про оборудование. Лебедка необходима.
0: Ну, начнем с того, что... Не перебью вопрос, да, надо уже в конце концов светить, что... Когда ты выезжаешь, нужно понять, на чем ты едешь. Если ты едешь на седане, то лучше все-таки не заниматься экстримом, потому что ну, чревато это просто сразу на сервис. Если есть паркетник, то есть китайские паркетники сейчас позволяют достаточно много. Очень продвинутая электроника у них, и передним приводом можно заехать достаточно далеко. То есть из-за приподнятого кузова автомобиля. Вот. И... Едешь, ну вдруг случился дождь. Я рассказываю случай из собственной практики. Давно-давно было. Вот. И я туда проезжаю нормально, а обратно начинаются какие-то нереальные лужи, там, в общем, все резко гроза, вот, машина подбуксовывает. И где-то ты подсаживаешься, просто буксирный хороший трос.
1: Трос.
0: Да, стропа буксирная, стропа рывковая, то есть это, которая еще позволяет дергать уже неаккуратно дергать, можно именно вырывать машину. Вот эти вот самые базовые вещи. Но надо проверить, чтобы они подходили к проушинам, которые, то есть там, возможно, потребуется так называемый шакл, это есть такие крепеж, чем привязать стропу к крюку. Вот. Вот. Есть металлические, есть маленькие такие из синтетического троса сплетенные, очень удобные, места не занимают. Вот, вот эта вот вещь должна быть
1: обязательно. Необходимо.
0: Потому что
1: база.
0: Вот у нас в городе есть джиперский СОС, такой чат, он и в телеге, и в...
1: Макси,
0: в
1: ВК.
0: Этом, Макси, да. Угу. Вот. Ну, в принципе, каждую...
1: Джиперский СОС.
0: СОС, да.
1: Так и называется.
0: Да-да-да. Вот. То есть там постоянно кто-то, значит, где-то застрял, он туда пишет, и желающие, значит, помочь, ну, на условиях сами уже договариваются, вот, вытягивают машины. Приятно, когда человек приезжает, а там уже что-то подготовлено. То есть он подкопал, там он, значит, трос прицепил. А бывает, что, конечно, приезжает он там в одних белых кроссовках, вот, и из машины выйти не может, потому что там в грязь наступать боится. Вот. Но это как бы неправильный подход. Вот. Всяко бывает.
1: Хотя бы сапоги резиновые,
0: ну,
1: получается.
0: Да, то есть
1: надо.
0: Если ты едешь, ты будь хотя бы чуть-чуть готов. Вот. Дальше, если все-таки паркетник достаточно такой уже мало то, что полноприводный, но он еще и с хорошим полным приводом, там можно достаточно далеко заехать. Вот. И в идеале-то, конечно, хотя бы съемную лебедку бросить в багажник. Они небольшие, недорогие. Положил в багажник, такая сумочка. Там, ну, конечно, по весу там килограмм 15 будет. Я думаю, это не критично для машины. И на самом деле очень широко раскрываются дальше дальнейшие перспективы, потому что мы же все равно едем не целенаправленно в болото, да?
1: Нет.
0: Нет, что нам
1: не
0: там делать?
1: Не топить машину,
0: да,
1: нет.
0: Что мы там в болоте не видели, кроме этого самого? Там, так смеемся, когда говорим, что там поехали через болото. Вот. Бывает, что путь там осложняется. Там. Вот. Если же ездили уже автомобиль такой достаточно серьезный, там, рамный, да, у которого уже раздатка полноценная, значит, пониженная передача, ну, нужно прежде всего задуматься о резине, да, о резине. Какая резина, чтобы это не была гладкая шоссейка, которую нам все говорят, что эти внедорожник, он везде проедет. Нет, он не проедет.
1: Это там какая-то специальная шиповка? Что
0: ну,
1: это?
0: Да, другой рисунок, то есть протектора. Это хотя бы вседорожный, есть так называемый all-terrain, вот такой аббревиатура АТ, вот, которая позволяет и по асфальту ехать там с максимальным ПДД превышением, да, вот, и в то же время куда-то заехать. Там нужно уже задумываться, конечно, о лебедке, уже о стационарной установке, потому что с переноской она не очень большая, и, например, машину, которая весит 2,5 тонны, плюсом она в грязи, надо вытащить не только машину, еще там полтонны грязи, то есть ну, лебедка должна быть уже больше, она уже весит 50 килограмм. Вот, и таскать ее там уже... Ну, так,
1: Михаил
0: уже
1: Геннадь,
0: нужны
1: вы перечисляете необходимые, как, необходимое,
0: да,
1: оборудование, а у меня в голове дзынь-дзынь, дзынь-дзынь, дзынь-дзынь. Это ведь мы можем собрать просто, мне кажется, по ценнику еще одну машину.
0: По ценнику, ну, сейчас с новыми ценами
1: нет. Варианты возможны?
0: Да, то есть если, конечно, смотреть там машину бушную, которую там... тоже возьмут, мне понятен ценник на Pajero Sport, да, они сейчас там по 15 лет этим машинам купил за 1,5 миллиона, ну, за миллион можно собрать ее так, что она очень хороший туристический автомобиль будет с очень широким там покрытием.
1: Хоть на Ямал, пожалуйста, да, пожалуйста.
0: Ну, зимние эти выезды — это отдельная история, их, наверное, надо прям по-другому обсуждать.
1: Да? У нас, смотрите, остается чуть-чуть до ухода на новостной блок. Я по-женски хочу спросить, Михаил Геннадьевич, а что-то бытовое, простое вот может пригодиться? Не знаю, вот, может, вы рекомендацию дадите. Салфетки влажные какие-нибудь особенные? Не знаю, может быть, есть какие-то тряпки, которые, ну, что называется, быстро сотрут грязь, например, с лица? Ну, вы же, ну чем-то же вы пользуетесь? Или вытаскиваем и сразу в речку мыться?
0: Нет, до речки иногда далеко бывает, поэтому из бытовухи обязательно это, конечно, это вот, ну, самое банальное, туалетная бумага.
1: Бумага.
0: Да,
1: ага.
0: Это...
1: То есть рулон простой, берем,
0: да,
1: еще, это,
0: да,
1: лучше,
0: да,
1: несколько.
0: Это влажные салфетки, руки так протереть, которые, значит, ну, безусловно, мусорный пакет обязательно еще раньше надо взять, чем туалетную бумагу.
1: Потому что что-то антикомариное. Вы видели, какие сейчас комары?
0: Комары вообще
1: человека должны поднять,
0: да,
1: вместе с машиной, мне кажется.
0: Вместе с машиной выносят, да, такие озверевшие. То есть обязательно от комаров, обязательно костюм антиклещ, вот, ну, либо хороший этот должен быть спрей. Вот. Ну и, например, из таких маленьких вещей, это такая брызгалка, накачиваешь ее, и он начинает воду поливать. Очень часто стекла забрызгивает грязью, и вот просто оттирать салфеткой, ну, это как бы очень много салфеток уходит, да и плохо оттирает. А так полил таким этим самым. Вот, еще
1: прикольно,
0: у тебя...
1: прикольно.
0: Да, да, да, вот такое вот.
1: Ребят, давайте сейчас прервемся на новостной блок, узнаем, что случилось в Екатеринбурге, после вернемся и поговорим о внедорожных поездках. Переключимся на путешествия, несколько рекомендаций вот Михаила Геннадьевича получим.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: Город FM на 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область занимает высокие места в рейтингах регионов России по большинству экономических показателей, но только 25-е по размеру средней заработной платы. Такие данные приводит Свердловскстат в публикации, приуроченной ко Дню России. Так, валовый региональный продукт Свердловской области в 2024 году составил 4 триллиона 747 миллиардов рублей. Этот показатель вывел область на 8-е место по России. По объему отгруженной в прошлом году промышленной продукции Свердловская область заняла 7-е место в стране. В прошлом году в эксплуатацию было введено 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Эти показатели обеспечили региону 6-е место в общероссийском рейтинге. Оборот розничной торговли в регионе достиг 1 800 миллиардов рублей, а оборот общественного питания – 152,3 миллиарда. Эти результаты позволили региону занять 6-е и 5-е места в стране соответственно. Оборот оптовой торговли за 2025 год составил 5,4 триллиона рублей. По этому направлению область входит в четверку лучших регионов России. А вот по среднемесячной зарплате Средний Урал отстает от многих других регионов. В прошлом году она составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги реализации международного молодежного лагеря «Город дружбы». Проект объединил 16 представителей из города-побратима Чэнду и 15 учащихся образовательных учреждений Екатеринбурга и городов Свердловской области. Участники получили возможности для профессионального роста, улучшения языковых навыков и опыт межкультурного общения. Проект завершился успешно. Наши китайские гости остались очень довольны своим пребыванием в Екатеринбурге и России, оставив исключительно положительные отзывы. Мы планируем сделать его ежегодным, даже рассматриваем возможность проведения в разные сезоны, ведь Екатеринбург прекрасен круглый год. Нам очень важно сейчас вывести эту инициативу на новый уровень, отладив все основные этапы проведения мероприятия до совершенства, подчеркнул Орлов. За 9 дней программы в лагере состоялось 45 мероприятий, сгруппированных по 7 тематическим трекам. Отдельным направлением программы лагеря стала работа по формированию совместных мероприятий. Всего дети внесли 20 предложений в различных сферах, например, экологии, спорта, культуры и образования. Всем мероприятия после доработки станут совместными проектами городов-побратимов. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придейн в эфире нашей радиостанции рассказал о внедрении принципов клиентоцентричности в деятельность органов местного самоуправления. Работа над оптимизацией муниципальных услуг ведется в Екатеринбурге уже давно. Когда в 2010 году мы разрабатывали административные регламенты, то постарались сразу убрать лишние этапы. Мы постоянно упрощаем порядок оказания муниципальных услуг и внедряем цифровые решения, чтобы исключить все бюрократические преграды. Сейчас екатеринбуржцам доступно 116 муниципальных услуг, треть из них можно получить через портал госуслуги. С учетом федеральных установок мы придерживаемся принципа 101 при доработке муниципальных услуг. Один документ, 0 личных визитов, 1 день для подготовки результата. Наша цель – рост удовлетворенности горожан от взаимодействия с муниципалитетом, пояснил Придейн. Он добавил, что в рамках федерального проекта «Государство для людей» ведется работа по упрощению получения 5 услуг Департамента спорта и Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.
3: О погоде.
4: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Михаил Геннадьевич Медведев находится у нас в студии. Это Екатеринбургский тест-драйв. Михаил Геннадьевич, мозг, мотор и душа компании 4x4 Центр. Надо сказать, что они и продают оборудование, и готовят внедорожники, да, здесь на Урале, чтобы вы в удовольствие поехали в какой-то лес, в какие-то буреломы. Вообще, компания является официальным региональным представителем и дилером продукции РИФ, официальный дилер мотоциклов Урал. А Урал, кстати, тоже, да, можно переоборудовать в некоторую такую вот внедорожную историю?
1: Лебедки ставим мы на них.
0: Тоже, да?
1: Да.
0: Люди... И такая форма удовольствия есть?
1: Есть вообще прям эти мотоциклы, они, кстати, обладают большим запасом прочности, вот, и когда им добавляешь там некоторые моменты, вот, чтобы вот заспорник повыше был, вот, ну, перевал Дятлова они ездили раза три.
0: Мотоцикл Урал?
1: Да.
0: Так еще доехать надо до этого перевала, да. Дятлова, и там еще, ого.
1: Они там преодолевали реку, как раз она разлилась, они ныряли с головой, и вот благодаря вот ноу-хау, который завод, ну, так, тихонечко делает для таких мотоциклов экстремальных. Вот. Они проехали эту реку. Правда, потом у них из-за границы было несколько рекламаций, потому что они ролики посмотрели, давай нырять. Ну и, соответственно, утопили.
0: Иностранцы, извините. Ну вот направление вы озвучили, перевал Дятлова. Вообще, конечно, я наш регион обожаю, но мои путешествия, они все по федеральным трассам, как это, с едой, с заправками, да, с какими-то красивыми локациями, но в том числе и природа, ну, удивительная, уникальная, где-то есть, ну, так. Какие местечки, я не знаю, ну что там, ну что там Альпы, ну что там Швейцария. Давайте, может быть, попробуем 2-3 каких-то интересных направления, на ваш взгляд. Угу. Например, одно направление какое-то доступное для новичка, такого внедорожного, одно какое-то, может быть, на усложнение, да, что если уже, скажем, покатались какое-то время, что-то где-то попробовали, вот попробуйте выстроить маршрут вот туда-то.
1: Ну, окрестности у нас, это, конечно, для новичков. Они, во-первых, доступны по времени, то есть тебе не надо выезжать там многочасовую делать выезд по асфальту, потом еще куда-то. Ну, пожалуйста, он в район поселка Исеть. Вот там дорога у нас сквозная идет с Исети до поселка Северки.
0: То есть ты просто сворачиваешь в Исети, условно, вот в лес?
1: Да, да, да.
0: Вообще
1: да.
0: Любая своротка?
1: Нет, там определенный заезд, ага, да, угу. Через, там раньше был горнолыжный комплекс и сеть, угу. Такое, вот туда надо подъехать, и дальше обычно кто не хочет ехать, оставляет машины и идут пешком по тропам, а так-то там достаточно широкая дорога, такая грунтовая, и с перепадами высот, и кривая, и лужи там есть, то есть, ну, как бы для начала, чтобы понять там вот...
0: Ощущения.
1: Да, ощущения какие-то, да, достаточно они... такие, тебе нравится, не нравится, или ты просто боишься, потому что, ну, бывает такое, что кто-то боится там к ветке подъехать, потому что во внедорожке не всегда бывает правильно ехать по дороге. Она иногда бывает в таком состоянии, что надо объехать, то есть рядом, по кустам, вот, а тоже краска там, вот если вот страшно машину поцарапать, ну, тогда, значит, не надо туда.
0: Ну, я же правильно понимаю, что тогда, получается, паркетники и другие вот эти вот кроссоверы, ну... Не рекомендуем.
1: Паркетники, они могут проехать далеко, вот, но там надо опираться, опять же говорю, на сколько. Угу. Вот, то есть тут вот этот проезд, он, в принципе, нормальный.
0: Хорошо.
1: Вот. Хотя там, конечно, мост смыло, но есть рядом объезд.
0: Мне нравится, какой вы легкости вообще. Мост смыло, но объезд рядом, ребят. Не переживаем. За краску не волнуемся. Да. А, хорошо. Этот маршрут и сети вот такой для, ну, условно,
1: ну,
0: новичков.
1: Лайтовый,
0: да?
1: Вот.
0: А что-то с вызовом, ну, не знаю, категория сложности вторая.
1: Категория сложности вторая, третья, они, в принципе, меняются от погодных условий. Да.
0: Если дождь неделю шел, то в субботу сразу суперсложно будет.
1: Да, может быть, так и случится. Район Ревды у нас очень тоже живописный такой. Вот. Район Новоуральска, там, где скала Семь Братьев. Вот, а там, с одной стороны, можно заехать, преодолев такой достаточно серьезный подъем, но короткий, вот, а с другой стороны, долго, ну, и есть там и заболоченные небольшие участки. Но в то же время доступно большой массе таких внедорожников, назовем условно внедорожников, хотя бы вот он, mm-hmm. там, пускай будет там, полноприводный, полноценный, там, рамник, вот, он проедет. Вот. Но если совсем посложнее, это вот у нас там такой вот обязательное к посещению каждым джипером, там, на Шунут, вот, пожалуйста, Шунут. Там, да.
0: Там и гонка ведь проходит на Шунуте, да, по-моему, да,
1: гонки проходят, и бега проходят, что там только не проходят, вот. Там раньше лесозакатовки были, первый раз там показался в 86-м году.
0: Вы?
1: Да, пешком пришли мы с классом туда. Вот, там еще как раз вовсю работала эта лесовозная дорога, она была ровная достаточно, ну, длинная такая, 16 километров надо идти. Сейчас ее никто за ней не следит, ну, и, соответственно, она пришла в такое состояние.
0: Теперь это внедорожное полотно.
1: Да, да, да, то есть там прям можно вот протестировать автомобиль свой и себя прежде всего, то есть если ты хочешь там получить все прелести, много там очень поломок случается, ну, вот. Ну, так вот это, если в окрестностях.
0: Угу. Я знаю, что... я не уверена, что это можно назвать непосредственно блогом, но, тем не менее, вы делитесь своими поездками. Угу. То есть есть, что называется, в интернетах. Да, представлены ваши рассказы, в том числе. Вот путешествие, поездка в Олегово. Это у нас здесь?
1: Это вообще такая интересная ситуация сложилась в прошлом году. Мне очень долго не давали покоя несколько пещер, которые находятся на берегах реки Чусовой. Это у нас уже получается туда, ближе границы с Пермским краем. Река сама по себе красивая, не очень глубокая. И вот один берег у нас обжитой, а другой берег, он, ну, какие-то там еще остались строения, да, но не очень там на той стороне живут. А вот это в Олегово, это был населенный пункт, существовал лет 200. И его расформировали в 60-х годах. Вот. А возле него как раз находится несколько таких вот прям интересных скальных выходов, и в них пещер. Чтобы туда доехать, нужно было через Мартьяново переправиться через реку, ну и там буквально что-то километров 8 проехать. На карте дорога обозначена. Вот. Поехали туда на одной из машин. Не очень она была у нас супер подготовлена. Первые 4 километра мы махнули буквально что-то там минут за 30. А оставшиеся 4 километра мы ехали часов 6 в одну сторону, а потом столько же еще обратно. То есть там какая-то оказалась нереально размытая грунтовка, заиленная, глиняная. Видно следы каких-то болотоходов, каракатов. Вот, и мы туда решили сунуться, значит, на УАЗе «Патриот». Хорошая тоже машина подготовлена, но ей просто не хватало дорожного просвета. Вот.
0: Ну, получилось?
1: Получилось. Но получилось как? Получилось доехать и вернуться. Это уже было получилось. Вот. А то, что хотел-то, оно же не получилось. Я же хотел поплавать там на сапе, там, значит, посмотреть,
0: отдохнуть.
1: Да. Поэтому была вторая серия.
0: Вот. Ну, второй заезд, да.
1: Да, второй заезд. Это мы уже, значит, уже на этом кастом на своем внедорожнике. Потом мой друг, значит, тоже на хорошей такой машине, он Крузер 70. Вот. Ну, там мы проехали, конечно, гораздо быстрее. Что-то мы, по-моему, часа за 3 добрались до места. Вот. Ну, и там рыбалка, отдых, значит, памятные какие-то там таблички есть. Потом пришли люди, они сказали, мы здесь жили, мы здесь пришли, значит, вот посмотреть, там у нас родные похоронены, там кладбище где-то вот
0: вкусно. Ага, в лесу.
1: Ну, то есть, ну, место абсолютно дикое, то есть там далеко.
0: Ну, дикое, но людей встретили.
1: Ну, да, вот. Но они, кстати, приехали тоже на каком-то каракате, вот, на тот берег, увидели, что мы с этим сапом переправить. Вот,
0: пошли познакомиться.
1: Да, переправить.
0: Но, если честно, Михаил Геннадьевич, вы так рассказываете, прям хочется в эту турпоездку, где вы главный, руководите, а мы только вот вкусно фотографируемся и на сапах плаваем. Ну, давайте вернемся к мастер-классу. То есть вот в целом, чтобы освоить, да, получить какие-то базовые навыки, вот погружение на 5-6, сколько идет мастер-класс?
1: Мастер-класс идет где-то 6 часов. Это с момента, значит, заезда уже в лесной массив. Ну и до момента выезда.
0: Ну, давайте про стоимость тогда скажем, потому что я знаю, что вы в целом готовы брать и одиночек, и какие-то, да, группы.
1: Я вообще скажу так, что одиночки это предпочтительнее, потому что нужно полноценное погружение, нужно полноценно, чтобы человек слился с рулем, значит, слился с машиной. Для этого нужно, конечно, находиться максимально долго. Вот, по стоимости получается, ну, два человека допустимо, но это, конечно, такой не очень хороший вариант, потому что это смена руля, кому-то что-то вкусное не досталось, потому что маршрут кольцевой, вот, а не вперед-назад. Вот, по стоимости за одного человека 10 тысяч рублей, за двух человек 15, вот. Бронировать поездку, вот этот мастер-класс, можно у нас на сайте 4x4centr.ru. Вот у нас там есть форма, ее надо заполнить, там ничего сложного. Основное условие, это, конечно, категория Б, ну, такое еще как бы обязательно трезво, конечно.
0: Ну, ребята. Ну, и на странице ВК, да, ведь тоже, я так понимаю, что можно найти какую-то дополнительную информацию. АВД-66?
1: Да, АВД-66. На ВК у нас есть. Это в закрепе стоит это сообщение. Вот. Она перебрасывает, опять же, на сайт и на заполнение формы.
0: Ну, от себя добавлю, что Михаил Геннадьевич там еще для особой атмосферы берет и мангал.
1: Ой, да.
0: Еда, знаете ли, не только бутерброды, да, будут представлены.
1: У нас кормят, да.
0: Давайте напомним, что адрес, собственно, в 4x4 центра Мостовая 65/1, это город Екатеринбург, телефон 227-5020, сайт 4x4centr.ru, ну, ищите в соцсетях, тоже везде представлены. Михаил Геннадьевич Медведев был на студии, спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Рекламно-информационная программа.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
4: Даже не помню.
3: Без дел, без телефонов, без спешки.
4: Без шумного города.
3: Мы как будто снова познакомились.
4: Нет, мы просто вернулись.
3: Куда?
4: Друг к другу.
1: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Я устал. От напряженного рабочего графика. От необходимости все время что-то решать. От окружающего шума и будничной суеты. От несмолкающей городской какофонии. День за днем мы незаметно становимся заложниками города и его правил. Но я знаю, кто поможет мне стать свободным. 4 на 4 центр. Оборудование и аксессуары для внедорожников и автомобильного туризма. Стань свободным. Соверши побег из города.
7: Звони 227-5020 или заказывай на 4на4центр.ру.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о Преображенском парке Академического района. Факт первый. Преображенский парк – один из крупнейших городских парков в России. Его площадь составляет почти 50 гектаров. В нем регулярно проводят общегородские праздники и фестивали, строят ледовый городок, организуют крещенские купания, масленичные гуляния и другие городские мероприятия. Факт второй. Одна из главных достопримечательностей Преображенского парка – каменная река Курум. Материалом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта – лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри – уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: Город FM. На 107.6.
0: Город FM. Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
2: Здравствуйте, друзья! Хочу начать с соболезнований близким погибших и пострадавших в ДТП вчера на перекрестке улиц Малышева, 8 марта. Автобус частного перевозчика сбил людей, ожидавших зеленого сигнала на светофоре. Четверо, включая ребенка, к сожалению, погибли. Трое были госпитализированы. Мы скорбим вместе с вами и сделаем все необходимое, чтобы поддержать вас и чтобы такие трагедии не повторялись. Эта рабочая неделя была короткой, но насыщенной. Начали с проверки хода ремонта городских дорог. В этом году мы отремонтируем 20 участков уличной дорожной сети, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновленных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь – 370 тысяч квадратных метров. Прямо сейчас в работе 11 объектов. Везде ремонт идет по графику. В пятницу завершается голосование по выбору парков для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вчера мы досрочно преодолели планку в 290 тысяч голосов, которые необходимо было набрать, чтобы получить федеральное финансирование на благоустройство победившего объекта. Это стало возможным благодаря жителям нашего города, которые уже не первый год активно голосуют за любимые парки. Все мы хотим видеть Екатеринбург комфортным и благоустроенным. Я благодарю горожан, в том числе волонтеров, за неравнодушие и активное участие в развитии нашего города. Завтра наша страна будет отмечать главный государственный праздник – День России. Я хочу заранее поздравить вас, дорогие горожане, с этим важным для каждого из нас днем и пригласить на городские мероприятия. Самым душевным станет наша традиционная акция «Хором славим Россию и город». Присоединиться к 1500-му хору могут все желающие. Приходите в исторический сквер в 12 часов 12 июня. На следующей неделе, 16 июня, в Екатеринбурге будет установлен первый в нашей стране памятник легендарному режиссеру Алексею Балабанову. Инициатива по его созданию появилась осенью 2024 года в администрации города Екатеринбурга при обсуждении празднования юбилея Свердловского рок-клуба, песни групп которого часто звучали в фильмах Алексея Октябриновича. И вот теперь эта идея получит воплощение в памятнике, автором которого стал талантливый скульптор Мейрам Баймуханов. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

0: центре внимания. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Оболин. И мы продолжаем говорить о том, что в Екатеринбурге продолжается голосование за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На днях даже прошел юбилейный марафон волонтеров проекта в парке Маяковского. Ну, об этом мы еще поговорим отдельно. Затем, как у нас голосование проходит, вы можете наблюдать на госуслугах, да вы и сами можете и должны отдавать там свои голоса, если вы все еще этого не сделали. Ну, а сегодня в нашей студии, и, кстати, это очень приятно, впервые глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга Владимир Лобанов. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, верхесецы, екатеринбуржцы, свердловчане. Для меня очень приятно выйти в эфир, пообщаться с вами, рассказать о проектах, которые идут по Верхесецкому району в рамках федерального проекта формирования городской среды.
1: Ну, если позволите, тогда давайте мы напомним, какие объекты участвуют. Я единственное, что радиослушателям сообщу, что у нас в этом году впервые вообще за всю историю сразу 17 объектов принимают участие в финальном решающем голосовании. По 2 от каждого объекта, исключение Октябрьской, от него сразу 3, от Верхесецкого района 2. Расскажите, пожалуйста, об этих объектах.
2: Было предварительное голосование, на котором максимальное количество голосов получили две территории. Это парк у драмтеатра и сквер Авета Тартаряна. Немножко подробнее расскажу об этих объектах. Что касается сквера у театра драмы, это историческая территория. Еще в начале 70-х годов проходила застройка. Тогда строили драмтеатр, строили здание обкома партии, снесли частный сектор на этой территории. И впоследствии в этом месте сформировалась площадь. Площадь Октябрьская, площадь у драмтеатра. Впоследствии в 98 году, к 275-летию города, сквер был благоустроен, и на месте пустыря уже сформировалась готовая благоустроенная зона отдыха для горожан. Сегодня эта территория выглядит несколько уставшей на фоне того сити, который построили. Все, наверное, обратили внимание в паблике фотографии, вид на Верхесецкий район с поверхности, значит, или с берега, с городского пруда. Это просто сити. Это визитная карточка не только Верхесецкого района, но и города. И мы планируем привести площадь перед драмтеатром в соответствие той картинке, которая сейчас у нас есть. Предварительно мы привлекаем голоса, проговорили и с представителями газостройщик, заинтересовали их, чтобы они подключились к этому голосованию. Потому что основные красивые объекты – это их новостройки. Также встречались с руководством драмтеатра. Они территорию, близлежащую к драмтеатру, привели в порядок, но общегородская территория, на нее также попадают два объекта, бывшие градирни, которые сейчас не используются, и тоже, хоть их и удалось там немножко замаскировать, но достаточно портят вид. Непонятны две такие, как говорится, ямы прямо напротив драмтеатра. Поэтому отклик среди горожан особенно когда работают волонтеры на площади, мы, безусловно, получаем.
1: А волонтеры работают?
2: Да, волонтеры выходили непосредственно на площадь. В обеденное время, вечером, там достаточно активно ходят сотрудники с близлежащих офисных зданий, в том числе ЗАГС собрания с правительства области. Выходят во время обеденного перерыва, отдыхают, сидят на скамейках, наслаждаются видом городского пруда. И в это время волонтеры подходят, конечно, рассказывают о проекте, принимают, берут голоса, помогают проголосовать людям.
1: Вы сами уже проголосовали и за какой объект? Я так понимаю, тоже за скверу драмтеатра?
2: Я проголосовал за скверу драмтеатра, потому как для меня этот сквер достаточно близок. Я достаточно долгое время отработал в здании Октябрьская 1 и сам по этому скверу гулял.
1: Я хочу еще добавить радиослушателям, напомнить точнее, что и за результатами, и за ходом голосования вы можете следить на портале Госуслуг. Цифры постоянно меняются, обновляются, поэтому, с одной стороны, озвучивать их по ходу беседы, это, наверное, неправильно. И, тем не менее, на данный момент с большим отрывом, это вот просто в последние дни появилось такое преимущество, лидирует набережная Исети от Декабристов до Белинского. Здесь уже свыше 36 тысяч голосов, как бы до 40 не дошло до конца нашей сегодняшней беседы. Бульвар культуры и Основинский парк — второе, третье место. Там разница несколько сотен голосов, вышли за 19 тысяч. Агитация вашего железнодорожного коллеги Виталия Першина привела к тому, что парк «Семь ключей» 16 с лишним, может быть, даже уже 17 тысяч, вот это такое четвертое место. Сквер по Амуцена пока пятый, замыкает пятерку Ленинский район, но сквер у драмтеатра наступает ему, что называется, на пятки. Вот это 6 объектов из 17, которые, ну вот еще раз повторюсь, на момент нашей беседы преодолели отметку в 15 тысяч голосов. Как думаете, будут события развиваться дальше применительно к скверу драмтеатра? Ворваться в четверку, в тройку вот сейчас какие задачи?
2: Сейчас задача минимум — это обогнать Ленинский район, соседний парк. А задача максимум — все-таки выйти на третью позицию. Тем более, что не все резервы мы еще подключили, потому что работа ведется планомерно. Мы отработали системой образования, система здравоохранения. Я отработал полностью все больницы, главврачей объехал, поговорил. У нас же медицинский район. У нас такие крупные объекты, как первая областная, 40-я больница, 33-я, сейчас новая больница, вторая. То есть у нас медицинский район. И в своей работе по информированию, ну, во-первых, мы всем написали письма, приглашения, а сейчас я общаюсь с руководителями и объясняю. И вывожу волонтеров непосредственно на территории, на объекты, в том числе и сотрудников администрации. Они также у меня зарегистрировались волонтерами и собирают голоса на свои телефоны.
1: Не удивлюсь, если выяснится, что у вас тоже где-то есть в запаснике манишка волонтера соответствующая.
2: Обязательно.
1: И что мы можем увидеть в такой униформе и лично главу района.
2: Это прямая ответственность главы.
1: Возможно, это и есть тот самый резервный ход. Заполнительный.
2: Да. Ну, понятно, что когда я приезжаю разговаривать с руководителем, я приезжаю в пиджаке и в галстуке, но вы подали хорошую идею. Следующая моя поездка будет в волонтерской жилетке.
1: Вот знаете, я когда беседую именно по программе формирования комфортной городской среды с представителями самых разнообразных районов, это могут быть и общественные кураторы, и вот официальные лица, и всякий раз мне неловко, потому что вот каждому хочется симпатизировать, а когда приходит ко мне следующий собеседник, и мне как-то неловко, что вот я предыдущим поговорил, вот очень неловко сейчас стало немножечко за Ленинский район. Но здесь нужно снова напомнить нашим радиослушателям всю суть. Вот эта вот спортивная составляющая, кто победит, кто кого опередит, она здесь не так важна. Потому что победитель, занявший первое место, опередивший всех остальных по количеству голосов, он в любом случае будет. Но здесь важна именно другая составляющая, а именно то самое федеральное финансирование, которое получит наш город в случае необходимого количества голосов. В любом случае, вот тогда мы точно победим, потому что парк или сквер или набережная, они будут благоустроены на федеральные деньги. Вот для этого вся программа и организована. Ну а уж какой объект победит? Объекты на первом этапе выбирали горожане, они же сейчас их выбирают далее. Ну и то, что кто-то кого-то опережает, ну значит, вы где-то еще недостаточно свою поддержку выражаете. Мы сейчас ненадолго прервемся и сразу после небольшой паузы продолжим.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
3: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
5: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
6: Мне слабо на роликах. Ха, а давай.
7: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
8: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
9: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Это радио «Город ФМ» на 107.6. В нашей студии сегодня Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. Кстати, у Владимира Юрьевича сегодня вообще радиодебют. Вот так получилось. Говорим мы о программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Верхесецком районе представлены сквер у драмтеатра и сквер Авета Тертеряна. По скверу у драмтеатра есть еще какая-то важная информация? Собственно, мы главное это не упомянули. Вот, допустим, в случае победы, что именно там будет сделано, что там должно быть сделано, и наверняка ведь какие-то работы вы в любом случае проведете за счет местного бюджета своими силами.
2: Да, вы абсолютно правы. В любом случае парковая зона не останется без внимания. В любом

0: картинку, которая есть. А именно, мы приведем в порядок дорожки, тропинки. Установим современное, энергоэффективное освещение. Там, где необходимо, значит, посадим деревья, кустарники, разнотравье, цветы. И обязательно необходимо восстановить фонтан. Фонтан – это историческая составляющая, 40-тонный шар, который был установлен еще в 70-е годы.
1: Вот это точно один из символов Екатеринбурга, то, что любят говорить, такая немножко избитая фраза, визитная карточка. Но это один из, может быть, не самый основной, но точно такой важный визуальный образ города.
0: Ну и ресурса района, конечно, на это не хватит. Здесь необходим ресурс города и, конечно же, софинансирование федеральное. Абсолютно верно вы подметили, что тот соревновательный эффект между районами – это наша внутренняя история, а рейтинг набирает город. То есть участвует город. Мы, районы, прикладываем все усилия, чтобы город выглядел в этом голосовании достойно и набрал максимальный показатель, чтобы получить софинансирование.
1: В этой связи немножечко обидно становится за другой объект Верхесецкого района, сквер Авета Тартаряна. Он сейчас, ну вот опять же, по тем данным, которые я перед программой набрал, у него аж в 5 раз меньше голосов, чуть больше 3000, но, возможно, еще добавится. Пару слов и об этом объекте, и о том, что он-то тоже, и вот тоже не надо обижать. Давайте скажем, что и он нуждается в благоустройстве.
0: Сквер Авета Тартаряна – это небольшая зеленая зона, оазис внутри мегаполиса, расположенный в районе улиц Ясная, Волгоградская, ну и понятно, что непосредственно он располагается вдоль улицы Шаумяна.
1: Проще говоря, между Буревестником и Институтом физической культуры.
0: Точно так. То есть район застраивался в 70-е годы. При советской власти внимание зеленым территориям значительное уделялось. Там были посажены крупные деревья, зеленые площадки, освещение. Все есть. Но парк уже достаточно старый, требует обновления и значительных капиталовложений. Мы его содержим, наводим порядок, подрезаем деревья, косим траву. Но если этот парк все-таки покажет хороший показатель, мы привлечем к нему внимание. И опыт реализации проектов по благоустройству, он же не ограничивается только федеральной программой формирования комфортной городской среды. Здесь наша задача привлечь внимание. Если жители будут активнее, да, мы наберем рейтинг, попадем в программу, но даже если мы не попадем, есть иные возможности финансирования таких проектов. Например, в прошлом году в таком же голосовании участвовала территория Крауля-Викулова, небольшой парк. Ну, не победил он. В этом году мы планируем его обновить за счет привлечения средств УГМК-застройщик. В этом нам помогает наш депутат Старожилов. И мы, в принципе, договорились, что силами ДЭО мы восстановим дорожки, а УГМК-застройщик, как

0: предприятие, которое активно ведет работу и строительство на территории Верхсетского района, профинансирует установку малых архитектурных форм, именно спортивных, чтобы подрастающее поколение могло развиваться и сформировать зоны отдыха спокойные для мам с колясками, чтобы они могли остановиться, отдохнуть и в тишине, в зеленой зоне тоже, как говорится, погулять.
1: Вы знаете, то, что вы сейчас рассказали, это стало своеобразным ответом многим радиослушателям на вопрос: подождите, но Верхесецкий район, это же в первую очередь ВИС, а мы говорим, ну, юго-запад, ладно, центр, а как же ВИЗовские объекты? А вот, пожалуйста, сквер на Крауле Викулова. Я, с вашего позволения, добавлю, что на Крауле, помимо скамеек и урн, еще появилась, благодаря тому, о чем Владимир Юрьевич только что сказал, новая прогулочная зона, арт-объект «Сердце», детская и воркаут-площадка и зона для пожилых людей с уличными тренажерами. Ну, а если кто-то беспокоится, что можно получить травму, не получите. Там есть специальное резиновое безопасное покрытие. И все же к скверу Авета Тартеряна. Вот прямо сейчас, на ваш взгляд, что там нужно вот сделать? Вот прям жизненно-жизненно необходимо, и, возможно, вы эти работы так или иначе осуществите. Но если не в этом году, то хотя бы в следующем. И вот исключительно своими силами.
0: Безусловно, это подрезка деревьев. Много сухих веток. Деревья старые, кронирование, кустарники. Облагородить, подрезать. Ну, большего, наверное, бюджета района не позволит сделать.
1: Волонтеры там работают? Их можно встретить в этом сквере?
0: Обязательно. Мы делали буквально в конце недели там выход с прессой. И сами же наблюдали волонтеров. Волонтеры к нам подошли, пытались наши голоса взять, но мы их потом подключили, и журналисты, которые были, все дружно отдали свои голоса за эту парковую зону. Также подходили люди гуляющие, задавали вопросы, там были выставлены стенды, на которых на картинках прямо были изображены рендеры, виды, что мы там планируем сделать. Это и дорожки, это и освещение, это замена скамеек. Люди, которые гуляют в парке, их, конечно, это заинтересовало. И волонтеров мы видели сами.
1: Я еще раз напоминаю, что голосование будет продолжаться до 12 июня. И вот чем ближе к концу, к финальной дате, к так называемому пределу, тем все интереснее и интереснее, тем активнее идет работа. Да, конечно, программа формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни», она уже около 10 лет действует в Екатеринбурге. Опять же, напомню для тех, кто еще не в курсе, по этой программе благоустроены «Зеленая роща», парк 22-го партсъезда, сквер за оперным театром, набережные сети от Малышева до Куйбышева. Сейчас в работе, кстати, сосед сквера Авета Тартеряна, парк 50 лет в ЛКСМ. Да, это Ленинский район, но это же здесь рядышком.
0: Просто смежная территория.
1: Ну да, что улица, да. Ясная, она такой водораздел, что вот по эту сторону Верхесецкий район, по ту сторону Ленинский. Преображенский парк Академического, уже несколько очередей. Опять же, мы все помним, какой спурт феноменальный в прошлом году получился у железнодорожного района, у набережной и сети Ольховки. Мы с Виталием Першиным, еще раз напомню, с вашим коллегой, все это недавно обсуждали. О чем все это говорит, как говорится, мораль всей басни? А такая, что вам, уважаемые радиослушатели, уважаемые горожане, самим не просто нужно, но можно присоединиться к голосованию и, соответственно, оказать вот такое вот влияние на благоустройство нашего города. Какой парк, какой сквер, какой объект вам подойдет, ну, таким, соответственно, вы и его и выставить в программе, и далее уже за это возьмутся профессиональные дизайнеры, архитекторы, благоустроители. Но даже на этой стадии у вас тоже остается возможность поучаствовать, высказать свои предложения, подсказать, а каким вы хотите видеть тот или иной парк и сквер, а какими должны быть урны и скамеечки, а вот надо ли здесь, чтобы ездили на самокатах, или чтобы вообще не ездили. Так что еще раз напоминаю, что официальный портал Екатеринбург.РФ, там и текущая информация о волонтерах до 12 июня, либо при помощи платформы обратной связи портала госуслуг, либо при помощи волонтера, узнать которого можно по жилетке и бейджу с символикой голосования. Владимир Юрьевич, ваше еще мнение по голосованию, какие-то вот напутствия остались?
0: Что еще хочу добавить? Учитывая, что я сам активно участвую в голосовании, многие даже руководители, сотрудники предприятий и организаций, которые находятся на территории Версетского района, вот ты начинаешь с ними разговаривать, я предлагаю проголосовать, ну, в первую очередь за сквер у театра драмы, потому что я сам за него голосовал. Авета Тартаряна тоже интересный объект, но люди у нас в городе активные. Вот вы отметили локации, значит, 7 ключей. У нас смежная территория, буквально в том году мы ее запустили, это территория Ветра. Мы туда, значит, выставляем волонтеров. Туда, ну, даже в плохую погоду там не меньше сотни человек гуляет. И причем люди активно голосуют. Но при этом 70% это голоса за 7 ключей. Почему? Потому что территория смежная, и люди с сортировки отдыхают там. Но при этом мы руки не опускаем, волонтеров там оттуда не снимаем. Почему? Потому что наша-то задача поднять рейтинг города. Да, пусть 30% проголосовало там за объекты Верхсетского района, 70% проголосовало за объекты Железнодорожного района, но мы и наша задача поднять рейтинг города. Вот на этом бы я подвел черту и призвал вас проголосовать за ту территорию, которая вам ближе, которая находится в вашей локации, но проголосовать, принять участие в рейтинговом голосовании за программу, участие в программе формирования комфортной городской среды.
1: У нас иногда приходят сообщения от радиослушателей относительно того, а как же отдаленные районы, почему в основном побеждает центр. Центр побеждает не потому, что так решает центр, а потому, что так активизируется. Вот еще раз отсылаю вас к эфиру с Виталием Першиным, главой Железнодорожного района. Как же так получилось, что в прошлом году вроде бы уже лидировавший Основинский парк оказался не на первом месте, а просто вот потому, что активизировались все жители Железнодорожного района. Опять же, по этой причине не добрал голосов парк «Семь ключей». Ну вот сейчас у «Семи ключей» в этом отношении особых проблем нет. Да, конечно, каждому хочется, чтобы был благоустроен тот объект, тот сквер, тот парк, который находится у него рядом с домом. Но ведь и вы тоже можете приложить. Что вам мешает сагитировать целый дом? Опять же, сейчас все есть в домовых чатах, в соседских чатах. Пожалуйста, подключайтесь, оставляйте ссылки. Тот самый пресловутый один клик осуществить, ну, это, наверное, несложно. Поэтому, опять же, хочется сказать, что самое простое — это вот ничего не делать и говорить, а пока там до нас все сделают. Может быть, и сделают когда-нибудь, но вот то, что вы выскажете таким образом свою позицию, это уже вашу, как говорится, совесть делать чистой. Вы-то, по крайней мере, сделали, вы-то поучаствовали, и вам город, если что, скажет, ну, по крайней мере, вы сделали все, что могли. Мы сейчас еще одну небольшую паузу сделаем, после чего, если позволите, Владимир Юрьевич, поговорим уже непосредственно о жизни Верхесецкого района, о благоустройстве, ведь программа и формирование комфортной городской среды, жизнь районная не ограничивается. После выпуска новостей.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В администрации Екатеринбурга прошло заседание противопаводковой комиссии, на которой были подведены итоги паводкового сезона в уральской столице. Директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова отметила, что несмотря на обильные снегопады и неблагоприятные прогнозы, в этом году паводок в уральской столице прошел относительно спокойно. Однако она обратила внимание коммунальных служб на то, что подтопления могут происходить и из-за обильных дождей, из которых в Екатеринбурге началось лето. Поэтому службам необходимо своевременно приводить в порядок решетки ливневой канализации. Летом тоже бывают паводковые ситуации. Последние дожди нам об этом напомнили. Напоминаю о необходимости очистки территории города от мусора, чтобы он не закрывал дождеприемные решетки. Это позволит воде течь и наполнять те водоемы, которые так необходимы горожанам и природному комплексу, который нас окружает, добавила Благодаткова. Сквер у молодежного кластера «Салют» ждет масштабное благоустройство. Планируется, что территории полностью обновят, заменят плиточные покрытия и бортовые камни, а также реконструируют подпорную стенку. Вдоль главной аллеи установят 10 металлических лавочек с подлокотниками и спинками и 6 урн. Для озеленения пространства предусмотрено 5 вазонов в форме шара, в которых высадят цветы. А рядом появится 33 кустарника кизильника блестящего. Особую атмосферу создадут арт-объект «Кинолента», отсылающий к истории молодежного кластера, и стилизованная арка. Вокруг первой можно будет удобно расположиться на одном из 15 уличных стульев, обычных и барных, или на дугообразной скамье. Для активного досуга предусмотрено несколько игровых зон. Ожидается, что обновленный сквер у «Салюта» станет новой точкой притяжения для молодежи в самом центре Екатеринбурга. Открытие памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову состоится 16 июня. Помимо торжественной программы, екатеринбуржцев ждут бесплатные показы фильмов, приуроченные к событию. В Большом зале Дома кино в 17 часов состоится открытый показ документального фильма «Брат навсегда». Премьера фильма состоялась в 2025 году, в 25-ю годовщину выхода на экраны «Брата 2». Это документальное исследование феномена балабановской диалогии, призванное разобраться в причинах неугасающей популярности истории о Даниле Багрове и найти ответ на вопрос, почему эти кино ленты стали частью культурного кода современной России. Также в этот день «Брата» бесплатно покажут в кинотеатре «Премьер-зал Паркхаус» в 19 часов. Чтобы увидеть легендарный фильм на большом экране, достаточно зарезервировать билет на сайте в разделе «События».
3: О погоде.
4: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: Мы продолжаем. На город ФМ Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга. Для тех, кто к нам только что присоединился, еще раз напоминаю, что в предыдущей части мы поговорили про объекты Верхесецкого района, задействованные в этом году в голосовании за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды, национального проекта «Инфраструктура для жизни», сквер у драмтеатра или сквер Авета Тартеряна. Верхесецы, вам решать. Ну, кстати говоря, любой житель Екатеринбурга может проголосовать за объект независимо от прописки. Вот это точно не является ни интегрирующим, ни дифференциальным признаком. Владимир Юрьевич, ну а что вообще в районе-то происходит? Мы знаем, что в этом году у Верхесецкого вековой юбилей, ну об этом мы поговорим чуть позже, у нас запланирован специальный эфир. Что еще сделано? Вот мы упомянули о благоустройстве на территории Крауля Викулова, естественно, территория Ветра, это знаковое событие. А что еще было благоустроено? Вот что действительно Верхесецкому району, такой своеобразный, может быть, подарок к вековому юбилею было преподнесено самим же районом?
2: Безусловно, подарком району это будет благоустройство парковой зоны Крауля-Викулова, про которую мы говорили. Дальше. Очень красивый, прям такой знаковый объект. Сдали в эксплуатацию УГМК-застройщик. Это всем в свое время глаза мозолила недостроенная башня рядом с домом правительства. Этот объект сдан. Шикарная парковая зона. Вот буквально месяц назад там сняли забор, и там можно спокойно ходить, смотреть. У многих уже в паблике появляются фотографии вот этих одуванчиков светящихся. В общем, ну это прям, конечно, красивый подарок району. Что касается работы администрации района, безусловно, здесь необходимо, и мы делаем акцент на качество уборки территории. Это самое важное и основное, что мы должны делать и делаем. И организовать эту работу без взаимодействия с жителями района невозможно. Поэтому у меня в планах, я уже начал это осуществлять, организация и корректировка работы нашей службы заказчика.
1: Квартальных имеется в виду?
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Квартальных. И мы должны прийти к тому, что информация о ситуации на районе, и не дай бог это какие-то инциденты, нам попадало в первую очередь, нежели это попадает в СМИ, в контрольные органы, руководству города. А сделать это можно только посредством организации правильной работы и кадровой, прежде всего, службы квартальных, организация взаимодействия квартальных с активными людьми, которые находятся на территории, которые пишут обращения, пишут в паблик, не могут найти решение. От этого атмосфера накаляется, люди злятся. А ловить эту проблему надо в зародыше. Для этого, значит, я все-таки вижу, чтобы квартальный на территории это был не приезжий, а именно местный житель. Человек, который живет непосредственно здесь. И 24 часа он находится, по сути, на работе.
1: Да и для населения удобно, когда у тебя в соседях, когда в квартальных твой сосед, которому, если что, можно домой зайти или по пути с работы на работу столкнуться. О, Сергей Сергеевич, а вы там посмотрели вчера? А вот так посмотрел, все нормально решили. Ну вот так же.
2: Вот, и получается диалог. То есть у этого квартального появляются люди, которые неравнодушны, живут на территории. Возможно, это пенсионеры, у них есть время. Возможно, это, там, допустим, даже студенты юракадемии, которые могут правильно и грамотно сформулировать вопрос. Но у него появляется круг помощников. И здесь я обратился к нашему новому руководителю ветеранской организации Виктору Бертолану с помощью в комплектовании. И я вижу, что, учитывая, что заработок ведь небольшой у квартальных, на мой взгляд, очень правильно, если квартальным станет уважаемый человек, ветеран, возможно, ветеран силовых структур, потому что у нас на территории есть Совет ветеранов МВД, Совет ветеранов ГУФСИН, Совет ветеранов ФСБ, с которыми мы достаточно активно сотрудничаем. И даже определенную помощь они нам оказывают. Ну, как пример, так отвлеченно приведу, раз уж мы говорим про благоустройство. В этом году 105 лет отмечал свой юбилей 5 мая. Криптографическая служба ФСБ. Это одна из самых засекреченных служб. И к юбилею совместными усилиями мы благоустроили аллею шифровальщиков. До этого она проходила стадию благоустройства, но тоже уже и скамеечки подустали, и внешний вид поблек. Коммерческая структура вызвалась за собственные средства обновить лавочки, поставить абсолютно другие урны. Да, возможно, где-то это их рекламная кампания. Ну, я умышленно не называю в эфире там название. Но при этом Совет ветеранов ФСБ эту идею поддержал. И, значит, неравнодушные коммерческие организации часть расходов компенсировали вот этому подрядчику, который поменял вот эти вот лавочки. То есть вот есть такой тоже способ взаимодействия.
1: Это очень хорошо, когда коммерческие организации берутся помочь. И наверняка многие муниципальные организации просто мечтают о таком сотрудничестве.
2: И это тоже подарок к столетию района. Дальше продолжением аллеи шифровальщиков, аллея Агафуровых.
1: Ну, это вообще культовое место, да. Историческое.
2: Аллея Агафуровых. И сейчас представительство Татарстана в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. И также мы обсуждаем использовать такие подходы в формировании городской среды именно в близлежащих территориях. Мы ищем, кому это интересно, и разговариваем. Потому что основная задача администрации – это не реализовать ту смету, которая доведена, а использовать этот ресурс для того, чтобы выстроить диалог с людьми на территории района, с коммерческими организациями, может быть, с силовыми структурами. И для этого вот кабинет, площадка администрации всегда, пожалуйста.
1: Если можно еще пару слов, какие объекты благоустроить планируется на этот год?
2: На этот год? Ну вот в планах я уже их озвучил. Это Крауля Викулова. Это мы освежили аллею шифровальщиков. Постараемся все-таки довести разговор по аллее Агафуровых. Ну и таких больше крупных-то проектов, наверное, и нет.
1: Ну, самое главное, что вся информация о благоустройстве, о планах, она доступна всегда, наверное, надо полагать, на сайте районной администрации, на официальном портале Екатеринбург.РФ. Я же напомню, что в 2023 году на карте района появился сквер на пересечении улиц Черепанова-Готвальда. Раньше здесь был пустырь. Пустырь был и там, где сейчас территория Ветра. Практически вот даже дворы-то района преображаются. Кстати говоря, 23 двора вы благоустроили за несколько лет. Это, кстати, тоже программа формирования современной
2: абсолютно
1: городской
2: среды. Абсолютно верно. Изначально была программа «Тысяча дворов», которая постепенно трансформировалась. Лучшие практики по России собирались. И в том числе, значит, вот эта программа формирования комфортной городской среды, которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», впитала именно те практики, которые были реализованы в разных субъектах. Но вот у нас была своя программа «Тысяча дворов». Поэтому дворы, благоустройство – это неотъемлемая часть.
1: И опять же роднит вот эти проекты то, что и там необходима активность горожан. Тут все-таки нужно проявить в первую очередь свою собственную инициативу, свое собственное желание для того, чтобы и либо двор, ну, либо парк был благоустроен. Потому что, ну, двор это все-таки мы привыкли, это в первую очередь для нас самих, а парк, сквер это не только для района, это для того, чтобы, может быть, сюда еще и другие люди поехали из других городов, чтобы это стало вот таким вот моментом привлечения.
2: Это ключевая фраза, местное самоуправление. Самоуправление. То есть люди должны проявлять инициативу. А мы, наша задача, организовать, помочь и направить эту энергию в правильное русло, чтобы наш город Екатеринбург, Верхесецкий район, был красивым, зеленым, благоустроенным и процветал.
1: Все это можно сделать через портал госуслуги, либо встретиться с волонтером на объекте. В данном случае сквере Авета Тартеряна или сквере у драмтеатра. В этом году именно они представляют Верхесецкий район в голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня голосуем. А запись этой программы вы в любой момент можете найти на странице Город ФМ ВКонтакте, либо на нашем канале на Рутьюбе. Подписывайтесь на наши социальные сети, заходите туда, и вашему вниманию абсолютно любая программа «Город ФМ» в абсолютно любой последовательности по плейлистам. Там специально для вас все сгруппировано. Просто набирайте в поисковике либо имя спикера Владимир Лобана в данном случае, либо по ключевым словам «Верхесецкий район ФКГС». Да даже вот сквер Авета Тартеряна. Пусть мы о нем сегодня чуть поменьше говорили, но зато вы сами поймете, о какой именно программе идет речь. Так что вот, Город ФМ с вами круглосуточно, в любое время и в любой последовательности, тогда, когда вы этого пожелаете. Владимир Лобанов, глава администрации Верхесецкого района Екатеринбурга, сегодня был у нас в гостях. Владимир Юрьевич, с радиодебютом. Вообще, благодарю. И конкретно у нас. Ждем вас в скором времени тоже к нам в студию, поскольку в этом году, еще раз напомню, 100 лет Верхесецкому району. Пройти это событие, пройти мимо этого события, обойти его стороной мы, естественно, никак не можем. Не пройдем, не обойдем, обязательно все обсудим. Так что с юбилеем, хорошей работы, ну и ударного, результативного, заключительного этапа голосования.
2: Спасибо. Всех верхесецов со столетием.
1: Радио Город ФМ на 107.6. Наш эфир продолжается. Оставайтесь на нашей частоте.
0: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Спецвизированный центр. Правильная декорация на сайте «Наштучудом.рф». Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: 18+.
8: Каникулы.
0: каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
0: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
7: Как вкусно!
0: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Кинобудка. Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения». Это первая картина Стивена Спилберга со времен Фабельманов и первый фильм режиссера со времен «Войны миров», действие которого разворачивается в современности. Кроме того, это возвращение Спилберга к историям о пришельцах. Здесь без лишних слов. Один из лучших фильмов года и одна из лучших работ Мэтра. Мне очень понравилось. Смотреть надо 100%. 18+. Второй знаковой премьерой на этой неделе стал «Холоп 3». В этот раз главными героями стали собирающиеся развестись супруги. Их отправляют в эпоху Петра I, где их ждут морские приключения, испытания, строительство флота, ну и вот это вот все. Главная цель – заставить пару переосмыслить свои отношения, вспомнить о любви и семейных ценностях. Картина стала первым фильмом франшизы, которая вышла за пределы России. Значительная часть действия разворачивается в настоящей Турции. Также в третьей части стало больше экшена, трюков и юмора. Посмотрел, посмеялся, а больше ничего и не надо. 16+. В рамках рубрики «Что посмотреть дома» в этот раз рекомендую обратить внимание на замечательный документальный фильм футбольного клуба «Краснодар», который называется «Краснодар. Путь к чемпионству». Это качественно снятое, мотивирующее эмоционально-спортивное полотно, которое понравится тем, кто любит жанр спортивных драм. Дело в том, что в этом жанре сейчас ничего хорошего не выходит, а тут вот такой вот праздник случился. Получилось интересно даже для тех, кто не интересуется российским футболом. В общем, рекомендую. 6+. Более подробный кинообзор вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM.

0: Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Следственный комитет России по Свердловской области после ДТП, произошедшего в центре Екатеринбурга вечером 10 июня, возбудил два уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Дела возбуждены по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшим смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе. После аварии губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременное прохождение техосмотра транспортных средств. Свердловская область планирует наращивать объемы производства гражданских беспилотников. Производство востребовано на Среднем Урале и рассматривается как одно из перспективных направлений развития промышленности региона. Как отметил замгубернатора Свердловской области министр промышленности и науки Алексей Шмыков, задачу по развитию отрасли беспилотных авиационных систем ставит перед регионами президент Владимир Путин. Она затрагивает не только промышленность, но и другие сферы, в том числе агропромышленный комплекс, природоохранную и контрольно-надзорную деятельность, а также помогает обеспечивать безопасность людей. В Свердловской области беспилотники с тепловизорами помогают успешно бороться с лесными пожарами и пресекать незаконные рубки. Шмыков подчеркнул, что на текущий момент можно с уверенностью сказать, производственный и научный потенциал разработчиков беспилотных систем в Свердловской области уже достаточно высок. В регионе продолжат работу в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который включает 5 направлений: от разработки и изготовления агрегатов до подготовки кадров для отрасли. В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи продолжается монтаж памятника режиссеру Алексею Балабанову. Скульптуру весом 300 килограммов посадили в бронзовый вагон трамвая, который был установлен ранее. Фигура режиссера расположена не по центру, а примерно в 1/3 проема. Такое решение продиктовано принципами золотого сечения. Кроме того, автор намеренно сохранил реалистичные пропорции скульптуры. Бронзовый Алексей Балабанов по размеру сравним с реальным человеком. Это делает образ еще более близким зрителям. На месте ведутся работы по благоустройству, укладу. Вкладывается гранит и монтируются бронзовые фальшрельсы. Официальное открытие памятника Алексею Балабанову состоится 16 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Добрый вечер, физкульт-привет, и в этом выпуске только футбол. Сегодня стартует очередной уже 23-й чемпионат мира. Впервые он пройдет сразу в трех странах, причем Канада примет турнир впервые, США во второй раз, Мексика в третий. На североамериканском континенте побеждали только южноамериканцы, но никогда не было больше двух успехов подряд, за исключением одного случая, когда Бразилия защитила в 62-м году титул, завоеванный в 58-м. Месси и Роналду проводят свой шестой чемпионат мира. Холланд первый, да и вообще Норвегия впервые отобралась на планетарный форум в 21 веке. 20 лет не играла на чемпионате мира Чехия, 24 – Турция. Сборные Узбекистана, Иордании, Кабо-Верде и Кюрасао официально дебютируют на турнире. Третий подряд чемпионат пропускает Италия. После победы в 2006 году сквадра Аззурра не сыграла ни одного матча в плей-офф. Да, самое главное, впервые на чемпионате мира 48 команд. Эксперимент FIFA? Ха-ха, это только начало. Через 4 года в связи с вековым юбилеем турнир впервые пройдет на разных континентах. Через океан туда-сюда летать собираются. Ну да ладно, пока посмотрим на программу выходных. Итак, сегодня в полночь в Мехико Мексика сыграет с ЮАР. В 2010 году эти команды открывали мундиаль в Южной Африке. Ничья 1-1, и с тех пор ЮАР не отбиралась на чемпионат мира. Мексиканцы, в свою очередь, 40 лет не могут преодолеть 1/8 финала. Последний раз они играли в четвертьфинале на домашнем предыдущем турнире 86. Затем 7 раз подряд выбывали в первом раунде плей-офф. В свою очередь, Южная Корея, которая в матче номер 2 в 7 утра 12 июня сыграет с Чехией, наоборот, уже 40 лет не пропускает ни одного чемпионата мира. В свою очередь, сборная Канады в 6 сыгранных матчах не набрала ни одного очка. А в первом же матче кленовым листьям играть с Боснией во главе с Джека. Еще одни хозяева, США, начнут турнир с поединка против Парагвая. Гуарани тоже вернулись. Их не было на Кубке мира с 2010 года. Наконец, на воскресенье, 14 июня, запланированы сразу 5 матчей, в которых тоже свои драмы. Германия, которая после победы в 2014 году на двух следующих чемпионатах не выходила из группы, проэкзаменует Кюрасао. Бразилия стартует с Марокко, с технического обладателя Кубка Африки, которому, напомним, 4 года назад рукоплескал весь мир. Ну еще бы, первые африканцы-полуфиналисты. Что же касается Бразилии, то она впервые выступит на турнире под руководством иностранного специалиста, итальянца Карло Анчелотти. В 1990-м на домашнем Кубке планеты он становился бронзовым призером и вот спустя 36 лет возвращается как наставник. Бразилия, с одной стороны, самая титулованная, 5 побед, пентакампеоны, с другой стороны, с 2002 года, с момента последнего триумфа, без медалей. Напомню, что действующим чемпионом мира является Аргентина. 4 года назад в Катаре в финале в Лусаиле Альбиселесте устроили настоящий супертриллер с Францией. На дубль Месси и гол Ди Марии ответил хет-триком Мбаппе. А в серии пенальти блеснул аргентинский вратарь Эмилиано Мартинес. Сейчас у него сломан палец. Голкипер пропустил товарищеские матчи, но заявил, что через боль будет играть. Франция постарается как минимум пробиться в третий финал подряд. Я против. Хорватия на последнем для Луки Модрича чемпионате попробует добыть недостающий комплект медалей. В 2018-м серебро, в 2022-м бронза. Стало быть, сейчас... Лично я болею за Аргентину, но не против успеха Бразилии, Нидерландов, Англии, Испании. У каждого свой сюжет. Подробности в постоянной рубрике.
0: Интересный факт.
2: К несчастью, я слаб, как узнав очевидец, событий на лысой горе. Я могу предвидеть, но не могу предсказать. Но если ты вдруг увидишь,
3: увидишь мои глаза в своем огне. Знай, я пришел помешать тебе спать.
1: Спать теперь точно не придется из-за разницы во времени. Но ничего, мой первый чемпионат мира в 94-м тоже проходил в США. Там матчи в 1:55 начинались. И ничего, не спали, не высыпались, но не жалели. Ну а насчет предвидеть и предсказать, есть кое-что, что точно должно произойти. Например, по идее поменяется лучший бомбардир за всю историю чемпионатов мира. Сейчас больше всего голов. 16. У немца Мирослава Клоза. У Лионеля Месси 13. У Килиана Мбаппе 12. А вот у Криштиану Роналду всего 8 за 5 турниров и ни одного в плей-офф. Ну а если по порядку, Клозе первый 16, далее 15 мячей у другого Роналду, бразильца, зубастика. На чистом третьем с 14 мячами немец Герт Мюллер. Месси делит 4-5 места с французом Жюстом Фонтеном. Ну и если кому интересно, Пеле забил 12. Соответственно, Месси его уже обогнал, Мбаппе поравнялся.
4: Пацанов не брать. Бой идут одни старики.
5: А мы? Возьмите и нас. Не подведем.
6: Да не спеши ты.
5: На твой век хватит.
1: Насчет стариков. На данный момент самыми возрастными тренерами, работавшими на чемпионатах мира, были уругваец Табарес, немец Отто Рехагель, тот самый, который греков сделал чемпионами Европы, и на прошлом турнире в Катаре Луи ван Гал, Нидерланды. Все они руководили командами в 71 год. Но сейчас на турнир едет еще более старая гвардия. Южноафриканцу Уго Броосу и чеху Мирославу Коубеку 71 год, а Дику Адвокату, тому самому, который в 2012 году вывел Россию на Евро, а на моем самом первом чемпионате мира 94 тренировал Нидерланды, нынче он руководит дебютом Кюрасао в 78 лет.
7: Слушай внимательно, сейчас берете автомобиль и едете к лойеру.
8: Адвокат это.
7: Адвокат это.
1: Напоследок еще кое-что из разряда предсказаний и прогнозов. Есть один такой мастер, который уже точно знает, кто станет чемпионом мира. Некий экономист из Германии Йоахим Клемент. Непостижимым образом он угадал победителей трех предыдущих турниров. Суммировал ВВП на душу населения каждой страны, численность населения, статус футбола в обществе, позицию национальной команды в мировом рейтинге, ну и элемент случайности. В итоге заранее публично объявлял, что в 2014-м победит Германия, в 2018-м Франция, в 2022-м Аргентина, угадал. А сейчас, по его прогнозу, победят Нидерланды. Что ж, оранжевые пока главные неудачники финалов. Трех поражений из трех нет ни у кого. У Германии есть столько же, но у нее хотя бы в наличии победы. Тем временем мой коллега и товарищ Кирилл Земсков обратил внимание, что два предыдущих чемпионата выиграла команда из группы С. Франция в России. Тогда, кстати, Мбаппе забил гол, который вывел команду в плей-офф здесь, в Екатеринбурге. Ну а в Катаре Аргентина. Она стала первой в 21 веке, кто победный чемпионат начал с поражения от Саудовской Аравии. А сейчас в группе С Бразилия. И если она победит, я не буду возражать, произойдет еще одно интересное историческое событие. Дело в том, что еще ни разу за 96 лет чемпионат мира не выигрывала сборная с главным тренером-иностранцем, только с соотечественниками. Если победит Бразилия, значит, Карло Анчелотти будет первым. Я же точно знаю. Первым будет тот, кто выберет правильный путь к победе и сумеет его преодолеть. Ну, здорово, чемпионат мира. Не разочаруй нас. До встречи.

0: тебя.
1: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01-554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
2: Реклама на 107.6.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: 18+. Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просрочки. Срочной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда

0: 2007 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Это в Питере по ребрике, а у нас бордюры и радио Город FM. Some people are a lot like clouds, you know.

0: Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область занимает высокие места в рейтингах регионов России по большинству экономических показателей, но только 25-е по размеру средней заработной платы. Такие данные приводит Свердловскстат в публикации, приуроченной ко Дню России. Так, валовый региональный продукт Свердловской области в 2024 году составил 4 триллиона 747 миллиардов рублей. Этот показатель вывел область на 8-е место по России. По объему отгруженной в прошлом году промышленной продукции Свердловская область заняла 7-е место в стране. В прошлом году в эксплуатацию было введено 3,2 миллиона квадратных метров жилья. Эти показатели обеспечили региону 6-е место в общероссийском рейтинге. Оборот розничной торговли в регионе достиг 1 800 миллиардов рублей, а оборот общественного питания 152,3 миллиарда. Эти результаты позволили региону занять 6-е и 5-е места в стране соответственно. Оборот оптовой торговли за 25-й год составил 5,4 триллиона рублей, по этому направлению область входит в четверку лучших регионов России. А вот по среднемесячной зарплате Средний Урал отстает от многих других регионов. В прошлом году она составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подвел итоги реализации международного молодежного лагеря «Город дружбы». Проект объединил 16 представителей из города-побратима Чэнду и 15 учащихся образовательных учреждений Екатеринбурга и городов Свердловской области. Участники получили возможности для профессионального роста, улучшения языковых навыков и опыт межкультурного общения. Проект завершился успешно. Наши китайские гости остались очень довольны своим пребыванием в Екатеринбурге и России, оставив исключительно положительные отзывы. Мы планируем сделать его ежегодным, даже рассматриваем возможность проведения в разные сезоны, ведь Екатеринбург прекрасен круглый год. Нам очень важно сейчас вывести эту инициативу на новый уровень, отладив все основные этапы проведения мероприятия до совершенства, подчеркнул Орлов. За 9 дней программы в лагере состоялось 45 мероприятий, сгруппированных по 7 тематическим трекам. Отдельным направлением программы лагеря стала работа по формированию совместных мероприятий. Всего дети внесли 20 предложений в различных сферах, например, экологии, спорта, культуры и образования. Всем мероприятия после доработки станут совместными проектами городов-побратимов. Директор Департамента экономики администрации города Алексей Придеин в эфире нашей радиостанции рассказал о внедрении принципов клиентоцентричности в деятельность органов местного самоуправления. Работа над оптимизацией муниципальных услуг ведется в Екатеринбурге уже давно. Когда в 2010 году мы разрабатывали административные регламенты, то постарались сразу убрать лишние этапы. Мы постоянно упрощаем порядок оказания муниципальных услуг и внедряем цифровые решения, чтобы исключить все бюрократические преграды. Сейчас екатеринбуржцам доступно 116 муниципальных услуг, треть из них можно получить через портал госуслуги. С учетом федеральных установок мы придерживаемся принципа 101 при доработке муниципальных услуг. Один документ, 0 личных визитов, 1 день для подготовки результата. Наша цель – рост удовлетворенности горожан от взаимодействия с муниципалитетом, пояснил Придеин. Он добавил, что в рамках федерального проекта «Государство для людей» ведется работа по упрощению получения 5 услуг Департамента спорта и Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, родной Екатеринбург! С вами Яки Манки. Если вы скучаете по морю, тогда слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11.00 и 13.30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру. Для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Я устал. От напряженного рабочего графика, от необходимости все время что-то решать, от окружающего шума и будничной суеты, от несмолкающей городской какофонии. День за днем мы незаметно становимся заложниками города и его правил. Но я знаю, кто поможет мне стать свободным. 4x4 центр. Оборудование и аксессуары для внедорожников и автомобильного туризма. Стань свободным. Соверши побег из города.
4: Звони 227-5020 или заказывай на 4x4center.ru.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-5702.
7: Афиша. Все самое интересное в Екатеринбурге.
8: 12 июня в историческом сквере города в 12.00 пройдет масштабный концерт «Хором славим Россию и город». Многотысячный сводный хор из лучших коллективов культуры выступит под аккомпанемент духового оркестра. Прозвучат как песни о регионе, так и частушки о Екатеринбурге создателя «Ночи музыки» Евгения Гринбурга. Исполнит их группа «Топ», а лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин споет 17 лет. Тексты песен будут транслироваться на экране. Присоединиться смогут все желающие. Вход свободный. 0+.
9: В парке Маяковского вас тоже будет ждать большая праздничная программа. Например, на главной сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Дива», а затем музыкальную эстафету подхватит шикарный московский народный хор. Также в программе акция «Вечерка». На территории парка раскинется большая ярмарка. Пройдут мастер-классы по обработке бересты, уральской росписи, макраме, изготовлению текстильной куклы. Гуляние стартует с 12.00. Вход свободный. 0+.
8: Также в День России с 11 до часу состоится большой автопробег ретро-автомобилей. Маршрут пройдет от дома на Октябрьской 1 до стадиона «Юность». В забеге примет участие 14 автомобилей, среди которых легендарные модели отечественного автопрома. ВАЗ 2101, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-М20 «Победа» и другие. Не пропустите эту живую выставку на колесах, позволяющую по полной программе почувствовать дух прошлых десятилетий, когда эти машины еще были частью повседневной жизни нескольких поколений россиян. 0+.
9: Классные мероприятия состоятся и в нашем зоопарке. В 14.00 там пройдет интереснейшая экскурсия «Животные России», которая стартует от комплекса вольеров «Белые медведи» и будет бесплатной. В 14.30 в Южном павильоне на втором этаже для всех гостей проведут тематическую викторину под названием «От севера до юга. Какие животные обитают в России». Также будут проводиться разного рода активности, но в первую очередь зоопарк порадует своих посетителей своими питомцами, которых насчитывается уже более 1000 особей. Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 189. Приходите всей семьей. 0+.
8: Для тех, кто хочет отметить День России за городом, на все выходные доменный цех завода Турчининовых-Соломирских в Сысерти примет на себя роль винтажного маркета. В амфитеатре на улице организуют своп, а еще покажут немое кино под живую игру пианистов. Постановки «Аладдин» и «Аленький цветочек». 13 июня проведут фэшн-показ и обучение по фото. Прозвучит настоящая опера в цехе. А известный стилист расскажет о работе художников по костюмам. 14 11 числа пианист Константин Тюлькин представит программу с музыкой Фредерика Шопена. Для вас устроят лекции и кинопоказ о вещах и моде. Все дни будут работать кастом-зона, коллажная мастерская, мастер-классы. В общем, будет очень круто. Гостей ждут с 12 до 20.00 12+.
9: Также 12 июня на Октябрьской площади с 9.00 до часу дня запланирована церемония торжественного построения патриотических, добровольческих, этнокультурных организаций для поднятия государственного флага Российской Федерации в рамках празднования Дня России. Так что приходите, это бесплатно. 0+.
8: Планируйте культурные выходные вместе с Город ФМ.

0: попутчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали.
0: В Екатеринбурге лето.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107 и 6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий в Екатеринбурге по итогам 2025 года составила около 116 тысяч рублей. Об этом на коллегии администрации города сообщил директор департамента экономики Алексей Придеин. По его словам, в среднем и крупном бизнесе занято около 400 тысяч рабочих. Кадровый дефицит составляет около 12 тысяч человек. В целом, Придеин отметил, что экономика города перешла в статус сдержанного роста. По итогам 2025 года оборот предприятий составил более 5 триллионов рублей. Это лучшие темпы по региону и России. Прибыль крупных и средних организаций в прошлом году более 400 миллиардов рублей, сказал Придеин. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город демонстрирует развитие, нам необходимо добиваться ускорения темпов роста экономики, подчеркнул он. В Екатеринбурге более 20 тысяч жителей накопили задолженность за электроэнергию на общую сумму 90 миллионов рублей. Екатеринбург-энергосбыт призвал жителей погасить долги и ежемесячно оплачивать счета за поставленный ресурс. Взысканию долгов в принудительном порядке всегда предшествует комплекс информационно-предупредительных мер, который применяет гарантирующий поставщик электроэнергии. Это направление СМС и e-mail, уведомлений с просьбой внести оплату живой и автоматический обзвон, уведомления об ограничении подачи электроэнергии, после получения которого у неплательщиков есть еще 20 дней на погашение задолженности. Клиентам, которые довели ситуацию до отключения ресурса, помимо полной оплаты долга, также придется возместить расходы на отключение и подключение. Такой порядок установлен законодательством. Компания планирует провести ограничение подачи электроэнергии таким должникам в июне этого года. Более 27 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Всероссийская акция прошла в 55 муниципалитетах региона, на общественных пространствах, во дворах и на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, Международный день соседей показывает, насколько важны для людей современные и комфортные общественные пространства. Именно такие территории становятся местом встреч, общения и совместного досуга жителей. В рамках акции в регионе состоялось около 290 мероприятий для жителей. Организовывали спортивные соревнования, концерты, праздничные чаепития, конкурсы и квесты. По сравнению с прошлым годом, число участников Международного дня соседей в Свердловской области увеличилось более чем на 20%.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
1: Здравствуйте, друзья! Хочу начать с соболезнований близким погибших и пострадавших в ДТП вчера на перекрестке улиц Малышева, 8 марта. Автобус частного перевозчика сбил людей, ожидавших зеленого сигнала на светофоре. Четверо, включая ребенка, к сожалению, погибли. Трое были госпитализированы. Мы скорбим вместе с вами и сделаем все необходимое, чтобы поддержать вас и чтобы такие трагедии не повторялись. Эта рабочая неделя была короткой, но насыщенной. Начали с проверки хода ремонта городских дорог. В этом году мы отремонтируем 20 участков уличной дорожной сети, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновленных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь – 370 тысяч квадратных метров. Прямо сейчас в работе 11 объектов. Везде ремонт идет по графику. В пятницу завершается голосование по выбору парков для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вчера мы досрочно преодолели планку в 290 тысяч голосов, которые необходимо было набрать, чтобы получить федеральное финансирование на благоустройство победившего объекта. Это стало возможным благодаря жителям нашего города, которые уже не первый год активно голосуют за любимые парки. Все мы хотим видеть Екатеринбург комфортным и благоустроенным. Я благодарю горожан, в том числе волонтеров, за неравнодушие и активное участие в развитии нашего города. Завтра наша страна будет отмечать главный государственный праздник – День России. Я хочу заранее поздравить вас, дорогие горожане, с этим важным для каждого из нас днем и пригласить на городские мероприятия. Самым душевным станет наша традиционная акция «Хором славим Россию и город». Присоединиться к 1500-му хору могут все желающие. Приходите в исторический сквер в 12 часов 12 июня. На следующей неделе, 16 июня, в Екатеринбурге будет установлен первый в нашей стране памятник легендарному режиссеру Алексею Балабанову. Инициатива по его созданию появилась осенью 2024 года в администрации города Екатеринбурга при обсуждении празднования юбилея Свердловского рок-клуба, песни групп которого часто звучали в фильмах Алексея Октябриновича. И вот теперь эта идея получит воплощение в памятнике, автором которого стал талантливый скульптор Мейрам Баймуханов. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
3: Пентакли номер один?
4: Да.

Эту мелодию можно угадать не то что с трех нот, с одной, да даже с полуаккорда. Гитара, губная гармошка, хорошее настроение и один из лучших хитов Свердловского, Уральского, да и всего отечественного рока «Готов». Гимн студентов, по мнению многих, умудрившийся стать популярнее «Гаудеамус Игитур». Кульминация любого концерта, когда по-шахрински не подвигать тушками, не зарядиться позитивом, просто невозможно, как невозможно остановиться. В общем, испытываем полный орнастер, как говорят поклонники, авторы, они же таланты, не возражают.

Город был серым, а эти автобусы с их яркой оранжевой окраской и улыбающейся радиаторной решеткой стали чем-то новым и ярким. Так или иначе, годом рождения будущего хита считается 1984, хотя может и 85, а первое исполнение состоялось 20 июня 1986 года, за два дня до 27-летия самого Шахрина, на сцене Свердловского рок-клуба в рамках первого фестиваля, официально творческой мастерской. Вот как это было.

Такого куплета в оригинальном и официальном современном варианте нет. Вместо него поется про балкон, стоя на котором герой будет смотреть на девчонок и немного на парней. Но, сами понимаете, это проба пера. Кстати, о пробе. В самый разгар исполнения на сцене появился главный свердловский битломан и друг группы Леонид Баксанов с той самой бутылкой кефира и тем самым батоном. Предлагал всем, в итоге съел и выпил сам. Тогда же впервые прозвучало и упоминание, отсылка к популярной в то время и появившейся еще в 60-е оранжевой песенке на стихи Григория Горина и Аркадия Арканова, исполненной 8-летней Ирмой Сахадзе. На фестивале рок-клуба тоже не обошлось без женского голоса. В то время вокалисткой Чайфа была Алина, жена басиста Антона Нифантьева.

0: Спасибо, до свидания. Ребята, мы с удовольствием вам поиграли еще. Но у нас гитара. Ну, смотрите, нам жалко ваши уши.
1: Радио «Город ФМ» благодарит Дмитрия Карасюка за помощь в подготовке программы и предоставленные архивные фонограммы и фотографии. Последние доступны в видеоверсии выпуска в нашей группе ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Там же доступны целиком оба проекта «Эта музыка будет вечной» и «Здесь был рок». Студийный вариант «Оранжевого настроения» появился только через 7 лет, в 1993 году, на одноименном альбоме, который был записан всего за один день. Затем вышли «Оранжевое настроение 2», «Оранжевое настроение 4», «Оранжевое настроение 5», а в пандемийный 2020-й и третья часть. Говорят, что оранжевые рубашки команды КВН «Уральские пельмени» и доминирование оранжевого цвета в форме футбольного «Урала» и баскетбольного «УГМК» тоже влияние чайфов. Точно одно. Главным цветом самой группы, да и, пожалуй, всего свердловского рока, стал оранжевый. Тогда же, в июне 86-го, после первого концерта на фестивале, Владимира Шахрина на улице встретили аплодисментами. Первого и единственного. Именно в тот момент все поняли – чайф пойдет далеко. Впрочем, о том, как группа стала главным открытием и сенсацией первого фестиваля, простите, творческой мастерской, мы еще расскажем. А сейчас давайте немного попоем и, как всегда со сцены говорит Шахрин, двинем тушками.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В администрации Екатеринбурга прошло заседание противопаводковой комиссии, на которой были подведены итоги паводкового сезона в уральской столице. Директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова отметила, что несмотря на обильные снегопады и неблагоприятные прогнозы, в этом году паводок в уральской столице прошел относительно спокойно. Однако она обратила внимание коммунальных служб на то, что подтопления могут происходить и из-за обильных дождей, с которых в Екатеринбурге началось лето. Поэтому службам необходимо своевременно приводить в порядок решетки ливневой канализации. Летом тоже бывают паводковые ситуации. Последние дожди нам об этом напомнили. Напоминаю, необходимости очистки территории города от мусора, чтобы он не закрывал дождеприемные решетки. Это позволит воде течь и наполнять те водоемы, которые так необходимы горожанам и природному комплексу, который нас окружает, добавила Благодаткова. Сквер у молодежного кластера «Салют» ждет масштабное благоустройство. Планируется, что территории полностью обновят, заменят плиточные покрытия и бортовые камни, а также реконструируют подпорную стенку. Вдоль главной аллеи установят 10 металлических лавочек с подлокотниками и спинками и 6 урн. Для озеленения пространства предусмотрено 5 вазонов в форме шара, в которых высадят цветы. А рядом появится 33 кустарника кизильника блестящего. Особую атмосферу создадут арт-объект «Кинолента», отсылающий к истории молодежного кластера, и стилизованная арка. Вокруг первой можно будет удобно расположиться на одном из 15 уличных стульев, обычных и барных, или на дугообразной скамье. Для активного досуга предусмотрено несколько игровых зон. Ожидается, что обновленный сквер у «Салюта» станет новой точкой притяжения для молодежи в самом центре Екатеринбурга. Открытие памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову состоится 16 июня. Помимо торжественной программы, екатеринбуржцев ждут бесплатные показы фильмов, приуроченные к событию. В Большом зале Дома кино в 17 часов состоится открытый показ документального фильма «Брат навсегда». Премьера фильма состоялась в 2025 году, в 25-ю годовщину выхода на экраны «Брата 2». Это документальное исследование феномена балабановской диалогии, призванное разобраться в причинах неугасающей популярности истории о Даниле Багрове и найти ответ на вопрос, почему эти кино ленты стали частью культурного кода современной России. Также в этот день «Брата» бесплатно покажут в кинотеатре «Премьер-зал Паркхаус» в 19 часов. Чтобы увидеть легендарный фильм на большом экране, достаточно зарезервировать билет на сайте в разделе «События».
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет. Ты думал о том, что иногда люди похожи на кометы, сгорают дотла, чтобы осветить чью-то вселенную? Я Лена Меркулова, и моя песня «Офелия» как раз об этом. Слушай на волнах. Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий в Екатеринбурге по итогам 2025 года составила около 116 тысяч рублей. Об этом на коллегии администрации города сообщил директор департамента экономики Алексей Придеин. По его словам, в среднем и крупном бизнесе занято около 400 тысяч рабочих. Кадровый дефицит составляет около 12 тысяч человек. В целом, Придеин отметил, что экономика города перешла в статус сдержанного роста. По итогам 2025 года оборот предприятий составил более 5 триллионов рублей. Это лучшие темпы по региону и России. Прибыль крупных и средних организаций в прошлом году более 400 миллиардов рублей, сказал Придеин. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что город демонстрирует развитие. Нам необходимо добиваться ускорения темпов роста экономики, подчеркнул он. В Екатеринбурге более 20 тысяч жителей накопили задолженность за электроэнергию на общую сумму 90 миллионов рублей. Екатеринбург-энергосбыт призвал жителей погасить долги и ежемесячно оплачивать счета за поставленный ресурс. Взысканию долгов в принудительном порядке всегда предшествует комплекс информационно-предупредительных мер, который применяет гарантирующий поставщик электроэнергии. Это направление СМС и e-mail, уведомлений с просьбой внести оплату живой и автоматический обзвон, уведомления об ограничении подачи электроэнергии, после получения которого у неплательщиков есть еще 20 дней на погашение задолженности. Клиентам, которые довели ситуацию до отключения ресурса, помимо полной оплаты долга, также придется возместить расходы на отключение и подключение. Такой порядок установлен законодательством. Компания планирует провести ограничение подачи электроэнергии таким должникам в июне этого года. Более 27 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в мероприятиях, посвященных Международному дню соседей. Всероссийская акция прошла в 55 муниципалитетах региона, на общественных пространствах, во дворах и на площадках, в том числе благоустроенных по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов, Международный день соседей показывает, насколько важны для людей современные и комфортные общественные пространства. Именно такие территории становятся местом встреч, общения и совместного досуга жителей. В рамках акции в регионе состоялось около 290 мероприятий для жителей. Организовывали спортивные соревнования, концерты, праздничные чаепития, конкурсы и квесты. По сравнению с прошлым годом, число участников Международного дня соседей в Свердловской области увеличилось более чем на 20%.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Погода хорошая. Пройдусь пешком.
2: Мне? Слабо на роликах? Ха, а давай.
3: Побежали, сынок. Покажу, как стоять на воротах.
4: Активный образ жизни начинается с малого. Сделай первый шаг к здоровью. Подробности на сайте профилактика.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.
1: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В администрации Екатеринбурга прошло заседание противопаводковой комиссии, на которой были подведены итоги паводкового сезона в уральской столице. Директор департамента благоустройства администрации города Тамара Благодаткова отметила, что несмотря на обильные снегопады и неблагоприятные прогнозы, в этом году паводок в уральской столице прошел относительно спокойно. Однако она обратила внимание коммунальных служб на то, что подтопления могут происходить и из-за обильных дождей, с которых в Екатеринбурге началось лето. Поэтому службам необходимо своевременно приводить в порядок решетки ливневой канализации. Летом тоже бывают паводковые ситуации. Последние дожди нам об этом напомнили. Напоминаю, необходимости очистки территории города от мусора, чтобы он не закрывал дождеприемные решетки. Это позволит воде течь и наполнять те водоемы, которые так необходимы горожанам и природному комплексу, который нас окружает, добавила Благодаткова. Сквер у молодежного кластера «Салют» ждет масштабное благоустройство. Планируется, что территории полностью обновят, заменят плиточные покрытия и бортовые камни, а также реконструируют подпорную стенку. Вдоль главной аллеи установят 10 металлических лавочек с подлокотниками и спинками и 6 урн. Для озеленения пространства предусмотрено 5 вазонов в форме шара, в которых высадят цветы. А рядом появится 33 кустарника кизильника блестящего. Особую атмосферу создадут арт-объект «Кинолента», отсылающий к истории молодежного кластера, и стилизованная арка. Вокруг первой можно будет удобно расположиться на одном из 15 уличных стульев, обычных и барных, или на дугообразной скамье. Для активного досуга предусмотрено несколько игровых зон. Ожидается, что обновленный сквер у «Салюта» станет новой точкой притяжения для молодежи в самом центре Екатеринбурга. Открытие памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову состоится 16 июня. Помимо торжественной программы, екатеринбуржцев ждут бесплатные показы фильмов, приуроченные к событию. В Большом зале Дома кино в 17 часов состоится открытый показ документального фильма «Брат навсегда». Премьера фильма состоялась в 2025 году, в 25-ю годовщину выхода на экраны «Брата 2». Это документальное исследование феномена балабановской диалогии, призванное разобраться в причинах неугасающей популярности истории о Даниле Багрове и найти ответ на вопрос, почему эти кино ленты стали частью культурного кода современной России. Также в этот день «Брата» бесплатно покажут в кинотеатре «Премьер-зал Паркхаус» в 19 часов. Чтобы увидеть легендарный фильм на большом экране, достаточно зарезервировать билет на сайте в разделе «События».
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Ну, здравствуй, это Кино А, и у меня есть для тебя кое-что важное. Просто слушай мою песню на частоте 107.6 и повторяй. Я разрешаю себе быть собой.
2: Эй, смотри.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Хочешь обратиться к мэру, записать ребенка в школу и принять участие в самых злободневных опросах? Воспользуйся такой возможностью на платформе обратной связи. Направить обращение можно любым удобным способом. Через форму на портале госуслуг, с помощью мобильного приложения «Госуслуги решаем вместе», а также на сайте екатеринбург.рф. Екатеринбург. Навигатор твоей лучшей жизни. 16+.
2: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11.00 и 13.30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру. Для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Подвиг Зои Космодемьянской, деревня Петрищево, 29 ноября 1941 год. Зоя Космодемьянская – яркая звезда, озарившая тьму тяжелых военных лет. Молодая девушка стала символом неукротимой силы духа советского народа и преданности Родине. В холодный день 1941 года, когда мороз сжимал землю своими ледяными объятиями, а в небе плыли тяжелые свинцовые облака, она, хрупкая и смелая, пожертвовала собой, выполняя боевое задание. В ноябре 1941 года Зою направили на территорию, занятую немецкими войсками с диверсионной миссией. Космодемьянская, как гордая птица, поднялась в бой против фашизма. Она рвалась вперед, не думая ни о страхе, ни о смерти. Девушка понимала, что ее действия — это не просто акт геройства. Это вызов тем, кто жаждет уничтожить все светлое и дорогое. 28 ноября девушке и ее товарищам удалось поджечь здание в деревне Петрищево, которое враги использовали в качестве штабов. Однако, выполняя задание, она была схвачена солдатами противника. Несмотря на это, находясь во вражеском плену, в ее глазах горел огонь. Зою не сломали пытки, ее не запугали угрозы. Под утренним небом она совершила свой последний подвиг. Нагая, пропитанная запахом пороха и крови, она не отступила, не сломалась перед лицом врага, который жестоко терзал ее страну. Когда ее жизнь, как нежный цветок, была растоптана. Она доказала миру, что настоящий подвиг совершит только тот, кто обладает глубокой любовью к родной земле. Смелость Зои эхом разнеслась по улицам ее родного города, по всей стране. Космодемьянская, словно древнегреческая Афина, не знала страха перед лицом смерти. Вечная слава Зоя Космодемьянской.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал Подвиг РФ.
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Итоги недели подводит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
3: Здравствуйте, друзья! Хочу начать с соболезнований близким погибших и пострадавших в ДТП вчера на перекрестке улиц Малышева, 8 марта. Автобус частного перевозчика сбил людей, ожидавших зеленого сигнала на светофоре. Четверо, включая ребенка, к сожалению, погибли. Трое были госпитализированы. Мы скорбим вместе с вами и сделаем все необходимое, чтобы поддержать вас и чтобы такие трагедии не повторялись. Эта рабочая неделя была короткой, но насыщенной. Начали с проверки хода ремонта городских дорог. В этом году мы отремонтируем 20 участков уличной дорожной сети, 9 из них по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность обновленных транспортных артерий составит 21 километр, а площадь – 370 тысяч квадратных метров. Прямо сейчас в работе 11 объектов. Везде ремонт идет по графику. В пятницу завершается голосование по выбору парков для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вчера мы досрочно преодолели планку в 290 тысяч голосов, которые необходимо было набрать, чтобы получить федеральное финансирование на благоустройство победившего объекта. Это стало возможным благодаря жителям нашего города, которые уже не первый год активно голосуют за любимые парки. Все мы хотим видеть Екатеринбург комфортным и благоустроенным. Я благодарю горожан, в том числе волонтеров, за неравнодушие и активное участие в развитии нашего города. Завтра наша страна будет отмечать главный государственный праздник – День России. Я хочу заранее поздравить вас, дорогие горожане, с этим важным для каждого из нас днем и пригласить на городские мероприятия. Самым душевным станет наша традиционная акция «Хором славим Россию и город». Присоединиться к 1500-му хору могут все желающие. Приходите в исторический сквер в 12 часов 12 июня. На следующей неделе, 16 июня, в Екатеринбурге будет установлен первый в нашей стране памятник легендарному режиссеру Алексею Балабанову. Инициатива по его созданию появилась осенью 2024 года в администрации города Екатеринбурга при обсуждении празднования юбилея Свердловского рок-клуба, песни групп которого часто звучали в фильмах Алексея Октябриновича. И вот теперь эта идея получит воплощение в памятнике, автором которого стал талантливый скульптор Мейрам Баймуханов. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Новости на Город ФМ. У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районные прокуроры Екатеринбурга начали проверку всех перевозчиков в городе после ДТП, которое произошло накануне в центре города. Такое поручение дал прокурор уральской столицы Игорь Карелов. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра, говорит в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорные органы проверят, как проводятся медосмотры водителей. Сотрудники прокуратуры изучат жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей общественного транспорта. Более 160 свердловчан госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции. Пострадавшие от насекомых зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 13 600 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 56 человек, на клещевой боррелиоз 109 человек. С начала этого года за счет регионального бюджета закуплено более 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, более 96 тысяч доз для взрослых и более 103 тысяч для детей. К сегодняшнему дню медиками региона проведено 101 тысяча вакцинаций и 232 128 ревакцинаций. С Свердловская область заняла 9 место в рейтинге регионов по индексу привлекательности для молодежи по итогам прошлого года. Высокая позиция региона стала результатом системной работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Рейтинг подготовило агентство стратегических инициатив. Индекс формировался на основе оценки двух равнозначных аспектов привлекательности региона для молодежи – внутреннего и внешнего. Внутренняя привлекательность отражает мнение молодых людей, проживающих в регионе, об экономике, безопасности, системе образования, инфраструктуре, экологии и здравоохранении. Внешняя привлекательность показывает готовность молодежи из других субъектов РФ переехать в Свердловскую область и оценивается по намерению и факту переезда. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного фестиваля молодежи 2026 в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на международный фестиваль завершена. Заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах, благодать. Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любой запрос по сбору данных требует тщательной перепроверки через официальные контакты ведомств.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исетии от декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исетии от декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: в Екатеринбурге. Половина 11 вечера.
1: На 107.6. Новости на Город-ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Власти Екатеринбурга окажут помощь родственникам погибших и пострадавших в ДТП, которое произошло накануне на перекрестке 8 марта Малышева. Это заявил глава города Алексей Орлов. В нашем городе произошла трагедия. В результате ДТП на перекрестке 8 марта Малышева с участием пассажирского автобуса частного перевозчика погибли 4 человека. Один из них ребенок, еще трое госпитализированы. Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших, написал Орлов в своих соцсетях. Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременному прохождению техосмотра транспортных средств. Бензин в Свердловской области подорожал за неделю с 1 по 8 июня на 0,5%, а дистоплива на 0,9%. С начала года по сравнению с декабрем 2025 цены на бензин в регионе выросли на 1%. Об этом говорят данные Росстата. За отчетную неделю средняя потребительская цена на бензин в Свердловской области составила 67 рублей 38 копеек за литр. Стоимость марок топлива распределилась следующим образом: бензин АИ-92 63 рубля 95 копеек, 95-й 68 рублей 71 копейка, 98 и выше 93 рубля 64 копейки. Дистопливо в регионе продавалось в среднем по цене 79 рублей 52 копейки за литр. В целом по России за отчетную неделю и бензин, и дистопливо подорожали на 0,9%. Средняя цена литра бензина по стране на 8 июня достигла 68 рублей 45 копеек, дистопливо 80 рублей 12 копеек. С начала года бензин в России вырос в цене на 5,6%. Таким образом, в Свердловской области рост цен на топливо за неделю оказался вдвое ниже общероссийского – 0,5% против 0,9%, говорится в материалах Росстата. Июньские праздничные выходные в России поддержали спрос на внутренний туризм после слабого майского сезона, сообщает «Известия». Количество бронирований отелей увеличилось от 4 до 25% в годовом выражении. В некоторых популярных туристических направлениях загрузка гостиниц в настоящее время достигла 95-100%, а средняя стоимость размещения увеличилась на 5%. Несмотря на летний туристический всплеск, эксперты отмечают признаки охлаждения внутреннего рынка туризма на фоне укрепления рубля и перебоев с авиасообщением. Наиболее популярными направлениями остаются традиционные города для коротких поездок. Так, количество бронирований увеличилось в Екатеринбурге на 15%. При этом часть спроса смещается ближе к датам поездки, что связано с сокращением глубины бронирований. Средняя стоимость проживания на праздничный период составила 6100 рублей за ночь, что на 5% выше уровня 2025 года.
1: О погоде.
2: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге и на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-дефис-контракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге врача Натальи «Любовь к тому, что мы делаем». В мире, где кажется, что супергероев и знаменитостей, как в телевизоре, есть люди, которые каждый день делают наш мир лучше. Эта история о них. Наталья работала медсестрой в больнице на окраине города. Она была настоящим символом надежности, сострадания и профессионализма. Но ее истинное призвание проявилось в один яркий и непредсказуемый день. Однажды в больницу привезли пострадавших в результате автокатастрофы. Трамвай съехал с рельсов и упал во овраг, оставив людей в жутком положении. Врачи и медсестры без промедления приступили к спасению и оказанию помощи. Наталья выбрала самого тяжелого раненого пассажира – мужчину с сотрясением мозга и переломами рук. Она привезла его в палату и, как всегда, работала на пределе своих возможностей, чтобы снять боль и помочь пациенту выздороветь. Преданность и забота, с которыми Наталья ухаживала за своим пациентом, не остались незамеченными. У нее не было предела силам и энергии, которые она вкладывала в то, чтобы вернуть людям здоровье и улыбку. Неделю спустя больница наградила Наталью премией за ее профессионализм. В этот день перед толпой своих коллег она сказала: «Мы, медсестры, каждый день имеем возможность совершать подвиги. Наша миссия — делать болезни и сострадания управляемыми, дарить людям надежду и заботу. Мы можем быть героями для тех, кто не может спасти сам себя». Подводя итог, можно сказать, что подвиг может совершить каждый из нас, если мы будем вкладывать столько же любви в то, что мы делаем.
4: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.
5: Let's do that song for people.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем.

пытаться на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
2: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Районные прокуроры Екатеринбурга начали проверку всех перевозчиков в городе после ДТП, которое произошло накануне в центре города. Такое поручение дал прокурор уральской столицы Игорь Карелов. В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства проверят соблюдение лицензионных требований при эксплуатации транспортных средств, исполнение перевозчиками условий заключенных контрактов, в том числе утвержденных маршрутов передвижения. Особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов, их обследование перед выпуском на линию, соблюдение правил проведения технического осмотра, говорит в сообщении пресс-службы прокуратуры. Надзорные органы проверят, как проводятся медосмотры водителей. Сотрудники прокуратуры изучат жалобы пассажиров и автомобилистов на водителей общественного транспорта. Более 160 свердловчан госпитализировано с подозрением на клещевые инфекции. Пострадавшие от насекомых зарегистрированы в 68 муниципальных образованиях. По информации регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 13 600 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 56 человек, на клещевой боррелиоз 109 человек. С начала этого года за счет регионального бюджета закуплено более 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита, более 96 тысяч доз для взрослых и более 103 тысяч для детей. К сегодняшнему дню медиками региона проведено 101 тысяча вакцинаций и 232 тысячи 128 ревакцинаций. Свердловская область заняла 9-е место в рейтинге регионов по индексу привлекательности для молодежи по итогам прошлого года. Высокая позиция региона стала результатом системной работы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Рейтинг подготовило агентство стратегических инициатив. Индекс формировался на основе оценки двух равнозначных аспектов привлекательности региона для молодежи – внутреннего и внешнего. Внутренняя привлекательность отражает мнение молодых людей, проживающих в регионе, об экономике, безопасности, системе образования, инфраструктуре, экологии и здравоохранении. Внешняя привлекательность показывает готовность молодежи из других субъектов РФ переехать в Свердловскую область и оценивается по намерению и факту переезда. Напомню, президент Владимир Путин подписал указ о проведении международного фестиваля молодежи 2026 в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что регистрация на международный фестиваль завершена, заявки подали более 100 тысяч молодых лидеров из 191 страны.
4: О погоде.
3: В выходные синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, временами осадки, температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной, по Москве ночной.

0: прокати со мной, прокати со мной, прокати со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной,
2: по Москве ночной,
0: по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой,
2: и никто другой,
0: и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной,
2: только ты со мной,
0: только ты со мной.
3: Это в Питере по ребрике, а у нас бордюры и радио Город ФМ.
4: But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: Реклама на 107.6.
1: Театральный поезд прибывает в Екатеринбург. 19 июня в 11.00 и 13.30 на сцене Екатеринбургского театра кукол легендарный спектакль челябинских кукольников «Аистенок и пугало» в постановке народного артиста России Валерия Вольховского. 150-летию Союза театральных деятелей посвящается. Подробности в кассе и на сайте уралкукла.ру для лиц старше 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107,6.

ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

Привет! Это The Violet, The Bloom, The Echo из Екатеринбурга. Слушай наш дебютный сингл Smoke and Kills на радио Город FM. I had a girl once upon a time. No.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Там мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: В Екатеринбурге половина первого ночи.
2: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.
2: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Кино А, и я из Екатеринбурга. Кажется, один человек давно не слышал от тебя важных слов. Посмотри в зеркало и скажи

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.